видел мое желание, и потом он предоставил эту возможность. Так что вы можете начать молиться и готовиться. Учитесь шить, готовить, читать Слово Божье. И вы посмотрите, какая жизнь ваша будет интересная, с избытком.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу! Это чудесное время, прекрасное время мы проводим здесь, в присутствии Божьем. У нас будет еще молитва. Я поделюсь словом, которое Господь положил мне на сердце. И у нас будет молитва, возможность прийти к Господу в молитве, поклониться Господу. Будет возможность, чтобы за нас помолились. Здесь у нас есть служители, пастыря, которые смогут за вас помолиться. Если вы будете нуждаться в особой молитве, вы можете выйти наперед. Если вы будете нуждаться в том, чтобы побеседовать с кем-то, в конце служения вы можете остаться, подойти. Здесь будет ряд служителей, которые смогут побеседовать с вами. Может быть, кому-то нужно будет исповедание, покаяние. Это время, когда вы можете привести свою жизнь в порядок, раскрыться пред Господом. И я верю, что Господь даст вам победу. Поэтому не упустите этой возможности. Мы это служение сделали специально с тем, чтобы всем нам была дана такая возможность очистить свое сердце, приблизиться к Господу и уйти отсюда с радостным сердцем. Аллилуйя! Я назвал свою проповедь или наше рассуждение сегодня, которое у нас будет: «Господь обещал посетить свой народ». Или на английском «God has promised to visit his people again». «Господь обещал посетить свой народ». Я прочитаю книгу Иезекииля, 37 главу, и я прочитаю немножко небольшой отрывок, то поэтому наберитесь терпения, это очень важное место Священного Писания, Иезекииля, 37 глава. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля. И вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: Изреки пророчество на кости эти и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям этим: вот я введу дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, Сын человеческий, и скажи: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал Он мне: Сын человеческий, кости эти, весь дом Израилев, вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Поэтому изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь». Я прочитал довольно большой отрывок из этой главы об этом видении, которое видел пророк Иезекииль. И читая это, я думаю, вы заметили то, что описание того места, куда его Господь привел в видение, оно было довольно плачевным, довольно устрашающим, некрасивым, неприятным. Он говорит, что Господь вывел меня на поле, поставил, и оно было полно костей. Вот эти много человеческих костей лежало на этом поле. Это было некрасивое зрелище, это было мертвое поле. Ведь кости, которые лежали там, они символизировали смерть. И не просто смерть, которая произошла недавно, но смерть, которая произошла давным-давно, потому что на этих костях уже ничего не осталось, больше не было тела, больше не было жил, мяса, кожи. Не было, остались одни кости. То есть так и подчеркивается, что они были весьма сухи. Весьма — это сильно, это очень сухие эти кости были. Это поле, на котором лежали эти кости, они там лежали долгое время. Был долгий период времени эти кости, когда-то это были люди, когда-то это были настоящие живые люди. И более того, это были не просто люди, это была какая-то армия, это была какая-то воинская часть, может быть. Это было какое-то славное воинское общество, это были воины, это были, когда мы читаем дальше, когда Господь восстановил их, мы видим, что они стали как весьма-весьма великие. Полчище. Полчище — это войско, это полк, это люди вооруженные, сильные. То есть когда-то это были эти люди, и вот пришло какое-то сильное поражение. Такое поражение, что они не просто оставили свои мечи, они не просто опустили руки, они не просто ушли по домам и не просто ушли с поля сражения, они не просто побежали от врага, но они пали костями своими. Они были поражены, они были убиты. Их враг поразил на этом поле. Эти люди, когда-то сильные воины, они пораженными пали на этом поле. И они долгое время там лежали. Это было крайне тяжелое состояние этих костей, сухие, весьма сухие. Это символизирует такое массовое поражение, массовое поголовное поражение, когда куда ни посмотришь, везде смерть, куда ни посмотришь, везде отступление, куда ни посмотришь, везде поражение. И вот это люди, эти, которые лежали, они символизировали Израиль или народ Господень. И именно примерно в этот период времени как раз и жил также пророк Иеремия, пророк Исаия. И они также говорили об этом поражении. Посмотрите, что пророк Исаия, он говорит в 64 главе, 6-7 стих. Он описывает вот это духовное поражение Израиля. Он говорит такие слова, Исаии 64, 6-7. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда». И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл лицо Свое от нас и оставил нас погибать от беззаконий наших». В 59 главе Исаия он также говорит, описывает состояние Израиля. Глава 59, 7 стих. «Ноги их, то есть израильтян, бегут ко злу». И дни спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Посмотрите, это говорится о людях живых. Когда Иезекииль, он видел это поле сухих костей, это был духовный прообраз, ведь израильтяне, они жили, они были в живых телах, у них были дети, у них были жены, мужья, они работали, это было живое общество. Но он говорил о духовном состоянии, и вот пророк Исаия, он поясняет, почему в глазах Божьих это сухие кости. Он говорит, мысли были нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Поэтому-то далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые. Он говорит, мы ходим, как слепые, мы не видим, мы не понимаем, что с нами происходит. We are confused because spiritually we're blinded. We cannot understand what happens around us. Ходим ощупью, мы пытаемся понять, мы пытаемся расщупать что-то, спотыкаемся. В полдень, когда яркий день, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его, спасения, и оно далеко от нас. И дальше пророк Исаия говорит, Почему это все? Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова». И он дальше продолжает, можно читать эту всю главу, продолжает, что народ Божий отступил от Господа, народ Божий допустил в сердце свое грех, народ Божий допустил нечестие и беззаконие, и он стал как нечистый, и он стал как слепой духовный, и он стал как тот, как он говорит, мы ревем как медведи. Мы как слепые осязаем, мы спотыкаемся. Мы настолько и вроде бы живые люди, но духовно мы мертвые, как мертвые кости. Я думаю, что сегодня есть так много людей, молодых людей, которые, читая это или слушая это слово, они говорят, это я такой. Я реву, как медведь, я хожу ощупью. Мои беззакония превышают число. Я как будто бы, как эти кости, я уподоблен этим костям, которых нету жизни, которых нету благодати, нету силы, нету радости, нету победы, нету исполнения Духа Святого. Я прихожу в церковь, и я не могу там молиться, потому что сердце мое, оно наполнено нечистотою. Это то поле, на котором был Езекииль. Это то поле, на которое поставил его Господь в видении. И он сказал, посмотри на это поле. Оно было полно костей. Они были все иссохшие. Они были мертвые, эти кости, сухие кости. Посмотрите, я хотел бы буквально назвать четыре причины, и мы дальше вернемся к этому откровению, видению, которое было показано Езекиилю. Я хотел бы быстренько показать четыре причины, почему люди падают, почему люди спотыкаются, почему люди духовно умирают. Первое — это они не получили личное откровение от Господа. Первая причина, почему люди падают, это потому что они не получили личное откровение от Господа. Посмотрите на Авраама и Лота. Это два человека, которые были близко рядом. Это два родственника. Они вместе вышли из земли халдейской, и они пришли на землю обетованную, Ханаан. И вот мы знаем, что Господь дал Аврааму обетование. Он сказал, ты будешь на этой земле, эту вот землю я даю тебе и потомству твоему. Посмотри направо, налево, к западу, к востоку, к северу. Всю эту землю я даю тебе. Но Лот, мы знаем, что Лот, он был с Авраамом. Он был рядом с Авраамом. Он был рядом с человеком, которому было дано обетование. И когда пришел момент, когда у них не хватало места, мы знаем эту историю, что Лот, он выбрал, он пошел в Содом. Он пошел в Содом, он поселился у Содома, он отделился от Авраама. И он пошел туда, в эту землю Содомскую, которая была красивая, которая написана была, она была как земля египетская, как сад Господень, орошаемая была росою. Она была вся в зелени. Она была настолько приятна для глаз, что Лот, он выбрал эту землю. И мы знаем, что он выбрал эту землю, он пошел туда, а там жители были развратные, нечистые пред Богом. Вот посмотрите, два человека. Авраам, которому Бог дал обетование, он мог устоять на этой земле. Авраам, у которого было обетование, он остался на обетованной земле. Лот, который лично не получил обетование, он был рядом с человеком, который получил обетование. Он был рядом со своим родственником, который получил обетование. Но сам Лот лично в сердце своем, он не получил уверенность от Господа, что ему принадлежит это обетование. И это первая причина. Первая причина, почему многие молодые люди, они уходят от Господа. Это первая причина, почему многих молодых людей стянет в Содом. Это первая причина, почему многих из вас влекут искушения греха и разврата. Потому что вы не получили личное обетование, откровение, что вы дети Божьи. Человек, который получает обетование в сердце свое, это человек, способный побеждать грех. Этот человек имеет силу обетования. Эта сила обетования настолько могущественна, что написано, что Авраам, имея обетование, принес в жертву Исаака. Имея обетование, он был способен пожертвовать самым дорогим. То есть обетование дает тебе силу для того, чтобы делать дело Божье, исполнять волю Божью. И потому, если мы в жизни нашей не получили личное откровение от Господа, нам будет очень трудно устоять живыми во время сражения. Мы можем пасть, как те люди, костями. Вторая причина, почему люди погибают или падают духовно, это они полюбили этот мир. полюбили этот мир. Писание говорит о Димасе, апостол Павел говорит о своем сотруднике. У него был такой сотрудник по имени Димас, который помогал ему в служении. И вот однажды он пишет к Тимофею в одном из посланий, он пишет, что «Димас оставил меня, возлюбив этот век, век нынешний». Вот этот человек, который был с апостолом Павлом, который видел много чудес, который слышал Слово Божье, учение апостола Павла, помогал ему в трудах. Однажды он посмотрел на этот мир, однажды он посмотрел на красоту этого мира, и он полюбил, как некогда этот Ахан, который пришел в Иерихон, и он говорит, и увидел я там синарскую одежду, и увидел там 100 сиклей серебра и 50 талантов золота, и это полюбилось мне, 200 сиклей серебра и 50 талантов золота, и это мне понравилось, полюбилось, и я взял это. Вот так многие люди, они приходят в церковь, они служат Господу, но в какой-то момент они обращают свое лицо в этот мир. Они обращают свое лицо на прелести этого мира, на красоту этого мира. И они начинают любить этот мир. И они падают. Описание говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, кто любит этот мир, в том нет любви Отчей. В том нет любви Божьей. Не любите мир. Это вторая причина, почему люди падают. Третья причина, почему люди, и мы говорим в частности о молодых людях, почему они падают, это потому что они не взяли все оружие Божье, потому что они не взяли на себя все оружие Божье. Апостол Павел говорит, ведь наша жизнь духовная — это сражение, это битва, это то поле, на котором мы сражаемся. И если мы выходим на это поле без оружия духовного, мы не можем устоять. Если у нас нету этого оружия, если у нас нету щита, если у нас нету меча, если у нас нету шлема, то рано или поздно мы будем пораженными. Апостол Павел говорит Ефесянам 6 главе 10 стих. Смотрите. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь, оденьтесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Козни — это замыслы дьявольские. «Потому что брань наша не против плоти и крови, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого, чтобы победить, чтобы противостать, чтобы остаться живым, чтобы не пасть костями. Для этого примите, возьмите все оружие Божье». Послушайте меня, молодые люди. Мы говорим о серьезных вещах сегодня. Мы говорим, почему сегодня молодые люди падают. Почему они падают? Потому что многие, может быть, получили обетование от Бога, что они дети Божьи, они отдали свое сердце Господу. Может быть, они не смотрят в этот мир сильно много, они не обращают внимания туда, они не смотрят плохих вещей, они не берут плохих вещей с этого мира. Но если они не укрепляются, если они не облекаются во всеоружие Божие, если они не принимают это всеоружие Божие, они не способны противостать против козней дьявольских. И апостол Павел говорит, для этого примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой. И все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истину, облекитесь в броню праведности, обуйте ноги в готовность благовествовать, возьмите щит веры, которым можете отражать вот эти стрелы лукавого, шлем спасения. И так дальше он говорит.

необходимо противостать с нашим всеоружием, которое нам дает Господь. Итак, это была третья причина. Первая причина — не получили откровения от Бога. Вторая причина — полюбили этот мир, посмотрели в этот мир. Третья причина — не облеклись всеоружие Божие и потому пали. И последняя, четвертая причина, которую я хотел бы назвать, и мы вернемся дальше к этому видению — это их просто никто не поддержал. Помимо того, что нам необходимо получить всеоружие Божье, помимо того, что мы должны получить откровение от Господа, обетование, помимо того, что мы должны хранить себя от этого мира, нам просто необходимо быть в кругу людей, которые нас поддерживают. И в этом может быть лично наша вина, что мы отбились от церкви, от общества. Мы как бы не ходили на молитвы, мы не ходили на служение, мы не ходили в церковь, мы не посещали те места, где люди молятся и поддерживают друг друга. Это может быть также и в некоторой степени вина и самой церкви, вина наших близких, когда нету людей, которые становятся в пролом. Написано: молитесь друг за друга. Духовное охлаждение церкви влияет на состояние молодых людей. Если церковь сама, она охладела, то и молодым людям, вам, всем вам, кто находитесь здесь, вам также трудно противостать. И потому я хотел бы сказать сегодня, что с одной стороны, это и наша ответственность стоять в вере. С одной стороны, это наша ответственность стоять на этом поле и смотреть, чтобы враг не поразил нас. Но с другой стороны, был момент, когда Моисей поднимал руки, и когда он держал эти руки, то народ Божий побеждал. Но как только Моисей опускал руки, тогда и народ Божий во всем всеоружии, со всем вдохновением, со всей уверенностью, со всеми обетованиями, народ Божий, вот эти воины, молодые люди, которые сражались, они падали пораженными. И в этом есть большая роль церкви в общем. Если церковь ослабевает, тогда это ослабление духовное влияет на молодых людей, и потому им все труднее и тяжелее становится. Поэтому я хотел бы, чтобы мы понимали все эти причины, почему в жизни нашей иногда бывают такие трудные моменты, когда мы чувствуем себя пораженными. Итак, я хотел бы вернуться к этому откровению, которое видел Езекииль, это видение. И он видел это поле, мы сказали, которое было полно сухих костей. И написано: Господь сказал мне, 3 стих, «Сын человеческий». Езекииля 37 глава. «Сын человеческий, а живут ли эти кости?» Он говорит: «Я не знаю, Господи, Ты знаешь». И 4 стих. Господь говорит: «И сказал мне, изреки пророчество на кости эти, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Господь все называет своими именами. Он обращается к этим костям. И Он не просто заглаживает их состояние. Он не просто как-то в общем говорит. Он говорит: если это кость, Он называет их костью. Господь, смотря на нас, Он хочет, чтобы мы все называли своими именами. Если мы в жизни нашей чувствуем, что мы согрешили пред Господом, Господь хочет, чтобы мы исповедовали грех своим именем. Господь, смотря на наше состояние, Он не говорит что-то красивое, что-то общее. Он называет кости сухие. Слушайте слово Господня. Очень часто бывает, молодые люди подойдут, и они просят: помолитесь за меня, чтобы Бог дал мне мудрости. И когда начинаешь дальше спрашивать, о какой мудрости этот человек просит, тогда там нужно исповедание, там нужно глубокое покаяние, там не просто нужно просить мудрости, а там нужно каяться, открывать свои грехи пред Господом. Господь хочет, чтобы мы, приходя к Нему, если в нашем сердце есть эта духовная смерть, если в нашем сердце, если мы посмотрели в этот мир, если мы черпнули чего-то из этого мира, Господь хочет, чтобы мы называли все своими именами. И смотря на твое личное сердце, Господь смотрит туда, и Он хочет увидеть это состояние искреннее, когда мы называем все своими именами. Кости сухие, слушайте слово Господне. Единственное средство, которое Господь предложил этим костям, единственное средство, которое Господь предложил пораженному Израилю, единственное средство, единственный выход, который Господь дал народу Божьему, который духовно был мертвый. Слушайте слово Господне. Сегодня так много вокруг людей, так много церквей, так много различных движений. И многие люди бегут туда, потому что там нету слова Господня.

потому что там заглаживается грех, потому что там не говорится о грехе, потому что там все красиво, там приятно, там тебя просто вдохновляют. Но Господь говорит: кости сухие. Если вы хотите ожить, вам нужно слушать Слово Господня. Есть единственное средство, которое способно оживить эти кости. Есть единственное средство, которое способно поднять эти кости. Это настоящее, неискаженное евангельское учение. И Господь говорит: слушайте Слово Господне. И потому вы в правильном месте сегодня. Если вы пришли сюда, вы слушаете Слово Господне. Это то Слово, которое способно оживить. Будьте там, где провозглашается это Слово, где исповедуется это Слово, где говорится о Слове Господнем. И вот когда он изрекал, Езекииль, он изрекал это Слово Господне, пророчество, написано, что когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и начали сближаться эти кости с костью, произошел шум. Друзья, вот это и есть такой прообраз пробуждения, которое приходит в жизнь народа Божьего, в жизнь каждого человека. Когда человек слушает Слово Господне, когда человек вникает в это Слово, когда человек начинает сам читать это Слово, когда человек открывает свое сердце, чтобы Слово Божье входило в него, начинает происходить какое-то движение, приходит шум пробуждения, братья и сестры. Есть шум пробуждения, который Господь хочет слышать в народе своем. Когда народ Божий, когда молодые люди, они чувствуют вот это вот влечение Духа. Я не раз читал такие интересные свидетельства, когда Господь посещал людей, и происходили такие сильные, особые переживания у людей, когда их дух начинал сокрушаться, когда они не могли сдержать свой вопль, когда они начинали стонать даже, кричать, плакать, рыдать, вопиять, провозглашать, когда вот этот вопль раскаяния, вопль сокрушения пред Богом, он был настолько сильным, что окружающие люди даже думали, что они сходят с ума. Вот есть момент, когда Дух Божий начинает делать движение в человеке. Есть момент, когда Дух Святой начинает производить что-то в сердце человека. И эти сухие кости начинают произносить этот духовный шум покаяния, шум приближения к Богу. Это шум приближающего дождя. Это шум пробуждения, который приходит в сердце человека. И это начало происходить. И это было настолько тяжелое состояние. Ведь дело в том, что когда они даже и соединились, когда они и стали уже настоящими людьми, написано, что духа в них не было. Они еще как бы лежали, они не способны были ничего делать. И вот Господь говорит: тогда изреки пророчество, чтобы вошел в них дух, чтобы вошел в них дух. И Господь говорит: и я вложу в вас дух мой, и вы оживете. Посмотрите, Господь дает очень важное слово для каждого из нас, для церкви последних дней. Господь говорит, что я вложу в них дух, и они оживут. Вот лежали эти кости там долгое время, я не знаю сколько лет, чтобы разложились все эти тела, чтобы исчезло, растлело, превратилось уже в прах вот это все тело, остались одни кости, которые высохли, прошло много лет. И я думаю, что там были в Израиле люди, которые понимали эту проблему, которые видели это состояние. Там были люди, которые оценивали правильно положение Израиля. Поэтому они и говорили, что наше состояние очень тяжелое. Они говорят, что нету у нас выхода, что мы пришло поражение. И они даже так пред Господом говорили, что мы погибли, мы оторваны от корня, и нету у нас никакого выхода. То есть они понимали, эти люди мыслили здраво, они понимали, что пришло духовное поражение. И я думаю, что, может быть, они как-то пытались это исправить. Может быть, они, вот эти люди, которые имели понимание, что кости высохли, что армия Господня, народ Божий упал, отступил, поражение, отступление. Они понимали это. И я не думаю, что они просто сидели и чесали себе затылок. Я думаю, что они что-то делали. Я думаю, что они, наверное, вокруг этого поля тоже ходили. Я думаю, что они в этом поле что-то делали, что-то усматривали. Я думаю, что они, может быть, даже эти кости как-то слаживали, пытались соединить эти кости, пытались исправить это положение, потому что печальная ситуация.
ситуация, поражение пришло в Израиль. И они вот много очень что-то, наверное, предпринимали, как-то собирали, как-то, может быть, пересчитывали даже, я не знаю. Может, пытались группы как-то сгруппировать. И в конечном итоге они разочаровались. И написано, что вот они говорят: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Они пришли к этому пониманию, что все, что мы делаем, оно не может принести никакого результата. А Господь говорит, что вот я вложу в вас Дух мой, и оживете. Послушайте, никакой способ, молодые люди, дайте мне это сказать очень прямо, никакой современный способ, никакие современные технологии, никакой стиль служения, будь это новый, или прогрессивный, или консервативный, никакие, может быть, наши современные PowerPoint presentation на собрании, никакие другие вещи не способны оживить твое сердце, не способны оживить твой дух. Что бы ты ни искал, может быть, ты бегаешь в разные церкви, и там красивее говорят, и там более интересные примеры за кафедры говорят, там смеются, там интересно, там может быть лучшая ашерская служба, там встречают хорошо и провожают хорошо, там, может быть, делают какие-то вечера, и, может быть, какие-то, может быть, или breakfast, или dinners для вас, я не знаю. Что бы там ни делали, ни один способ, ни один современный, самый изысканный способ не способен, не может преобразить твое разбитое, твое сокрушенное, твое пораженное грехом сердце. Есть один Дух Святой, который способен оживить твое сердце. Есть один Дух Святой, который способен оживить эти сухие кости. Есть один Дух Святой, которому не важно, какую ты песню поешь, и не важно, может быть, какие presentations на screen, или не важно, на каком языке даже говорят, лишь бы ты понимал. Не важно, в каком стиле проводится служение. Я очень часто слышу, что неинтересно ходить в церковь, потому что несовременное служение, потому что мы отстаем, может быть, от американских церквей. Но позвольте мне сказать, Господь показал это видение 590 лет до рождения Христа. Это 2500 лет назад. И в этом видении очень четко Господь показывает, что ни одно человеческое средство не способно оживить дух христианина, дух человека. Есть только Дух Святой, который приходит в жизнь. Есть только Дух Святой, который способен исцелить твое сокрушенное сердце. Есть только Дух Святой, который способен дать тебе победу над плотью, над искушениями, над грехом. Есть сила Святого Духа, которая поднимает. Есть сила Святого Духа, которая сходит на эти сухие кости. Есть сила и помазание Духа Божьего, которое из этих костей, оно способно сделать это великое полчище, которое поднимается, вооруженное с ног до головы Божьей силой, Божьими обетованиями, Божьими дарованиями. И эта великая армия спасенных, она идет против этого врага, наступая на всякую силу вражью. Это только может сделать Дух Святой. И потому, друзья дорогие, молодежь дорогая, я хотел бы пригласить всех вас к этому серьезному поиску, к серьезному поиску лица Господня и Духа Святого. Потому что, что бы мы ни делали, мы просто не способны преобразить состояние современной церкви. Посмотрите, пророк Захария говорит о том, что когда Господь посетит свое стадо, то оно возвратится из плена. Так говорит пророк Захария. Господь говорит через пророка Захарию. Посмотрите, что Господь говорит через пророка Иеремию, когда все сосуды Дома Божьего отнесены были в Вавилон. Вот эти сосуды Дома Божьего, они символизируют славу Церкви, они символизируют дарование Церкви, они символизируют силу Божью в Церкви, движение Божье. И вот эти сосуды, они были отнесены в Вавилон. И Господь говорит, что когда я посещу их, то они будут возвращены на землю свою. Когда я посещу их, то слава Господня будет возвращена. Господь говорит через пророка Иеремию, что вы будете 70 лет в плену до тех пор, пока я не посещу вас в плену в Вавилоне и возвращу вас в вашу землю. Когда-то Иосиф, умирая, он говорил, завещал своим братьям, он говорит, что вот я умираю,
умираю, но Господь посетит вас вновь. Господь вспомнит о вас и посетит вас в земле этой. И Господь выведет вас из Египта в землю обетования. Мы видим, что Господь, когда Он вспоминает о Своем народе, когда Господь посещает Свой народ, вот эти обетования, они оживают. Народ Божий приходит в эту славу. Народ Божий наполняется Господним присутствием, когда Господь посещает Свой народ. И я вижу через это пророческое видение, которое видел Иезекииль, что Господь, Он обещал посетить Свой народ. Господь обещал, Он говорит, вы видите это поле, которое полно костей. Вы видите это состояние, смотря на свою жизнь. Может быть, и ты говоришь, что я как эти сухие кости, я как иссохший, у меня нету жизни. Я поражен грехами, зависимостью, искушениями. Я впал в различные грехи, которые даже стыдно о которых говорить. И ты смотришь на себя, и нету у тебя жизни духовной, нету благодати, нету силы. Но Господь говорит, позволь, чтобы мое слово вошло в тебя. Позволь, чтобы мой дух коснулся тебя. Позволь, чтобы моя благодать наполнила твое сердце. И ты увидишь, как твои кости начнут оживать. Ты увидишь, как вера начнет подниматься. Ты увидишь, как жизнь твоя преобразится. Потому что Дух Святой для того и пришел, чтобы оживить сокрушенное сердце. Дух Святой для того и излился, чтобы дать в это последнее время победу, чтобы дать благодать и силу. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы рассказать. Это было, может быть, 9 лет назад. Я помню, я приехал с церкви, с молодежного служения домой. И когда все легли спать, я не мог уснуть. Я вышел, сел в машину на улице. И мне было так больно за состояние молодежи. Я видел многих молодых людей, которые приходили в церковь, чтобы только показать себя. Было очень много красивых девушек, которые так одевались, что с первого взгляда было видно, что они пришли не Господа прославить и себя показать. Было очень много ребят, которые только и ждали конца служения, чтобы сесть вместе с девушкой, поехать в ресторан. И видя все это, мне было больно на сердце. Я просто сидел в машине, молился. И вдруг в один момент Господь мне как бы в видении показал вот это поле. Я увидел как бы это поле, которое видел Иезекииль. Вот это громадное поле, которое было полностью засеяно сухими костями. И вдруг в один момент мне так стало больно, мне так стало тяжело на душе. Я увидел там живых людей, которые духовно мертвые. Я увидел там много молодых людей, которые духовно смердят своими костями. И когда я там плакал в машине, вдруг Господь показал мне второе видение. Я увидел, как на этом поле поднялась многочисленная, можно сказать, миллионная армия людей, исполненных Духа Святого и благодати Твоей, как в одно мгновение поднялась масса людей на этом поле, которые были как сильное, страшное, устрашающее войско, которое стояло ровно, непоколебимо. И в этот момент Господь дал мне вот это вот обетование, что время пробуждения придет. У Господа есть план для нашего поколения. Господь не забыл это поле сухих костей. Оно не безразлично Ему, смотря на Свой народ. Он говорит, я не забыл тебя, народ мой, но у меня есть для тебя особое излияние Духа в это тяжелое, в это мрачное, в это время греха и искушения. Для молодых людей Господь приготовил великие обетования, которые оставил Он нам в Священном Писании. Молодые люди, эти обетования принадлежат для тебя и для меня. Господь приготовил их для нас, чтобы мы пользовались этими обетованиями, чтобы мы поднялись, как это великое множество. Это весьма написано, весьма великое полчище, которое будет поражать силу врага. Друзья дорогие, давайте мы встанем на наши ноги. Я хотел бы, чтобы мы молились. Я хотел бы, чтобы мы молились о том, чтобы Господь оживил эти кости. Я хотел бы, чтобы мы молились о том, чтобы Господь оживил, чтобы каждый из нас сегодня молился, чтобы Господь оживил твои лично кости, чтобы Господь дал тебе победу, чтобы Господь освятил тебя. Дорогой друг, брат, сестра, молодой человек, парень или девушка, кто бы ты ни был, Господь обещал посетить свой народ в последнее время, и Он это сделает. Но очень многое зависит от нас сегодня. Очень много зависит от тебя и от меня, насколько мы будем хотеть этого пробуждения. Ведь пробуждение может обойти нас стороной. Может быть, справа или слева меня кто-то пробудится, кто-то оживет, а я могу так и лежать этими костями. Господь хочет, чтобы мы открыли свое сердце, чтобы Его Слово и Дух Святой вошел в нас. Только они способны оживить твое состояние. Мы будем сейчас молиться, и я призываю всех к молитве. Если вы чувствуете, что вы как эти кости, вы сидели на этом служении,
и вы знаете свое сердце, вы знаете свои проблемы, вы знаете свою боль, вы знаете раны своего сердца, у вас может быть какая-то трудность, какой-то грех, какое-то искушение, может быть вообще поражение. Maybe you're spiritually down to the point that you're as those bones, dry bones, and you're here and you're saying, can God do anything for me? Может ли Бог что-нибудь сделать для меня? То сегодня я хотел бы, чтобы все мы вместе молились. Молились, чтобы Господь осветил. Молились, чтобы Господь поднял. Молились, чтобы Господь очистил до глубины души. Я знаю, что есть немало молодых людей, приходится беседовать, которые в серьезных проблемах духовных. Они как кости. Иногда так поговоришь, помолишься, приходишь домой и просто плачешь. Думаешь, Боже, почему? Почему так глубоко упали? Почему 18 лет уже все испробовали? Почему? Почему этого молодого человека тянет бесы эти в такую грязь? Сухие кости. Сегодня Бог обращается к тебе. Если ты хочешь победу, если ты хочешь освящение, если ты хочешь благодать, выходи, кайся, исповедуй свои грехи, открывай свои грехи, не скрывай свой грех. Исповедуй пред служителями, пред Господом. Кайся искренне, Господь даст тебе силу. Мы молимся.

Не лейте никогда на землю зря воды, ведь кто-то без нее в пустыне умирает. Не можешь дать ему, не орошай среды, которая воды не принимает. Вода — живое слово, то, что Бог, сказав однажды, вызвал мир из бездны. Скажи его уместно, в пору, в срок, на вопль души ответь глотком надежды. Пусть капли слов на жаждущий язык падут, как освежающая влага тому, кто к освежению не привык, кому и капля влаги — дар во благо. Несытых Божьей мудростью питай, голодным сохрани живого слова крохи и попусту воды не разливай, пролей на то, что без нее засохнет, и Бог вознаградит твой щедрый жест и даст увидеть к жизни пробуждение, когда его животворящий перст тобою орошенным даст спасение.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Контингент третьего лагерного пункта в основном состоял из воров-рецидивистов, карманных воришек, бродяг, разбойников, грабителей, конокрадов, воров, вскрывающих сейфы и так далее. Их профессиональным увлечением и одновременно заработком в пределах преступного мира является игра в карты. Кто имеет, тот ставит на кон деньги или одежду. У кого их нет, тот проигрывает голову тех заключенных или вольнонаемных, иногда охраны или администрации, которые предопределены для этой цели воровским советом. По дороге из тюрьмы в лагерь я исхудал, ослаб физически. Зеркал там нет. Как-то я взглянул в воду в старом ржавом котле, стоявшем на улице, и увидел свой облик. Вид у меня был плачевный. И когда я проходил медицинскую комиссию, мне дали четвертую группу. За ней шли уже дистрофики. Я назвался художником, и меня оставили в зоне. В бригаду, работающую на лесоразработках, пока не включили. Позже меня направили на погрузку машин в лес. Мороз в ночное время доходил до 60 градусов, и при такой температуре мы вручную грузили лес на машины. Заключенные обмораживали лица, ноги, руки. И когда я получил травму руки, меня нарядчик послал на конторскую работу. Временно я работал секретарем начальника лагеря, затем статистом нормировщика. И вот однажды вечером я вышел из кабинета начальника и смотрю, мчится человек в сторону вахты и орет изо всех сил. Это был завхоз нашего лагеря Ковылкин Иван. Его рубанули топором по голове из-за угла. Голову разрубили, но череп был крепкий, и он выжил. Дело в том, что его убийца поскользнулся и потом смягчил удар и не убил его. После этого случая всю воровскую верхушку увели в четвертый лагерь. Там их по одному заводили на вахту, и солдаты избивали их до тех пор, пока те не теряли сознание. Полуубитых сажали в карцер. Того, который покушался на Ковылкина, завели на вахту последним. Его поднимали до потолка и из всех сил били задней частью об пол. Трех раз было достаточно, чтобы без побоев отправить его на тот свет. Через три дня он скончался. После этого случая наличие топора в зоне рассматривалось как приготовление к следующему террористическому акту. Бараки зимой отапливались дровами. Освещение зоны в ночное время производилось кострожогами. Заключенные заготавливали в тайге столько дров, чтобы костры по углам и посреди лагеря у высокой бревенчатой ограды непрерывно горели всю длинную зимнюю ночь. Это было наше электроосвещение. И вот однажды кто-то из хозлазбуги взял утром топор на вахте, чтобы на ночь нарубить дров для отопления барака. Все по очереди брали этот топор и рубили для себя дрова. До вечера его нужно было сдать на вахту, но его дежурному вахтеру не сдали. Наступил вечер. Топор в зоне. Сигнал опасности. Ночью чья-то голова полетит с плеч. В числе рубивших дрова этим топором оказался и я. И когда я находился в кабинете начальника лагеря, как его секретарь, отворилась входная дверь. Нарядчик Нестеренко пальцем поманил меня к себе. Я подошел. Он спрашивает. «Топор брал?» «Брал, говорю». «У кого брал?» С ним было два молодых парня, заключенных из числа хозлесобслуги. Я показал на одного из них. «А кому отдал?» Я указал пальцем на другого и сказал. «Вот ему». Он, обозлившись, сказал. «Идите, я буду вас бить, пока не поубиваю». Я вышел на территорию зоны. Мне всего 22 года, еще хочется жить. Я в теле щупленький, меня убьют или сделают пожизненным инвалидом. Мы вышли на широкую, снежную, истоптанную заключенными дорогу. Нарядчик почему-то задержался у Микова,
начальника лагеря. Мы стоим и ждем его. Я подумал, за какой грех Бог отдает меня в его руки? Мысленно я проверил себя, свое хождение и ничего за собой не обнаружил. Тогда я с дерзновением воскликнул, хотя и не громко: «Господи, помоги мне, спаси меня, укажи нам, где этот топор, дай нам этот топор». Примечательно то, что так я молился первый раз в жизни. Молилось все мое существо из всей глубины моего сердца. И вдруг меня подхватили две невидимые руки на уровне груди и мощно повлекли вперед. Я только успел крикнуть этим ребятам: «Идите за мной!» Эти две руки я чувствовал весьма отчетливо. По пути я взглянул, чтобы их увидеть, но ничего, кроме своей груди, я не увидел. Эти руки вели меня по дороге. Остановиться я не мог. Они меня просто несли. Проведя меня метров 100, они во мгновение крутанули меня градусов на 90 направо, как раз против тропинки, ведущей в сушилку. Мы мчались быстро, и когда я увидел перед собой дверь сушилки, то, толкнув ее рукой, влетел в нее, и со мной те двое. Сверхъестественные руки отпустили мою грудь, и я их больше не чувствовал. В сушилке стояло облако пара и дыма. Там сушились бушлаты заключенных, промокшие от пота и снега. На стене мерцала керосиновая коптилка. Возле железной печи стоял сушильщик Орехов, родом из Воронежа. На правой руке у него не было пальца. Когда мы влетели, он остолбенел и замер. Что мне должно было делать дальше, я не знал. Вдруг по правую сторону от дверей блеснула мне как бы легкая молния, которую я хорошо увидел. И я понял, что она указывает мне, что топор находится здесь. И я воскликнул: «Топор здесь, ищите!» Схватил коптилку, встал на одно колено возле стоявшего здесь деревянного топчана. Все пространство под ним до отказа было забито дровами. Ребята, один с головы топчана, другой с ног, выбрасывали оттуда эти поленья. Орехов стоял без движения и наблюдал, что творится. Он не произнес ни одного звука. На земле под дровами лежал топор. Я схватил его, и мы бегом помчались к Нестеренко. Прибежав к нему, я сказал: «Вот топор». Он спросил: «Где он был?» «У Орехова в сушилке». И он сказал: «Идите отдыхать». И мы пошли каждый в свой барак. Таким путем Господь спас меня от преждевременной смерти. Для меня это было самым настоящим чудом, явленным по милости Божьей. Слава Богу! Как там бьют провинившихся заключенных, видно из следующего примера. Один чех по фамилии Каздека Дмитрий, поддавшись советской агитации за границей, в том смысле, что в СССР люди живут как в раю, перешел границу и попал в Союз. Его арестовали и посадили в тюрьму за переход границы. Он работал у нас в лагере поваром. И вот однажды бухгалтерия, не согласовав вопрос с бригадами, перевела большой паёк овсяной крупы, полагавшийся ударной бригаде за высокие проценты, на муку. Удельный вес продуктов намного уменьшился. Бригада ожидала по 3 овсяные каши. Пришли на ужин, а Каздерка из этой муки напек блинчиков, и эти блинчики у него разворовали. В результате бригада осталась полуголодной. Бригадир обратился к начальству, а те сказали: «Идите разбирайтесь сами». И вот бригадир Троцкий поднял свою бригаду и повел ее на кухню. В этот день я как раз дежурил на кухне. Об этой химии, которую устроила бухгалтерия, я не знал, да и ничего не мог бы здесь поделать. Узнав о возмущении заключенных, Каздерка удрал с кухни, а я, не осознав опасности, стоял здесь в белом халате.
Троицкий подскочил ко мне и скомандовал: «Бейте его!» Первый дал мне по уху кулаком. Шапка слетела с головы, а я закричал: «Кого вы бьете?» Они остановились, увидев, что это не повар. Побежали искать Каздерку. Нашли его, и, взяв поленья полуметровой длины, они, 20 человек, били его так, что тайга наполнилась эхом от рева нашего повара. К счастью, он был очень крепким парнем и остался жив. А если бы меня вот так отдубасили, то я бы точно навсегда остался бы в этой тайге. И тогда эти строки никто в жизни не прочитал бы. Но Господь сохранил меня, спас меня от этих ужасов и смерти. Слава Ему вовеки!

Возможно, ты устал сражаться. Возможно, тебе хочется упасть, забыть про все и просто сдаться и медленно идти назад. Твои проблемы невозможны, никто не может их решить, и люди все как будто слепы, идут, не замечая вас. А ты болеешь и страдаешь, врачи не могут вам помочь, лекарства нету, умираешь. Уходит жизнь, и нету слов. Возможно, ты погряз в долгах, и ты не можешь их вернуть. Работы нет, и денег нет, и ты от этого устал. Возможно, ты зависим стал от разных неприличных сцен, твои журналы, интернет, погряз в грехе, победы нет. Проблем хватает на земле. Наркотики, аборты, СПИД, долги, болезни и грехи, они не могут просто так уйти. Надежды нет на человеков, они не в силе нам помочь. Есть то, что человек не может решить, исправить и забыть. Но с нами Бог, и Он всесильный. Его могущая рука не сократилась, не иссякла. Она прекрасна, как всегда. Только Господь нам даст победу. Только Господь решит проблему. Иегова наш и наш Спаситель готов прощать и принимать. Но часто мы не верим в Бога. И мы забыли про Него, оставили Его в сторонке, решаем все своим путем. Надеемся на человека, на наши деньги и дела, на мудрость нашу и на славу, на то, что мы авторитетны стали. А где же Бог? Где наш Спаситель? Где наш помощник и судья? Где тот, кому мы обещали словом, что будем верны до конца? Забыли мы про обещания, и нам не хочется так жить. Мы ходим в церковь в воскресенье. На этом все. Нам некогда служить. Давайте вспомним обещание и вспомним с Богом наш завет. Как было нам тогда прекрасно. Хотелось Господу служить. Мы всех любили, всем прощали. Долги, обиды и дела. Мы каждый день Христу молились, читали Божьи слова. Что стало с нами в этом мире? Где вера наша, где дела, где стойкость наша, где отвага за имя Господа Христа? Пора проснуться нам, ребята. Пора нам Господу служить. Конец так близок, так реален, что нету времени так жить. Приди к Христу с открытым сердцем, и Он поможет, друг, тебе, решит, исправит все проблемы и силу даст тебе идти. И ты, христианин усталый, приободрись и перестань стонать. Отдай Христу свои проблемы. Возьми свой меч и хватит спать. Господь дал все нам для победы. И грех не властен над тобой. Ты сильный, ты готов к сражению. И Бог всегда, всегда с тобой.

Не унывай, мой друг, сегодня. Доверься полностью Христу, ведь Он наш Бог. Он Бог всесильный. Он за тебя. И значит, ты Его дитя.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. Ефесянам 6:18. Непрестанно молитесь. Господь Иисус, как человек, сознательно занял место зависимости от Бога. Молитвой Он начал свое публичное служение при крещении, и молитвой же завершил Его на кресте. Он жил, молясь, и умер, молясь. То, что Он делал для Бога и людей, совершалось молитвенно. Он говорил со Своим Отцом в уединении, в присутствии учеников, в кругу друзей, публично на кресте. Он молился о Симоне Петре, об учениках, о верующих в Него по слову их, о своих врагах и о самом себе. До и после завершения любого служения мы видим Его наедине с Богом. Помимо таких моментов, когда Он удалялся для молитвы, Он жил молитвой постоянно, так что мог сказать: «А я молюсь». Бог призывает нас непрестанно молиться. Но как бывает на самом деле? Он хочет, чтобы мы не только преклоняли колени утром и потом еще перед отходом ко сну, а молились в течение дня, то есть помимо тех моментов, когда мы обращаемся к Нему вслух. Это означает, что Бог должен присутствовать во всех наших жизненных ситуациях. Именно так жил Господь Иисус, который мог сказать: «Всегда видел я пред собою Господа». Какой пример! Что бы в жизни ни случилось, уповай на Божью милость, чем вздыхать пред Ним склонись и молись.

свяжешь. Есть пути, которых не пройдешь. Тайны есть, которых

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Мир вам, братья и сестры, по определенным обстоятельствам сегодня прямого эфира программы «Молитва не будет». Но все ваши молитвенные нужды, которые вы присылаете нам, мы видим и продолжаем молиться за каждую эту нужду вместе с вами. Очень благодарим вас за ваше понимание, и пусть Господь благословит и укрепит каждого из вас. Встретимся с вами в пятницу в программе «Молитва». Божьих вам обильных благословений!

Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, «Да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть». Но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу,
то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Так же и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего,

0: его, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь.
1: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина». Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря также: в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря: скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. Первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить

0: и ветви дерев широколиственных, и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши, в 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней, всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею.

Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, говорит Господь. Ты мое присутствие чувствуешь, стук мой нежный, ты сердце слышишь? Чьей? Скажи мне, искупленный кровью предо мною сегодня ты дышишь. Я не требую ладан и смирну, мне не надо золота, камни, я хочу лишь чистое сердце и сегодня беседовать с вами. Я хочу, чтобы вы с простотою как-то женщина прикоснулась, чтобы вы, дорогие дети, от оков греха отряхнулись. Я хранил вас в пути прошедшем, даровал вам для жизни много, и теперь вы стоите в преддверии неизвестной для вас дороги. Вспомни ныне, душа дорогая, как давал я силы, терпения, как в пути прошедшем обильно изливал я благословения. Вспомни, как держал я за руки, как водил на пажити злачные, как с любовью приходил я, когда дни твои были мрачные. Я тебя исцелял, и однажды на пути укрепил твои ноги, и тогда ты мной вдохновленная обо мне говорила многим. Вы мою получали силу, получали духа крещения, и теперь посмотрите с верою, и сегодня я в вашем служении. Приходил я в ваше общение с распростертыми к вам руками, и теперь посмотрите с верою, дети, я стою между вами. Ободри же народ сегодня, удали прочь неверие, сомнения, пусть же будет не буквы, а духа предо мною ваше служение. Я сегодня хочу единства, освящения в моем народе, чтоб была любовь, смирение, красота с простотой, как в природе. О, народ, подними свое знамя, я зову на подвиг свершения, потому что в семьи ваши очень хочу послать благословение. Поднимись, как Закхей, чтобы видела ты меня, душа дорогая, я тебе говорю сегодня, в доме быть у тебя желаю. Я хочу воскрешать, как Лазаря, и поднять, как дочь Иаира, накормить, как толпу пятитысячную, отпустить от ног моих с миром. Вы стоите перед пришествием, потому что скоро приду я, и воскликнешь тогда «Осанна!», воспоешь тогда «Аллилуйя! Аминь!»

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. 1 Коринфянам 13:2. Вы когда-нибудь видели мыльный пузырь? Ну, конечно, видели. Зачем, я спрашиваю? А какой самый большой мыльный пузырь вам доводилось видеть? Оказывается, в мире проводятся соревнования по надуванию мыльных пузырей и даже фиксируются разнообразные рекорды. Самый большой официально зарегистрированный мыльный пузырь был надут Аданом. Его длина была 35 метров. Попытайтесь представить себе этот пузырь. Он огромный, он необыкновенный, он красивый. Он переливается на солнце всеми цветами радуги. Однако, какой след он оставит после себя в мире? Плевок на асфальте. Мокрое место. Каким бы большим и красивым ни был бы мыльный пузырь, на самом деле он ничто. Какими бы чудесными дарами ни обладал человек, без любви эти дары не принесут пользу никому. Каким бы грандиозным ни было чье-то служение, без любви оно не будет иметь никакого эффекта для вечности. Какими бы впечатляющими ни были дела какого-либо человека, в отсутствие любви они оставят после себя пустоту, мокрое место, плевок на асфальте. Самые большие духовные дары и самые громкие служения – не окажут значимого созидательного влияния на церковь, если они не сопровождаются равновеликой любовью к тем людям, которым мы служим. Один пастор рассказывает, как он на собственном опыте убедился, что отсутствие любви перечеркивает прочие дарования. Однажды он попал на конференцию, на которой выступал выдающийся проповедник. У этого проповедника было блестящее образование. Он хорошо разбирался во всех направлениях современной мысли. Он тонко чувствовал человеческую натуру и к тому же был великолепным оратором. Казалось бы, у него были все дарования, необходимые для эффективного служения. Однако впоследствии оказалось, что о его проповеди было мало положительных отзывов. Один молодой служитель сказал: «Он говорил все правильно. Но, честно говоря, я не чувствую, что он любит свою паству». Он говорил с каким-то внутренним гневом. Действительно, можно говорить истину, но если это делается без любви к людям, то проповедь становится пустым звуком. В одной церкви был служитель, который не мог похвастаться большими способностями. Он не был искусным оратором, и его манеры были немного грубоваты. Однако он был одним из наиболее эффективных пасторов в своем районе города. Когда автору этого рассказа довелось посетить эту церковь, он разговорился с одним из членов церкви, и тот объяснил, почему община так горячо поддерживает своего служителя. Он сказал: «На это есть две причины. Во-первых, он никогда не просит у нас ничего в корыстных интересах. Но самая главная причина, почему мы охотно за ним следуем, заключается в том, что он нас любит, и мы все это хорошо видим. Самые сильные духовные дарования и самые впечатляющие дела служения не будут созидать церковь и не принесут результатов для вечности, если они не погружены в атмосферу любви». На проблему служения без любви указывал Христос в своем обращении к Ефесской церкви. У этой церкви было много хорошего. Во-первых, они много трудились. Они утруждали себя служением Господу и не боялись отдавать этому все свои силы. Во-вторых, они проявляли терпение.
Это значит, что, столкнувшись с трудностями, они не паниковали и не опускали руки. В-третьих, они практиковали церковную дисциплину, обличали грешников и удаляли нераскаянных из своей среды путем отлучения. Они серьезно относились к богословию. В-четвертых, эта церковь успешно перенесла гонения. Они не были тепличными верующими. Они знали, что такое страдать за Христа. Таким образом, у них было много духовных даров, которые активно проявлялись в делах служения. Однако, этой же самой церкви Христос ставит неутешительный диагноз. Какое же обвинение Господь Иисус выдвигает против этой церкви, которая так много трудилась? «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Без любви все их служение со всеми духовными дарами было пустотой, мыльным пузырем, внешней оболочкой, лишенной духовной силы. Вот как Христос смотрит на церковь, которая при здравом учении и активном труде забыла о любви. Потерявшую любовь церковь Христос призывает покаяться, то есть восстановить любовь. Христос угрожает отвергнуть Ефесскую церковь. Почему? Потому что церковь, в которой нет любви, это просто не церковь. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанна 13:35. Если в церкви не осталось любви, то не осталось признака, по которому узнаются ученики Христа. Значит, это уже не церковь, и Христос готов сам ее убрать. Однажды знаменитый миссионер Хадсон Тейлор проводил собеседование с молодыми людьми, которые хотели трудиться в его китайской миссии. Он задавал им несколько вопросов, чтобы определить, готовы ли они к той непростой жизни, с которой им предстоит столкнуться. «Так почему вы хотите поехать миссионером в другую страну?» — спрашивал он. Один человек так ответил. «Я хочу нести весть о Христе в других странах, потому что Христос повелел нам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всему творению». Другой сказал. «Я хочу поехать в Китай, потому что миллионы людей в этой стране умирают, так и не услышав об Иисусе». Тогда, как только Он может их спасти. Другие люди давали подобные ответы. Хадсон Тейлор задумчиво посмотрел на них и произнес: «У всех вас хорошие мотивы, но я боюсь, что они окажутся недостаточными, когда вы столкнетесь с настоящими скорбями и испытаниями, особенно если вам будет угрожать смерть за свидетельство о Господе. Единственный мотив, который поможет вам сохранить верность, это если Христова любовь будет гореть в вашем сердце. Тогда вы останетесь верными в любой ситуации». Дуайт Муди говорил: «Бог использует смелых людей, но лишь тех, кто любит. Обязательно проявляйте любовь. Нет никакого смысла трудиться без любви. Врач или юрист могут хорошо справиться со своей работой и без любви, но Божья работа без любви выполняться не может. И это правда. Церковная деятельность или любое духовное служение без любви не приносит пользу. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Галатам 5:6. Итак, без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Без любви самые впечатляющие служения не созидают, и самые большие жертвы не заслуживают награды. Однако любовь переворачивает картину. С любовью даже простые слова проникают в сердце. С любовью даже малые и не впечатляющие дела созидают церковь. С любовью даже самые скромные жертвы не останутся
без награды.

что скажут дети, что скажут люди. Она им скажет и непременно, что Бог спасает от жизни тленной. И с наслаждением, забыв земное, душа упилась таким покоем и напиталась, как будто хлебом, таким желанным и чистым небом. И слез как будто не осталось, как в раннем детстве душа смеялась. Иметь мир в сердце, как это много, но сколько больше иметь мир с Богом. Ах, слава Богу, она успела, душа вздохнула и полетела. Нет, жить как прежде душа не хочет, она свободна, и это точно. Куда б ни шел ты, и где б ты ни был, над головой большое небо. Одним огромным напоминанием, куда стремиться должны желания. Что жить...

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Тема моей проповеди, друзья, внешний двор твоей молитвы. Я хочу объяснить некоторые моменты, друзья, которые беспокоят мое сердце. Мое сердце, например, беспокоит процессы, которые проходят в церквях в последнее время. Например, один из процессов, который беспокоит мое сердце, это то, что служение реструктуризируется, оно претерпевает изменения. И то, что привычно для христиан, например, пожилых, становится, претерпевает изменения. Служение проходит определенную трансформацию. И часто пожилые люди говорят, этого не было раньше, это определенная новость, это некоторые вещи, которых мы не знаем, и временами мы не знаем даже, как реагировать. И самое большее, друзья, что, например, меня беспокоит, это то, что трансформацию претерпевает молитва. Аминь. Потому что, друзья, всегда центром служения церкви была молитва, на мой взгляд. Все, что происходит в служении, то ли это проповедь, то ли это псалмы, то ли это ваши стихи, абсолютно неважно. Эти все вещи, они предназначены для того, чтобы подвести, приготовить наше сердце, приготовить нашу душу, чтобы мы, друзья, с вами соединились в молитве и прикоснулись к Господу. Аминь. И если служение не имеет молитвы, друзья, временами вот оно так получается, что чаша весов перекашивается в другую сторону, и мы делаем вместо служения, которое должно быть наполнено молитвою, мы делаем служение, которое наполнено выступлениями, концертами. И я не говорю, что это плохо, я говорю, друзья, что вместо цели мы концентрируемся на методах. И забываем, что даже хоровое пение – это цель, и самое лучшее хоровое пение, которое заканчивается тем, что вы все плачете, молитесь и вместе с хором поете. Аминь. И когда, друзья, я задаю вопрос, почему претерпевает изменение молитва, я вижу только один ответ, друзья. Молитва потеряла свою силу и свой смысл. Мы не находим более в молитве той радости, того удовлетворения, тех чувствований, которые мы находили, друзья. И я не хочу сегодня анализировать и говорить о том, что увеличение беззакония, оно влияет, аминь, влияет. Когда есть чем заняться, кроме молитвы, когда у нас прекрасное время, и мы живем в отличной стране, я благодарю Бога за Америку, друзья, да, смотрю, что творится в Украине, в других странах, я благодарю Бога. Временами, друзья, нас больше интересуют вещи, которые вне служения. Я не хочу об этом говорить, я хочу говорить о том, друзья, что есть духовный дизайн, который сотворил Бог, и Он учит нас некоторым вещам. Потерпите меня, потому что я хочу вступить, но все же, я думаю, вам будет интересно. Послушайте внимательно. Когда Христос говорит о вещах духовных, Он говорит, что в духовных вещах есть то, что Библия называет три меры. Вы когда-нибудь об этом думали или нет? Друзья мои, во всех духовных вещах есть три меры или три уровня. Есть 30 крат, есть 60 крат и есть 100 крат. И если вы не верите, давайте я попробую вам доказать. Посмотрите, друзья, на руф. Руф начинает подбирать колосочки на поле воза 30 крат. Воз ей начинает отбрасывать 60 крат. Она становится женой Вооза, получает все поле 100 крат. Посмотрите, друзья, на Давида. Он помазан над разбойниками 30 крат. Потом помазан над двумя коленами 60 крат. В конечном итоге помазан над всем Израилем 100 крат. Возьмите Моисея, когда он 40 лет воспитывался в доме фараона 30 крат. 40 лет пас овец 60 крат. 40 лет был главой над Израилем. Если вы захотите еще, я вам могу привести в пример Исфирь, которая нашла комнату приготовления и приготовляется для встречи с царем 30 крат. Потом она попадает в следующую комнату, она видит царя, но она не возле царя, 60 крат. И, конечно, итог, царь ее зовет и говорит, зайди сюда. 100 крат. Вы найдете эти вещи везде, друзья. Если вы возьмете устройство скинии, вы увидите, что в скинии было три двора. Там был внешний двор, там был внутренний двор, там был святое святых, особенный двор. Друзья, почему я вам все это рассказываю? Знаете почему? Потому что... Я не буду читать место Священного Писания, там надо много читать. Я вас
Поощряю прочитать, я просто один стих только прочитаю и перейду к моей мысли. Смотрите, и сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, поставь в ней ковчег откровения, закрой ковчег завесою, и дальше идет описание. И вторая половина этой главы описывается, как Моисей это все делал. И смотрите, как здесь написано, все-таки прочитаю. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты ее и поставил столбы. Я не буду утруждать вас текстом. Я знаю, что вы читали эту главу, но практически, наверное, никто из вас не обращал внимания, не исследовал ее. Я вам помогу немножко в этом. Послушайте внимательно. Во-первых, что я хочу вам сказать. Во-первых, когда речь идет об устроении скинии, Бог говорит Моисею, поставь святое святых. С чего начинать? Когда Бог говорит нам приближаться к Нему, Он показывает нам высочайшую точку служения. То есть, когда вы приходите к Богу, Дух Святой начинает работать в вашем сердце, и Дух показывает вам красоту духовного служения. Вы видите действие даров, вы видите действие Духа благодати, вы видите все самое прекрасное, что может быть, друзья. Бог открывает вам святое святых. Это происходит на уровне таких мыслей, чувствований, и тебя начинает влечь в церковь, тебя начинает влечь в служение. Это приблизительно, как Бог говорил Иосифу. Помните? Иосифу Бог говорил, у тебя будет вот такая жизнь. Тебе все поклонятся, тебе все будут служить, ты будешь на очень высокой высоте. Святое святых. Но когда Моисей строил скинию, угадайте, с чего он начал строить? Он начал строить с внешнего двора. Когда Бог говорит нам и показывает красоту молитвы, мы временами пленяемся. Вот почему временами мы любим откровения, да, без исполнения этих откровений. Нам нравится, когда Бог говорит, но когда приходит дело до практики, нам тяжело, потому что Бог показывает святое святых, но чтобы попасть в святое святых, тебе надо зайти откуда? С внешнего двора. Тебе для того, чтобы Иосиф встать на ту позицию, на которой он стоит, ему надо было пройти все то, что пройти. Знаете, что удивительно в этой истории? Удивительно, что когда Бог говорит, я не знаю, или согласился бы Иосиф, если Бог ему сказал все подробности. Как вы думаете? Если Бог сказал бы, Иосиф, я тебя поставлю в Египте, но ты сначала и там будешь, Иосиф бы почесал голову, сказал бы, знаешь, Господи, ну кто его знает, как бы мы... Может, мы не Иосиф, но если бы Бог показал все подробности временами, друзья, понимаете, к чему я веду? Я веду к тому, что когда Бог показывает красоту духовного служения, это происходит с нашей церковью, 100%. Когда Бог показывает, что есть на самом деле есть святое святых, есть место, где Бог с открытым лицом говорит к тебе, где твои проблемы решаются во мгновение ока, есть молитва, когда совершается молитва братьями, и не надо поститься, достаточно 2 минуты, и произошло исцеление. Достаточно 2 секунды, и Бог дает ответ. Достаточно нескольких слов, и дается откровение, которое потрясает своей глубиной. Не просто общее откровение, но нечто, что касается твоей внутренности и вскрывает те вещи, от которых ты начинаешь плакать в его присутствии. И когда мы видим красоту этого служения, друзья, мы забываем, что к этому надо подойти нам с внешнего двора. А внешний двор, друзья, я очень коротко, я не буду очень долго вас утомлять. Внешний двор – это самое скучное место во всей служении Богу. Это место, где тебе нужно набраться терпения. Это место, друзья, которое порою тяготит нас. Это рутина, которая повторяется день за днем. Потому что для того, чтобы однажды пережить Божье благословение, тебе нужно на Божий алтарь нечто положить. Поймите меня правильно, я не хочу, друзья, очень много говорить, там каждый стих имеет свой смысл. Например, когда вы будете читать про день устройства скинии, там написано поставить его в первый день, что? Первого месяца. В самом начале этим займись. Поймите, друзья, что даже Пасха была в 14-й день первого месяца, а скиния была поставлена в первый день. Господь говорит, что даже когда ты идешь к хлебопреломлению, позаботься о том, чтобы понять некоторые принципы, друзья. И я вам скажу больше. Понимаете, что внешний двор – это место приготовления, это место,
основная часть служения внешнего двора, она вся была, священники там работали в своих обыкновенных одеждах. Они после определенного момента имели право только надеть белые одежды. Например, там, где был жертвенник, где приносили жертвы, там была масса разного народа. И основная часть этого служения, это была физически тяжелая часть служения. Этих овец надо было брать, их надо было вязать, их надо было резать. И там текла кровь, это было грязное служение. Там не было ничего привлекательного, если бы вы попали во внешний двор. Я не думаю, что вы бы сказали, о, это место, где я хочу жить. Но я же по Писанию говорю. Давид говорит, я бы в твоих дворах, что? Жил бы. Жил бы или нет? Попади ты во внешний двор, я не думаю, что кто-то из вас согласился там шатер поставить. Возле этого всего, что там происходило. Поймите, друзья, и временами, когда мы попадаем... Я говорю сейчас о молитве, конечно, о молитве. Но это все абсолютно любое служение. Или вы член хора, друзья, хористы, регенты, поймите меня правильно. Без внешнего двора не бывает святого святых. Не бывает, чтобы хор встал, спел, и весь народ начал плакать, и сошел Дух Святой. Не бывает это без того, чтобы прежде хор не посвятился и не положился. А когда идет речь о посвящении и нашем такой отдаче для Господа, друзья, оно начинается с обыкновенной рутины. Оно начинается с того просто, что ты должен встать и пойти на эту спевку. Молитва начинается с того, что ты должен регулярно посещать служение. Регулярно, друзья. Почему это важно? Потому что это важно для сатаны почитать про Даниила. Что хотел сделать сатана с Даниилом? Он просто хотел перебить регулярность Данииловых молитв. Он регулярно молился. И все, что хотели сатрапы, они не хотели его обратить к Мардуку или к другому богу. Они хотели разорвать цепочку регулярности его постоянных молитв Даниила. И когда мы, друзья, приходим к Богу временами, когда мы начинаем молиться, мы приходим в служение и задаем вопрос, а почему нету чудес? А почему Бог знамениями не действует? Да потому что, друзья, мы с вами не прошли внешний двор. Знаете, друзья, в чем проблема? Послушайте меня внимательно. Проблема в том, что внешний двор в духовной жизни не считается. Понимаете, о чем я говорю? Когда вы будете читать книгу Откровения, там написано «внешний двор». Не исчисляй, не считай, он отдан кому? Язычникам. Это не для народа Божьего. Внешний двор – это место приготовления. Я очень коротко, я возьму 5 минут, чтобы объяснить немножко вам, что такое внешний двор. Но внешний двор – это место приготовления. Ты там только готовишься войти в присутствие Божье. Ты там изменяешься только настолько, чтобы иметь право пересечь черту. Ты там для того, чтобы войти в Божье присутствие. Почему, друзья, об этом я говорю? Потому что часто большинство из вас на молитве дальше внешнего двора что? Не заходит. И я в том числе. И когда наша молитвенная жизнь происходит только во внешнем дворе, а внешний двор – это место приготовления, это как Исфирь, которая вошла в комнату приготовления, и ей надо все сделать, и ей надо приукраситься, и ей надо, соответственно, одеться, и все должно быть по этикету, и все должно быть по определенным правилам. Она знала это все. Она не могла прийти в ночной рубашке пред лицо царя. Не могла, потому что царь бы, даже если бы это была Исфирь, если бы она была неподобающе одета, царь бы ее что? Царь бы ее не принял. И поэтому ей надо было стоять и смотреть, и рассматривать себя в зеркало Слово Божие, и смотреть, чтобы все украшения, чтобы все было на своем месте, чтобы все было четко и красиво. И это время приготовления, друзья, на это все приготовление ничего не значит, если ты дальше не пойдешь вперед. А мы временами просто теми занимаемся, что мы прихорашиваемся, мы то и то, и то, и то, никогда не пересекая черту. Я сейчас объясню вам очень коротко, о чем я говорю вам, друзья. Во внешнем дворе было несколько сосудов. Самый первый, с которым бы вы встретились, это был жертвенник, на котором было много крови. Второй, это была умывальница, которая была предназначена, чтобы умыться. Это все сосуды приготовления. Друзья, я уже иду к концу, я хочу, чтобы мы помолились. Я сокращаю свою проповедь. Я хотел немножко больше говорить. Но я думаю, основную мысль вы уловили. И был третий сосуд.

умывальнице, он имел право пересечь черту после того, когда на его голову был вылит елей. Я хочу, чтобы вы поняли эту мысль, друзья, когда вы молитесь, когда вы склоняете свои колени, если вы стали на колени и начали молиться, и вы провели даже час в своей молитве, но за этот час вы не пережили, что на вашу голову был вылит елей, то время потраченное, можете даже себе его в заслугу не писать. Первосвященник стоит и ждет. Что ждет первосвященник? Первосвященник ждет, чтобы ты был готов пересечь черту, войти в святое святых, вернее, в святилище, потом в святое святых. И он смотрит, очень внимательно смотрит на то, как мы приготовляемся. И мы порою, друзья, это касается всего. Я еще раз говорю, я говорю сейчас о молитве, но это касается любой вещи. Это касается, когда ты читаешь Писание. Ты читаешь Писание, ты прочитал 3 главы, и ты ничего не пережил за эти 3 главы. Ты не почувствовал, как с неба спустился елей, как Слово Божье особенным образом заговорило, потому что это был момент. Понимаете, друзья, можно много о чем проповедовать, но вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Есть момент молитвы, когда ты стоишь, ты томишь, у тебя болит спина, у тебя болят коленки, у тебя то, и то, и то, у тебя разные переживания, и вдруг с неба сходит свет, благодать Божья полилась, и все выключилось, друзья, и ты уже не чувствуешь своих коленок, ты не чувствуешь своей спины, и ты уже молишься, друзья, так, что ты готов молиться и день, и два, время перестает существовать, потому что его присутствие, потому что написано в Слове Божьем, влеки меня, и мы побежим, царь вел меня во внутреннюю комнату, друзья. Я заканчиваю свою проповедь, я думаю, мы помолимся, потому что это очень важно, друзья. Это очень важно сегодня. Почему сегодня пренебрегают молитвой? Знаете почему? Потому что большинство людей находятся во внешнем дворе. Там кровь, там месс. Там такое, знаете, не сильно туда хочется возвращаться. Не сильно хочется заниматься своей духовной жизнью. Не сильно хочется заниматься своими пороками, друзья. Но если мы с этим не разберемся, если мы не поймем все то, о чем говорит нам Писание, мы никогда не переживем, как на нашу голову первосвященник мой вылит елей, друзья. Мы никогда не переживем этот момент, когда молитва превращается в праздник, друзья. Когда с молитвы ты не хочешь встать. Когда ты просто жалеешь, что ночь такая короткая. И ты не можешь объяснить это словами. Тебе приходят, говорят, объясни. Ты говоришь, невозможно. Что я тебе могу объяснить? Я могу сказать одно. Он вылил на меня свой елей, Ава Отче. Он благословил меня. Я переживаю его присутствие. Друзья мои, поймите. Знаете, все, о чем я вам сейчас рассказываю, это порог служения. Это начало. Это то, что мы должны научиться преодолевать. Нормальная духовная церковь, она должна знать, как ей приготовиться, чтобы войти пред лицо царя. Мы должны сегодня научиться, друзья. Я благодарю Господа, очень много отзывов за молитвы дома горшечника. Люди пишут, люди благодарят за наши молитвы. Это не наша заслуга, друзья. Бог делает по милости. Но я хочу, чтобы мы, друзья, не останавливались, чтобы мы сегодня не говорили, о, мы особенные, так и там Бог за нашу молитву, и там люди свидетельствуют, друзья, мы должны научиться быть сегодня помазанными христианами. А молитва в этом является главнейшим инструментом, друзья. Мы должны сегодня понять, что для того, чтобы видеть в нас в церкви сегодня перемены, чтобы видеть в нас в церкви сегодня и покаяние, и видеть сегодня и исцеление, и изгнание бесов, нам надо научиться входить в присутствие Господне. Аминь. Друзья, я заканчиваю свою молитву коротким пожеланием, друзья. Я хотел бы, чтобы Дух Божий научил нас то, чтобы мы поняли, что Он хочет сегодня от нашей церкви. Чтобы Дух Божий сегодня дополнил, я понимаю, я как пресвитер, я проповедую, я учу, но если Дух Божий не запечатлит это в моем сердце, если Господь не сделает это приятным, прекрасным и желанным в моем сердце, все мои слова будут просто красивой, такой, знаете, пустой речью. Я прошу, друзья, чтобы Господь сегодня коснулся вашего сердца, всех вас, и меня в том числе. Чтобы мы научились молиться так, чтобы, друзья, Дух Святой сходил. Последняя мысль, и мы идем к молитве. Знаете, в чем секрет помазания? Секрет помазания в том, что если Господь воспламеняет одного хотя бы, возле него сразу воспламеняется другой, и третий, и четвертый, и вся церковь погружается в огонь Божьей благодати. Да? Поэтому сегодня Бог ищет 10, 20,
Сколько Бог ищет?

одного, Бог ищет тебя. Склоняя колени сегодня, скажите Ему, вот я, Господи, пошли меня. Аминь. Ава Отче, Дух Святой.

Господь грядет. Об этом знает каждый и повторяет: «Ей гряди». Ну а всерьез, насколько это важно, давай, мой друг, подумаем теперь. Что Он придет нас убеждать не надо. И признаки мы знаем наизусть. Мы и другим расскажем так наглядно. Но сами понимаем ли мы суть? Одно тревожить стало меня сильно. Мы все твердим, что Он уже грядет. Поем и говорим о том обильно. Но каждый, как сам хочет, так живет. В себе самих нарисовавши Бога, мы говорим: «Бог думает, как я, и тот, кто не идет со мной в ногу, терпеть его, конечно же, нельзя». Не так поет. И где же он учился? А тот стихи рассказывает, как. А этот брат, ну как он помолился? О, Боже мой, ну все же здесь не так. А проповедник, что руками машет, благоговение, что он не хранит, и проповедь не так, как я, он скажет, за кафедрой не так, как я, стоит. Не так, как я, вечерю братья совершают. Порядок должен вовсе быть другой. Ты посмотри, как руки возлагают. У нас не так, где жили мы с тобой. Да и вообще духовности здесь нету. Они плотские, точно вижу я. Не знают они истинного света. Вот если б тут поставили б меня. Иной кричит: нам москалей не надо. Другой: зачем украинский язык? Для всех других мы поставим ограду, чтобы не наш к нам в церковь не проник. Давай уйдем, отделимся и сами святую церковь создадим. За святость кто? Вперед! Пойдемте с нами, мы им покажет, вот мы им дадим. Вот так живем мы, братья-христиане, а говорим, что нас Христос роднил. Стоят вдали и не поймут миряне, когда мы им о Боге говорим. Но вот представь, ты только час имеешь и должен перед Господом предстать. Мне кажется, ты сразу онемеешь, да и вообще сумеешь ли стоять? Вот в этот час осудишь ли ты брата и будешь ли искать ты своего? Я знаю, ни минуты не потратишь, чтобы найти соринку у кого. За этот час ты страшно всех полюбишь. Простишь и тех, кого терпеть не мог. Да и врага вдруг нежно приголубишь. Готовым будешь вымыть сотни ног. Захочешь стать ты самым незаметным. Возвысить брата будешь ты готов. На все упреки будешь безответным. Характер вдруг проявится Христов, как кроткий агнец, уст не отверзая, покорным станешь в церкви и в семье, изъянов никаких не замечая, ни в ком, а только лишь в себе. Послушной мужу вдруг бы оказалось, забыв о равноправии совсем, и ни за что уже не пререкалась, наряд стыдливости быстрее одев. Увы, друзья, но так совсем не будет. Увы, но есть одно большое «но». Когда труба Господня нас пробудит, на сборы нам ни часа не дано. Господь грядет, об этом знает каждый, да как-то забывается порой,
что жизнь твоя прервется уж однажды. Ну, а когда? Не знаем мы с тобой. А коль не знаем, надо быть готовым, как будто час тот наступил. И помни, приговор будет суровым. Бог время дал. Смотри, не упусти. Придет нежданно, так сказал Спаситель, и всем готовым двери отворит, а всем беспечным скажет: отойдите, не знаю вас, и двери затворит. Слава Богу.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Момент творения. Паутинная западня. Несмотря на то, что паутина бывает очень красива, многие не любят пауков и относятся к ним с брезгливостью. Укусы некоторых пауков болезненны, а иные и смертельны. Поэтому в случае пауков красота и опасность идут рука об руку. Гусеницы, сороконожки, черви, скорпионы – все они плетут тонкую нить, но только пауки ловят ею свою добычу. В зависимости от вида у паука может быть до 7 желез, вырабатывающих паутину, причем нить, полученная из разных желез, предназначена для разных целей. Так, нить, производимая одной железой, может использоваться для обматывания жертвы, а другой – для плетения ловчей сети. У самки паука даже есть особая нить, которой она укрывает отложенные яйца. Нить в жидком состоянии поступает из желез в предельные органы. Эти органы расположены в задней части брюшка паука, подвижны и имеют отверстия на конце. Паук использует эти отверстия по одному или в сочетаниях для получения разных видов паутины. Затем он извлекает нить из предельного органа. Чем быстрее он ее тянет, тем тоньше и прочнее она получается. Как мы видим, паук наделен целым рядом особых свойств, необходимых для изготовления паутины. Дети Божьи знают, что рука об руку с красотой часто идет и опасность. Но нам даровано прощение в Спасителе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Из Нью-Йорка я поехал в Уайт-Таун, где провел несколько недель. В то время я получил приглашение из разных мест и не сразу определился, куда мне следует отправиться. Но самое экстренное приглашение было из Третьей пресвитерианской церкви в Рочестере, где пастором был мистер Паркер. Я разузнал о том, какая сложилась там ситуация, и понял, что это совсем бесперспективный район для труда. В Рочестере было всего 3 пресвитерианских церкви. В третьей церкви, которая прислала мне приглашение, не было служителя, и духовное состояние было на очень низком уровне. Во второй церкви, которую называли «Кирпичная церковь», пастором был замечательный человек. Но из-за его проповедей в церкви возникло серьезное разделение. Поэтому он сильно переживал и собирался оставить свое служение. Старейшина третьей церкви и пастор первой находились в некоторой ссоре и никак не могли выяснить между собой отношения. Поэтому их поведение собиралось рассматривать пресвитерия. Эти и другие вопросы в какой-то степени возбудили нехристианские настроения в обеих церквях. Учитывая все эти обстоятельства, Рочестер казался бесперспективным районом для духовного труда. Друзья из Рочестера, я имею в виду членов Третьей пресвитерианской церкви, очень настаивали на том, чтобы я к ним приехал. Оставшись без пастыря, они опасались, что община распадется, а их церковь будет закрыта. Они верили, что только с помощью пробуждения можно будет решить все проблемы. Получив все эти неотложные приглашения, я чувствовал себя довольно озадаченным. Оставаясь у своего тестя, размышлял над этим, пока не почувствовал, что мне нужно принять какое-то решение. В конце концов, мы упаковали наши дорожные сундуки и поехали в Ютику, которая находилась в 7 милях от места нашего пребывания. Там у меня было много друзей-молитвенников. Прибыли мы в Ютику после обеда, а вечером те служители, в силе чьих молитв и мудрости я не сомневался, по моей просьбе собрались для молитвы и совещания по вопросу моего следующего места труда. Я рассказал им обо всем, что касалось Рочестера, а также других мест, куда меня в то время также приглашали. Рочестер, по сравнению с ними, казался наименее привлекательным. Детально все обговорив и несколько раз помолившись, братья, один за другим, высказались в отношении того, куда мне следовало бы ехать. Они единогласно заявили, что Рочестер — слишком непривлекательное место для труда по сравнению с Нью-Йорком, Филадельфией или любым другим местом, куда меня приглашали. Они все твердо были убеждены, что мне следует ехать на восток от Ютики, а не на запад. В то время я тоже так считал и ушел с этой встречи, твердо решив не ехать в Рочестер, а отправиться в Нью-Йорк или Филадельфию. В то время еще не было железных дорог. Когда мы расстались, я решил плыть на судне, потому что это был самый удобный способ семейного путешествия. Мы планировали отправиться в Нью-Йорк утром. Но когда я пришел домой, в моем сознании прозвучал вопрос: «Что удерживает тебя от поездки в Рочестер?» Я легко перечислил все причины, но затем последовал другой вопрос: «Но разве это веские причины? Из-за всех этих трудностей в тебе больше нуждаются именно в Рочестере. Неужели ты не хочешь потрудиться там только потому, что в этом городе нужно столько всего исправить, поскольку многое было сделано неправильно? Ведь если бы было все хорошо, то им тогда ты и не нужен был бы». Вскоре я пришел к выводу, что мы все ошибались. И те отговорки, которые настроили меня не ехать в Рочестер, были самыми убедительными причинами, почему мне следует ехать туда. Мне стало стыдно за то, что я избегал труда из-за сложной обстановки в этом месте. И в это время пришло ясное понимание того, что Господь будет со мною, и именно это мое поле деятельности.
Перед тем, как идти спать, я твердо решил, что Рочестер — это место, куда зовет меня Господь. Сообщил жене о своем решении. И рано утром, еще до того, как город проснулся, мы сели на почтовый пароход и отправились на запад, вместо того, чтобы ехать на восток. Братья в Ютике очень удивились, когда узнали о таком нашем решении. Они ожидали результатов с большим беспокойством. Рано утром мы приехали в Рочестер, и нам предложил место в своем доме мистер Иосия Биссел. Он был ведущим старейшиной Третьей Церкви. Именно он жаловался пресвитерии на доктора Пенни. Немного времени спустя на улице я встретил своего двоюродного брата, мистера С., который пригласил меня к себе домой. Он был старейшиной в Первой Церкви и, услышав, что меня ожидали в Рочестере, хотел, чтобы со мной встретился и побеседовал его пастор мистер Пенни относительно сотрудничества со мною. Я отклонил его любезное приглашение, сообщив, что я гость мистера Биссела, но он зашел ко мне после завтрака и сказал, что доктор Пенни ждет меня в его доме. Я поспешил навстречу, и у нас состоялась очень ободряющая христианская беседа. Когда я начал там трудиться, доктор Пенни посещал все наши собрания и пригласил меня к ним в церковь. Мистер С. прилагал усилия, чтобы добиться взаимопонимания между пастырями церквей, и вскоре в их отношениях и в духовном состоянии церквей произошли большие изменения. Там были достаточно запоминающиеся случаи покаяния людей. Одной из первых новообращенных была жена очень известного в городе юриста. Эта женщина занимала высокое положение в обществе, была настоящей леди, имела большое влияние. Ее покаяние можно назвать выдающимся. Впервые я увидел ее, когда она пришла ко мне с одной из своих подруг. Леди, которая познакомила меня с нею, была христианкой. Она узнала, что эта женщина была очень обеспокоена, поэтому и уговорила ее прийти ко мне. Миссис М. была веселой светской женщиной, любившей общество. Позже она рассказывала мне, что очень сожалела о моем приезде, так как боялась, что начнется пробуждение, которое помешает различным удовольствиям и развлечениям, которые она запланировала той зимой. Во время беседы я увидел, что Дух Божий усердно трудится над ее сердцем. Глубокое осознание ее греховности буквально согнуло ее. Во время долгой беседы с нею я побуждал ее отречься от греха, от мира, от самой себя и от всего остального ради Христа. Я видел, что она была гордой женщиной. В завершение нашего разговора мы стали на колени и помолились. Мне на память пришел такой текст из Писания: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Я в молитве раскрыл эту тему и почти сразу услышал, как миссис М. стала на колени возле меня и повторяла этот текст: «Если не обратитесь и не будете как дети, как дети! Если не обратитесь и не будете как дети!» Было видно, что это отпечаталось в ее сознании, и Дух Святой касался ее сердца. Поэтому я продолжал молиться, не меняя темы, поскольку это было именно тем, в чем она нуждалась — обратиться и стать как малое дитя. Чувствовалось, что Господь уже отвечает на молитву, и появилась уверенность, что Он совершал ту работу, о которой я его просил. В ее сердце была сокрушена гордыня. Чувства выплескивались наружу, и до того, как мы встали с колен, она действительно стала как малое дитя. Когда я закончил молиться и открыл глаза, ее лицо было обращено к небу, и слезы лились ручьем из глаз. Она встала с колен, наполненная миром, радостью,
с укрепленной верой. Так она ушла домой. С того момента она всем говорила о своих убеждениях и ревностно молилась о спасении своих друзей. Ее обращение привлекло внимание людей того круга, в котором она вращалась. До приезда в Рочестер я очень редко использовал в качестве распространения пробуждения то, что потом стали называть «место обеспокоенного». Иногда во время служения я просил встать тех людей, кто чувствует, что имеет проблемы, но делал это крайне редко. Из личного опыта знал, что люди, принадлежащие к высшему обществу, с трудом преодолевают страх того, что все узнают об их обеспокоенности своим духовным состоянием. Они слишком горды, чтобы показать окружающим, что переживают за свои души. Я чувствовал, что необходимо помочь им незамедлительно отдать свои сердца Богу, и понимал, что нужно призывать их делать это публично. Поэтому призывал их встать перед всей конгрегацией и видел, что это производит большой эффект. Если мне не изменяет память, я впервые начал использовать этот метод в Рочестере. Через год после этого противостоящие нам подняли крик о новых методах. Через несколько дней после покаяния миссис М, и помнится, сделал это впервые, я призвал всех, кто укрепился в своих убеждениях и готов отречься от грехов и начать служить Христу, выйти и занять передние места, отдав себя Богу, в то время, как церковь будет возносить за них молитвы. Вышло намного больше людей, чем я ожидал. Среди них была одна очень известная леди, вместе с несколькими ее знакомыми, которые принадлежали ее кругу. Это возбудило большой интерес среди людей, равных им по положению. Вскоре стало заметно, что Господь касается высшего общества. Через короткое время на мои собрания стали приходить промышленники, юристы, врачи и прочие представители интеллигенции. Они все более и более интересовались происходящим. В Рочестере проживало большое количество ведущих юристов штата, и духовная работа широко распространялась среди них. Они жаждали посещать наши собрания и приходили также на собрания для приближенных верующих. Многие из них занимали так называемые места обеспокоенных, где публично отдавали свои сердца Богу. Я помню, как однажды вечером после моей проповеди трое из них последовали за мной в мою комнату. Они глубоко переживали осознание своей греховности. Все они сидели на местах обеспокоенных, но не получили уверенности в своем спасении и потому не хотели идти домой, пока не убедятся, что заключили мир с Богом. Я с ними побеседовал, помолился за них, и, полагаю, до того, как уйти домой, они все обрели мир в душе, поверив в Господа Иисуса Христа». Мне следует также сказать, что как только начался труд, направленный на пробуждение, все разногласия между мистером Бисселом и доктором Пенни были устранены. Все противоречия, которые существовали, были скорректированы так, что дух всеобщего братолюбия стал преобладать во всех церквях. Однажды меня пригласили на собрание в первую церковь. В тот день в городе должен был проходить военный парад. Я боялся того, что проведение парада может отвлечь внимание людей. Однако здание было заполнено до предела. Доктор Пенни начал собрание и совершил первую молитву. В это время вдруг раздался звук, подобный выстрелу из ружья, и послышался звон разбитого стекла. Я подумал, что какой-то военный, участвовавший в параде, выстрелил и попал в окно. Но прежде чем я мог сообразить, что произошло, доктор Пенни спрыгнул с возвышенности, на которой стояла кафедра, едва не свалившись на меня, потому что за его спиной я стоял на коленях возле дивана. Кафедра находилась в передней части церкви, между двумя дверями. Задняя стена церкви примыкала к каналу.
В одно мгновение собрание охватила ужасная паника. Все бросились к дверям и окнам, как обезумевшие. Одна пожилая женщина открыла окно в задней части церкви, откуда несколько человек выпрыгнули в канал. Неразбериха была ужасной. Некоторые спрыгивали с балкона в проходы и выбегали, сбивая друг друга с ног. Я стоял за кафедрой, не понимая, что произошло, и, подняв руки, кричал изо всех сил: «Успокойтесь! Успокойтесь!» Тогда две женщины подбежали к кафедре в состоянии близком к безумию, одна с одной стороны, другая с другой, и стали тащить меня. Доктор Пенни выбежал на улицу. Все присутствующие как можно быстрее разбегались во всех направлениях. Поскольку было неизвестно, есть ли опасность, сцена выглядела настолько нелепой, что я едва мог удержаться от смеха. Люди наталкивались друг на друга в проходах. Несколько раз я видел, как мужчины, которых сбили с ног, поднимались и расталкивали тех, которые наваливались на них. Все выбежали. Некоторые даже получили ранения. Но никто не погиб. Зато пол в здании был усыпан различными предметами женского одеяния. Дамские шляпы, шали, перчатки, носовые платки — обрывки платьев были разбросаны по всему молитвенному дому. Мужчины ушли без своих шляп. Многие получили серьезные ушибы в этой страшной суматохе. Позже я узнал, что грунт возле церкви был очень влажным из-за близости к каналу. Стены здания за какое-то время просели. Люди давно поговаривали, что здание в нехорошем состоянии, и некоторые боялись, что либо башня, либо крыша, либо стены рухнут. Я об этом ничего не знал. Первоначальный сигнал создал брус чердачного перекрытия, который упал вниз и пробил потолок над люстрой напротив органа. После этого события свои двери для нас открыла кирпичная церковь. И с того момента мы поочередно проводили служения во второй и третьей церкви. Люди этих церквей, а также христиане всех деноминаций, казалось, старались сделать общее дело. Они брались за работу с желанием, обращая грешников на путь истины. Я проповедовал практически каждый вечер и три раза в воскресенье. После того, как работа на этом поприще набрала силу, мы часто проводили встречи по утрам для приближенных. Помню, как однажды утром мы проводили такое служение. Там был один джентльмен, который покаялся в то же утро. Это был зять одной весьма духовной женщины, которая была членом Третьей Церкви. Она за него очень переживала и долгое время молилась о его покаянии. В то утро она тоже горячо просила Бога, чтобы он спас его. Когда зять вернулся с собрания, радостный, умиротворенный, то тут же рассказал о своем покаянии. Женщина поняла, что это правда, увидев его сияющее лицо. Это ее так впечатлило, что она упала в обморок и умерла. В то время в Рочестере была средняя школа, которой руководил мистер Б, сын А, который тогда был пастором в Брайтоне, недалеко от Рочестера. Мистер Б был скептиком, но руководил одной из очень больших и процветающих школ. Поскольку в школе учились представители обоих полов, то его помощником и заместителем была мисс Эй. Она была христианкой. Ученики приходили на служение, и вскоре многие стали переживать за спасение своих душ. Однажды мистер Б обнаружил, что учащиеся не могут продолжать занятия. Когда он пришел, они были настолько обеспокоены состоянием своих душ, что просто рыдали. Это так его смутило, что он позвал свою коллегу, миссис Эй. Поговорив с нею, он попросил отправить кого-то за мной, чтобы я дал им наставление. Школу охватило потрясающее пробуждение. Вскоре покаялся сам мистер Б,
и почти все, которые были в этой школе. Годы спустя мисс Эй сообщила мне, что более 40 человек, которые покаялись в то время, стали служителями. Об этом я не знал. Многие из них стали миссионерами и поехали за границу. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

0: Семья является главным центром многих переживаний женщины, матери в особенности. Радостные, солнечные часы заботы о детях, семье, временами мрачные дни и зловещие ветры ночи житейской. Как знакомы они сердцу каждого человека. Жизнь награждает нас радостями, но она также полна скорбей, трагических, непосильных для человека самого, без помощи свыше. Как тяжела была судьба овдовевшей женщины, любящей матери, безымянной, известной миру только по причине милости, явленной Господом через пророка Елисея. В годы духовного и морального отступления в древнем Израиле он жертвенно, отрекаясь от удобств спокойной жизни, последовал за своим великим предшественником Илией. Теперь Елисей стоял перед проблемой, что ему сказать молодой вдове друга, которой угрожает второе горе. Угроза жестокого взаимодавца взять обоих ее сыновей себе в рабы за неуплаченный долг. «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?»
1: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем», ответила скорбящая, беспомощная женщина. Четвертое царство, 4 глава. Пророк разрешает ее острую проблему жизни духовными средствами, силой веры во всемогущего милосердного Бога, которому он служил. Денег ей дать пророк не мог, их у него не было. Идти к богачу-эгоисту бесполезно, не внял бы тот просьбе даже пророка. Оставался один путь, требовавший безграничного доверия Богу, что он совершит чудное благодеяние и тем прославит имя свое и ободрит на пути жизни вдову и ее соседей.
0: Елисей велит женщине одолжить у соседей побольше пустых сосудов. Насколько вероятно, соседки были изумлены просьбой бедной женщины, но сосуды, сколько их было, дали ей. Что же случилось в дальнейшем? Вдова встала на путь веры, на путь необычайного духовного подвига. Она исполнила указания пророка, тщательно закрыла дверь за собой и детьми и осталась наедине с Богом, во имя которого решила действовать далее, доверяя слову пророка и трепетным сердцем веруя в силу Божию. Елисей повелел наливать масло, оставшееся в ее сосуде, в принесенные от соседей. Конечно, мало у нее масла осталось и много пустых сосудов перед нею, но она будет послушной человеку Божию. Сердце учащенно забилось, когда первый сосуд наполнился, но в ее собственном сосуде масла не убыло, столько же осталось. Молча она берет из рук сына второй сосуд, и тот наполнился, а масло не убывает. Теперь она с еще большим волнением берет третий, четвертый, все они также наполнились маслом. Сын подает ей последний сосуд, и он также чудесно наполнен незримой рукой любящего Отца Небесного.
1: «Сын мой, подай еще сосуд», — говорит она, волнуясь молитвой в сердце, молитвой хвалы и славы Богу, за такое великое чудо, за утешение в горе ее.
0: «Нет больше пустых сосудов, мама», — отвечает изумленный юноша. «Имея она больше пустых сосудов, получила бы даров свыше больше». Действие чудесное остановилось. Продав масло, полученное из руки покровителя нуждающихся, она спасла сыновей от рабства. Долг был уплачен. «О, мать! Не падай духом в трудные минуты жизни во время испытаний. Доверься Богу, всезнающему и вселюбящему. Он восполнит всякую нужду твою».

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Поля битвы, где происходят самые отчаянные и ожесточенные бои, это человеческие сердца. Каждое сердце является таким полем сражения, сражением между двумя силами, силой зла и силой добра. И когда враг видит, что его влияние и власть над какой-нибудь душой под угрозой, то он будет бороться за каждую пядь этой души. В 13 главе книги Деяния нам представлено такое соревнование за овладение души человека, называемого Сергием Павлом. Об этом случае мы читаем с 6 стиха по 12. Я частично прочту это место. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они, то есть Варнава и Савл, некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Илима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. В следующих трех стихах мы читаем о том, как апостол Павел, исполнившись Духа Святого, разоблачает злодея-волхва и поражает его временной слепотой. И в 12 стихе сказано: «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Посмотрим сперва на этого человека Сергия Павла. Судя по его имени, он был римлянином и представителем римского государства. Притом Сергий Павел был язычником, не знавшим истинного Бога. Но самое важное, что следует отметить в этом человеке, это то, что он был искателем истины. Очевидно, он не находил удовлетворения в том, что предлагали ему его условия жизни, как, например, авторитет, влияние, власть, престиж, богатство. Будучи проконсулом, одним из сильных мира сего, он все это имел, и тем не менее в сердце своем он ощущал вакуум, пустоту, какую-то бессодержательность. Он жаждал нечто более, чем пыль и прах материалистического мира, которым он был окружен. Душа его жаждала истины, она искала Бога. Наш текст говорит, что он был мужем разумным. И воистину тот разумен, который себе не даст покоя до тех пор, пока он не найдет правду. Это искание истинного Бога мы видим в этом человеке Сергии Павле. А этого дьявол больше всего боится, когда какая-нибудь душа начинает искренно и серьезно жаждать и искать свет и истину. Он знает, что такой человек недалеко от Царствия Божия. Будь он самый темный невежда, зарытый где-нибудь в безнадежных обстоятельствах мрака безбожия, враг знает, что такую ищущую и жаждущую душу Бог не минует, но что он пошлет ему свой чудный свет». Вот почему, дорогие мои, мы читаем, что к этому человеку, Сергею Павлу, пристал некий волхв, лжепророк, иудеянин именем Вар Иисус. Сатана посылает своего агента, своего лжепророка, чтобы поднести этой ищущей душе свой суррогат. Его задача заключается во что бы то ни стало отвлечь эту душу от истины своей фальшью, подставить свою ложь, чтобы этого человека не просветило познание славы Божией в лице Иисуса Христа. Вы заметили, что этот лжеучитель нес два имена – Вар Иисус и Элима. Дьявол имеет много видов и названий. Когда нужно, он явится как ангел света. В данном случае он маскируется под именем Вар Иисуса, что значит «сын Иисуса», «сын Спасителя». Другое его название было Элима, что значит «мудрый». Не без значения, что сатана представляет себя этими двумя именами. За маской сына Иисуса он предлагает свою мудрость. И в чем заключается эта мудрость? Мудрость земная, душевная, бесовская, как говорит Слово Божие. В том, что Бога можно познать и достичь иным способом, чем учит Библия. Это всегда была и есть метод сатаны – играть на самолюбие падшего человека, что, мол, он лучше знает, чем Бог, как ему спастись. Но слушайте, что говорит Слово Божие. «Где мудрец? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И вот подобно тому, как этот чародей пристал к проконсулу Сергию, так сатана пристает к пробужденной душе и предлагает ей свою бесовскую мудрость. Сперва, однако, он попытается своей ложью отвратить такую душу вообще от спасения. И он отлично знает, какую ложь внушить данной душе. Одному человеку он подскажет, что он слишком большой грешник. Бог не может его простить. «Твой грех слишком велик», — говорит он, — «и настолько необыкновенен, что он не входит в сферу искупительной жертвы Христа». Другому он скажет, что ты согрешил против Духа Святого, и потому нет тебе прощения ни в веки сём, ни в будущем. Третьему человеку он будет внушать, что, мол, твоя религия достаточно, ты унаследовал христианство от твоих родителей, зачем тебе еще нужна другая религия? Иной душе опять-таки он скажет, что невозможно, чтобы и спасение было бы так просто, только верить в Иисуса должно быть что-то более. Его следует заслужить, нужно быть достойным. И так дьявол имеет всегда наготове преподать свою ложь. Сколько душ удалось врагу отвлечь от спасения подобными аргументами. Но Сергей Павел, как мы уже отметили, был человек разумный. Недаром Слово Божие его так определяет. Он был честен с самим собой. Он не дал себе обмануть. То, что вар Иисус ему предлагал, не удовлетворило его. Сказано, что он хотел услышать Слово Божие. И он призвал Варнаву и Савла, чтобы из уст этих служителей Божьих услышать глаголы жизни. В результате их свидетельства и видя своими глазами проявление силы Духа Святого в разоблачении лжепророка, он уверовал. Его мудрость была в его упорстве, во что бы то ни стало узнать правду. Кто хочет творить волю Божию, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно или нет, сказал Иисус Христос. Дух Божий никогда не пройдет мимо такой души, дорогие друзья. Такая жаждущая, ищущая душа, как магнит, притягивает к себе своего Спасителя. В 4 главе Евангелия от Луки, в 27 стихе, Иисус Христос напоминает нам о таком случае. Он может послужить хорошим примером для разбираемой нами истины. «Много, — говорит Иисус Христос, — было прокаженных в Израиле, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». В Ветхом Завете мы читаем о нем, об этом Неемане, что он был великий человек у господина своего и уважаемый. Имел он авторитет, влияние, силу, богатство. Как новозаветный Сергий Павел, но он был прокаженный. Иисус говорит, что в Израиле было много прокаженных, но ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина, язычника. Один Нейман получил благословение, и об этом прокаженном сказано, что обновилось тело его, как тело малого ребенка. Возлюбленные, то, что произошло с Нейманом в сфере физического, Господь готов совершить для нас в области духовной. Каждый из нас сопоставлен с проказой, но с проказой гораздо ужаснее физической, с проказой греха. И нам Христос говорит, если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Цель нашей сегодняшней беседы – помочь душам, подобно Сергию, Павлу и Нейману, сознавшим, что они прокаженные грехом и нуждаются в помощи. Как новозаветный Сергей Павел, так и Нейман, чтобы получить спасение Божие, должны были стать сперва подобно малым детям. В этом и заключается мудрость, дорогие мои, которая снисходит свыше. Только когда Нейман смирился и стал этим ребенком, обновилось его тело, и он очистился». Спаситель говорит, что были прокаженные в Израиле. Это были дети Завета Божьего, люди, которые имели особые права и приоритеты на Божие благословение, и тем не менее ни один из них не очистился. Какая трагедия, дорогие мои! Народ особо привилегированный, имеющий доступ к Богу и Его обетованиям, но который тем не менее пренебрегал этим достоянием. А этот язычник, военачальник врага народа Божьего, не имея доступа к глаголам Божьим, не зная Всевышнего, получает благословение от Бога. Возлюбленные, недостаточно, что нас осенила истина, что мы вошли в сферу света благовествования Христова. Многие сегодня знают и слышат благую весть, но в этом еще не все. Ее нужно лично себе присвоить. Сколько таких прокаженных сидят годами при слышании Слова Божия, а благословений Господне не получает. Потому Господь говорит, что придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствие Божьем, а дети чертога будут изгнаны вон. Дорогие мои, мудрость Сергия Павла и Неймана была в том, что они намерены были во что бы то ни стало преодолеть все преграды, которые ставил им враг, и получить обещанное благословение. Смотрите, какие препятствия ставил враг Нейману. Вникните в эту историю, и вы убедитесь, что тот же враг, маскирующийся в лице чародея, называющий себя мудрецом, пытается отвлечь Неймана от получения Божьего благословения. Вы эту историю, может быть, припоминаете, как маленькая девочка-израильтянка, служившая жене Неймана, рассказала своему господину, что есть пророк в Самарии, который может снять его проказу. Нейман решает, что только один во всем Израиле может такое исцеление над ним совершить, и это, конечно, сам царь, а то кто же иной. Когда он узнает, что не царь, а пророк Елисей может его исцелить, то и тут у него свои предрассудки, как его должен исцелить Елисей. «Слушайте, вот я думал, — говорит он, — что он выйдет, станет и призовет имя Господня Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. А Елисей велит ему пойти и 7 раз омыться в Иордане. Разве, продолжает он, Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? Так мудрствовал Нейман. А это и была мудрость земная, душевная, бесовская, которую внушил ему дьявол. Да, это мудрость мира сего, который якобы знает лучше Всевышнего. Но Нейман тогда стал воистину мудрым, когда он обратился в ребенка и послушался своих слуг, точно так же, как Сергий Павел принял наставление Варнавы и Павла. Что сказали слуги Нейману? Что они ему посоветовали? «Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «омойся и будешь чист», иначе говоря, они сказали ему «попробуй». Ты ничего не потеряешь, если попробуешь. Какой разумный совет! Как разумно он поступил, что попробовал! Мой друг, попробуй и ты. Даже если ты слаб и не уверен, и полон сомнений, положись на Бога твоего. Решись сейчас. Одно ясно, ты ничего этим не потеряешь. Помните того прокаженного, который пришел к Иисусу? Заметьте, как он к нему пришел. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он не был вполне уверен, что Господь хочет, но он, тем не менее, пришел к Христу. Он пришел, хромая, к Иисусу на этом костеле, если, Господи, если хочешь. Другой человек, отец бесноватого мальчика, тоже пришел к Христу на костелях, если. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. И как ответил Господь ему? Не могу тебе помочь, у тебя нет достаточно веры. Разве так ответил Иисус? О, нет, дорогие мои, как бы ты ни пришел к Нему, мой друг, Он тебя примет. Если ты должен прийти на этих костелях, если хочешь и если можешь, то приди так. Лучше так, чем вовсе не прийти. И ты, грешник, приди к Иисусу хоть так, если иначе не можешь прийти. Нейман чуть не потерял обещанного благословения. Он чуть-чуть не промахнул, почти не пошел на искушение врага. Первое, что чуть не погубило его веру, это его «а я думал». Предвзятое мнение о том, как Бог должен поступить с ним. Второе. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? его попытка диктовать Богу, как он должен его исцелить. Сколько душ потерпело крушение на этих двух камнях преткновения, которые сатана подставляет душе, ищущей Бога. Я думал, что ты думал? Что Бог даст тебе какие-то особые чувствования или ослепляющие откровения? Если ты так думаешь, то наверняка этого не будет. Он требует послушания. В Иордан приказано и окунуться 7 раз. К Иисусу Христу, мой друг, с полной безоговорочной отдачей. Только так получишь ты благословение. Не на твои условия, не твоим предначертанным путем, нет. Но когда ты скажешь от всего сердца: «О, Господи, Твоя воля пусть будет, не как я думаю, а как Ты хочешь». Брось в сторону, откажись от мудрствования, которое не свыше, а из преисподнего, противящегося и превозносящегося выше всего Божьего. Вторая опасность – диктовать Богу условия, на которых Он должен тебя благословить. Мой друг, когда ты так делаешь, Бог ничего не может для тебя сделать. Бог никогда не пойдет на твои условия. Ты спрашиваешь: не могу ли я так спастись, чтобы об этом никто не знал? Я спокойно приму Христа в сердце, и никто не должен об этом знать. Ты можешь быть спасен, но не на твоих условиях. Что говорит Слово Божие? Неважно, как ты думаешь, а что говорит Писание? Слушайте: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Невозможно быть христианином, и чтобы никто не знал об этом. Ты, может быть, думаешь, что можешь на цыпочках прийти к Христу, чтобы никто не слышал и не видел. Невозможно, мой друг. Поскольку ты говоришь, что не нравится тебе Иордан, он слишком шумный, журчащий, быстрый, напорный, мне больше по душе тихие, спокойные и сладкие воды Иоанна, постольку ты не в состоянии принять Божьего благословения. Но когда ты скажешь, что бы он ни сказал, куда бы он меня ни послал, любой крест, который он поставит предо мной, я возьму, лишь чтобы достичь его. Да, много было прокаженных в Израиле, и ни один из них не очистился, кроме Неемана. И он был очищен, потому что он принял Божие условия. Сколько страдают сегодня от проказы греха? И только те получают очищение, прощение и жизнь вечную, которые готовы потоптать свои предрассудки, предвзятые мнения о том, как Бог должен их спасти. Приди, мой друг, сегодня, не диктуй Богу, как Он должен тебя спасти, но со словами гимна: «Таков, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призывания, Христос, я прихожу к тебе». Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе. И когда ты так придешь к Христу, тогда ты сможешь петь всем твоим сердцем с радостью и уверенностью этот последний куплет. Таков, как есть, твоей любовью низвергнул ты преграды все. Я твой отныне и вовеки, Иисус, я прихожу к тебе. Пусть Господь поможет тебе прийти к Нему сегодня именно так.

послании к филиппийцам, во 2 главе 36 стихом, есть такие слова: «По смиренно мудрию почитайте один другого выше себя». Никто из людей не может ставить других выше себя. Наша греховная сущность восстает против такого унижения. Сколько ни ищи, нет в человеке того, что дало бы ему силы жить так, как если бы он не принадлежал к этому миру. Но когда в человеке живет Святой Дух, именно Он дает силы

Гедеона. Эти слова смирения и уважения успокоили недовольных. Самоотверженность проявил Иоав, когда вместо того, чтобы самому захватить Раву, сопротивление которого было уже в общем-то сломлено, он призывает Давида возглавить последнюю битву. Иоав не возражал против того, что вся слава за победу досталась Давиду. Это был один из моментов высшего благородства в его жизни. Апостол Павел ставил филиппийцев намного выше себя. Он писал, что именно их дела были величайшей жертвой Богу, в то время как он сам был всего лишь жертвой возлияния, которой окропили и жертву, и служение их веры. Однажды, не так давно, в группе известных проповедников, ожидавших в вестибюле своей очереди выйти на сцену, находился один высоко всеми ценимый и уважаемый слуга Христа. Когда он наконец появился в дверях, и зал разразился овацией, он быстро сделал шаг в сторону, чтобы все эти аплодисменты достались на долю тех, кто следовал за ним. Величайший пример самоотречения – Господь Иисус. Он унизил себя, чтобы мы были возвеличены. Он обнищал, чтобы мы обогатились. Он умер, чтобы мы могли жить. Да, дорогие друзья, в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе.

болезни, эпидемии, землетрясения, мор, глады, катаклизмы, война. Это все признаки второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа на землю. Враг человеческих душ, привкушая свой конец, используя свой демонический вплыв на людей, которые отвергают веру и любовь Бога Создателя, которые одержимы и движимы им, с ненасытной жаждой увеличивают и распространяют зло, смерть по всему лицу земли. Израиль. Земля, страна, народ, который уже более 70 лет борется за свое существование. Оттуда берет свое начало христианская история. Там родился, жил, учил, совершал свои чудеса, умер. И на третий день воскрес наш Спаситель и наш Господь Иисус Христос. Эта земля была, есть и будет центром главных библейских событий. Эту землю и этот народ выбрал Бог. Да, сегодня, прямо сейчас Израиль проходит тяжелые времена. И Церковь Божья, она должна сплотиться, встать на молитвенную стражу, молясь и взывая о милости и спасении Израиля от рук нечестивцев. Просите мир Израилю, просите мир Иерусалиму. Псалом 82, песнь, Псалом Асафа. Боже, не промолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Которые говорили, возьмем себе во владение селения Божии. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи, да постыдятся и смятутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Ам Израиль.

жизнь одного парня. Друзья мои, вы верите во что-то? Во что-то, что спасает, жизнь дает, дает спокойно жить и беззаботно, в нас зажигая светлый огонек. Нам для спасения важно верить в Бога. Бог есть и был один, Творец всего. И главное жить с верой, с чистым сердцем. Душой должны мы веровать во все. Я расскажу про парня, про простого. Кто он такой, неважно, суть не здесь. Он жил, как все, нормально и спокойно. Но вскоре понял, шел путем не тем. Вообще, не должен я про жизнь чужую рассказывать. Не должен я тебе. Пускай он сам расскажет жизнь родную. Пускай он сам расскажет о себе. Да, в общем, я обыкновенный парень. Простой, и нет такого ничего. А если даже есть, то это в каждом. Имеет каждый, что ему дано. Я рос, как все, простым, шальным мальчишкой. За шалости свои наказан был. Но, как и дети все, я был любимым. Родителям я радости дарил. Росли все вверх, взрослел и я за ними. Природу жизни я не понимал. Учился в школе я, как все другие. Учил и книги редко открывал. Имел талант, особый, музыкальный, но я на спорт талант свой променял. Друзья мои одно всегда твердили: нам, мужикам, для спорта жизнь дана. Я скромным был характером по жизни, стеснялся я, когда чего не так, не лез вперед и драться не любил я, и было где-то что-то да не так. Завидовал не раз своим друзьям я, хотел похожим быть, быть как они, и постепенно сам себя терял я. Терял себя я, становясь другим. Я взрослым стал, закончил скоро школу, немного стал умней, стал больше понимать. Заманивали вечные застолья, гулять хотелось, пить мне и плясать. С родителями часто я ругался, бывало уходил и не звонил, ночами дома я не появлялся. Я знал, что так нельзя, но все ж грешил. Шли годы, я взрослел, жизнь осуждая, все вроде хорошо и все ж не так. Страдания начались, болезнь включая, но я не торопился жизнь менять. Хотя во мне всегда пылало что-то, мне что-то говорило: так нельзя. Прислушавшись и тут же забывая, грехи я наживал день ото дня. Я стал болеть, мне стало неуютно носить болячки в теле во своем. И начал я задумываться скоро, когда я пил, то плакал день за днем. О смерти начал думать очень часто, и я ее боялся, как огня. И эти мысли были волчьей пастью, они сжирали медленно меня. Искал своим болячкам я причины, рукам других я доверял себя. И не старался я найти причину, которая во мне была всегда. Другие руки мне не помогали, а как иначе, им не знать меня. Те руки лишь руками разводили. Я шел домой, опять в тупик входя. Я начал думать больше, чем когда-то. Я начал свое детство вспоминать. Мне вспомнилось, каким я был когда-то и что меня заставило гулять. И оказалось, был другим я вовсе. Я понял, что я вовсе не такой, каким себя старался я построить. Хотел я быть другим, но не собой. И осознал я в этом все ошибки, что совершал я в жизни до сих пор. Я начал разбирать свои ошибки, о смерти мысли гнал из дома вон. Я начал сам искать все то, что мне нужно. Я книги в руки брал и их читал. Искал я в них все то, что мне поможет вернуть, что я когда-то растерял. Я познавал науки жизни этой, я изучал наш с вами организм, искал истоки жизненных секретов, пытался понимать про нашу жизнь. И было все поверхностно, не гладко. Я шел вперед, но было все не так. На время все забрасывал обратно, но вскоре все сначала начинал. Меня как будто что-то продвигало, давало силы, чтобы вновь начать искать пути и жизненные блага, которые я должен познавать. И я хватал прочитанные книги и перечитывал их вновь, опять. Давало время все понять яснее и сил, чтобы опять идти искать. Я начал понимать, что невозможно, нельзя без настоящей веры жить, без сердца, без души. Все это ложно, таким путем путь истин не раскрыть. Я вспомнил, сочинял стихи когда-то, их сочинял о жизни, о любви. Не начал я писать стихи, влюбляясь в природу жизни, свет мне стал светить.
Я понимал, все больше невозможно без веры что-то в жизни понимать. Я подключал свой разум, свою душу, и вот что начал вскоре сознавать. Отбросил свое тело как одежду, мой дух мне стал теперь главой. Спасая тело, погублю обоих, живя духовно, дух спасу я свой. Служило мое тело мне одеждой, она негодной станет, это факт, ну а душа священна, бесконечна, душою я начну теперь дышать. Я приобрел священные писания, я их читаю каждый Божий день, они дают мне истинные знания, они теплее солнечных лучей. Я перестал бояться черной смерти и верить начал, дух свой пробуждать, и забываю я свои страдания, я начал Богу душу отдавать. Стараюсь я идти путями истин, стараюсь жить, как Бог нам всем велел. Он жизнь нам дал, и Он ее отнимет, Он каждому дает, кто что хотел. Когда читаю я законы Божьи, когда пишу о жизни я стихи, в груди моей все дышит и пылает, я получаю часть святой любви. Не описать той радости словами, трепещет грудь, как будто лепесток, глаза вдруг наполняются слезами, и Божий свет уж вовсе недалек. Я забываю мир, где я сегодня, я забываю мир мирских забот. О, как блаженно внять частицу блага, частицу всех божественных частот! Я забываю про свои болячки, хоть и болит, но это не беда. Не важны эти беды, эти скачки, Бог нам дает испытывать себя. Тот, кто живет безмерно, беззаботно, не знает бед и не страдает он, страдальцем станет он немного позже. Он Божьим будет светом ослеплен, чем больше мы берем, тем больше отдаем. Должно быть что-то, что на путь направит, на истинный, на праведный свет путь. Болезни, муки, боль или страдания, все, что не сладко, то откроет истин путь. Придет все это рано или поздно, но лучше раньше, ты уж мне поверь, за каждый шаг, неправильный и ложный, наказан будет тот вдвойне больней. И я иду одной теперь тропой, и на пути становится светлей, и вдалеке мне светит свет чистейший, и он зовет к себе меня скорей. И тяжело бывает, и неясно, и иногда ступаю, как слепой хромой, но путь, что я избрал, он не напрасный, он видит это, высший Бог святой. Я сознаю Всевышнего природу, я преклоняюсь сердцем перед Ним, и я понимаю, что живу для Бога, Он любит нас, детей, всегда мы с Ним. Вот мой рассказ про жизнь мою подругу, вот весь мой сказ о том, что я познал, избрал себе я светлый путь дорогу, чтоб всех любить. И всем я помогал. А если будет так, всегда и вечно, так, как сам Бог того всегда хотел, тогда Он даст нам жизнь священную, вечную. Возлюбит Он своих блаженных сыновей. Одно должно быть свято и желанно, молись душой и сердцем ты Ему. Душой и сердцем веруй постоянно, свой дух и сердце, все вручи Ему. Друзья мои, вы верите во что-то, что спасает, жизнь дает. Тот парень получил свое спасение, ему уж здесь Бог радостей дает. Дерзайте и ищите и не ждите, пока слетит с небес звезда чудес, а лучше к небу руки протяните и Бога в умиление просите, от сердца, от души Его просите, как с лучшим другом с Ним поговорите, себя всего душой Ему вручите, Ему душой и сердцем послужите, Он все простит, забудет все грехи, Он вас возлюбит во Своей любви. И будет Он всегда средь вас, и будет Он беречь всех вас. Аминь. Вы спасены.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к евреям, глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, который приносится по закону, Ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю Твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души.
2: Послание к евреям, глава 11. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались». И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром принявши соглядатаев и проводивши их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Послание к евреям, глава 12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы и незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трудному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от говорящего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страдающих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью вечного завета Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком деле добром, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите слово сие увещание. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

зависть вроде порог безобидный, коль поверхностно будем смотреть. На лице у людей он не виден, но о действии, конечно, не счесть. Позавидовал друг мой соседу, ишь, машину какую купил. Куда хочет теперь он поедет, как он деньги себе накопил. Вот такая у друга забота. Целый день по деревне ходил. Только слышно, купил он машину, как он деньги себе накопил. Изголовье зависть стояла, когда друг мой хотел засыпать. И на ухо тихонько шептала: «Слышь, он уезжает опять». Вдруг вскочил и к окошку мчится. Жаль, не видел, уехал опять. Я дождусь, когда он возвратится, все равно не придется мне спать. День и ночь он сидит у окошка, уж бронить его стала жена. Погоди, посижу я немножко, слово по слову, ссора зашла. Вдруг увидел, что дети соседа и его дети вместе пошли. Разве можно стерпеть мне все это? Да они ведь теперь богачи. «Не позволю, чтоб дети дружили, не позволю», — сказал он, — «поверь, с богачами, чтоб рядом мы жили, все продам и уеду теперь». День и ночь его зависть терзала, от нее он так сильно устал и покоя ему не давала. Разве он никогда не читал? Там, где зависть, живет и сварливость, неустройство растет лишь быстрее. Позабудется там справедливость. Это пагуба, гниль для костей. Зависть людям мешает жить мирно и спешит атмосферу создать, чтобы всем стало больно, обидно. Но обиды потом не прощать. Она взоры людей направляет на чужое добро и житье. Слова, факты она искажает. Из добра даже сделает зло. Она скромности вовсе не знает, лезет в семьи, в чужие дела. Что домыслить, то распространяет, а в итоге одна клевета. Никого не щадит, не жалеет, Иисуса на смерть предала. Зла запасы большие имеет, ведь с любовью не дружит она. С завистью никогда не дружите, вас прошу, дорогие друзья. Вы подальше ее обходите, доверять ведь ей сердце нельзя.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. Ефесянам 6:18. Непрестанно молитесь. Господь Иисус, как человек, сознательно занял место зависимости от Бога. Молитвой Он начал свое публичное служение при крещении, и молитвой же завершил Его на кресте. Он жил, молясь, и умер, молясь. То, что Он делал для Бога и людей, совершалось молитвенно. Он говорил со Своим Отцом в уединении, в присутствии учеников, в кругу друзей, публично на кресте. Он молился о Симоне Петре, об учениках, о верующих в Него по слову их, о своих врагах и о самом себе. До и после завершения любого служения мы видим Его наедине с Богом. Помимо таких моментов, когда Он удалялся для молитвы, Он жил молитвой постоянно, так что мог сказать: «А я молюсь». Бог призывает нас непрестанно молиться. Но как бывает на самом деле? Он хочет, чтобы мы не только преклоняли колени утром и потом еще перед отходом ко сну, а молились в течение дня, то есть помимо тех моментов, когда мы обращаемся к Нему вслух. Это означает, что Бог должен присутствовать во всех наших жизненных ситуациях. Именно так жил Господь Иисус, который мог сказать: «Всегда видел я пред собою Господа». Какой пример! Что бы в жизни ни случилось, уповай на Божью милость, чем вздыхать пред Ним склонись и молись.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Контингент третьего лагерного пункта в основном состоял из воров-рецидивистов, карманных воришек, бродяг, разбойников, грабителей, конокрадов, воров, вскрывающих сейфы и так далее. Их профессиональным увлечением и одновременно заработком в пределах преступного мира является игра в карты. Кто имеет, тот ставит на кон деньги или одежду. У кого их нет, тот проигрывает голову тех заключенных или вольнонаемных, иногда охраны или администрации, которые предопределены для этой цели воровским советом. По дороге из тюрьмы в лагерь я исхудал, ослаб физически. Зеркал там нет. Как-то я взглянул в воду в старом ржавом котле, стоявшем на улице, и увидел свой облик. Вид у меня был плачевный. И когда я проходил медицинскую комиссию, мне дали четвертую группу. За ней шли уже дистрофики. Я назвался художником, и меня оставили в зоне. В бригаду, работающую на лесоразработках, пока не включили. Позже меня направили на погрузку машин в лес. Мороз в ночное время доходил до 60 градусов, и при такой температуре мы вручную грузили лес на машины. Заключенные обмораживали лица, ноги, руки. И когда я получил травму руки, меня нарядчик послал на конторскую работу. Временно я работал секретарем начальника лагеря, затем статистом нормировщика. И вот однажды вечером я вышел из кабинета начальника и смотрю, мчится человек в сторону вахты и орет изо всех сил. Это был завхоз нашего лагеря Ковылкин Иван. Его рубанули топором по голове из-за угла. Голову разрубили, но череп был крепкий, и он выжил. Дело в том, что его убийца поскользнулся и потом смягчил удар и не убил его. После этого случая всю воровскую верхушку увели в четвертый лагерь. Там их по одному заводили на вахту, и солдаты избивали их до тех пор, пока те не теряли сознание. Полуубитых сажали в карцер. Того, который покушался на Ковылкина, завели на вахту последним. Его поднимали до потолка и из всех сил били задней частью об пол. Трех раз было достаточно, чтобы без побоев отправить его на тот свет. Через 3 дня он скончался. После этого случая наличие топора в зоне рассматривалось как приготовление к следующему террористическому акту. Бараки зимой отапливались дровами. Освещение зоны в ночное время производилось кострожогами. Заключенные заготавливали в тайге столько дров, чтобы костры по углам и посреди лагеря у высокой бревянчатой ограды непрерывно горели всю длинную зимнюю ночь. Это было наше электроосвещение. И вот однажды кто-то из хозлазбуги взял утром топор на вахте, чтобы на ночь нарубить дров для отопления барака. Все по очереди брали этот топор и рубили для себя дрова. До вечера его нужно было сдать на вахту, но его дежурному вахтеру не сдали. Наступил вечер. Топор в зоне. Сигнал опасности. Ночью чья-то голова полетит с плеч. В числе рубивших дрова этим топором оказался и я. И когда я находился в кабинете начальника лагеря, как его секретарь, отворилась входная дверь. Нарядчик Нестеренко пальцем поманил меня к себе. Я подошел. Он спрашивает. «Топор брал?» «Брал, — говорю. — У кого брал?» С ним было 2 молодых парня, заключенных из числа хозлесобслуги. Я показал на одного из них. «А кому отдал?» Я указал пальцем на другого и сказал. «Вот ему». Он, обозлившись, сказал. «Идите, я буду вас бить, пока не поубиваю». Я вышел на территорию зоны. Мне всего 22 года, еще хочется жить. Я в теле щупленький, меня убьют или сделают пожизненным инвалидом. Мы вышли на широкую, снежную, истоптанную заключенными дорогу. Нарядчик почему-то задержался у Микова,
начальника лагеря. Мы стоим и ждем его. Я подумал, за какой грех Бог отдает меня в его руки? Мысленно я проверил себя, свое хождение и ничего за собой не обнаружил. Тогда я с дерзновением воскликнул, хотя и не громко: «Господи, помоги мне, спаси меня, укажи нам, где этот топор, дай нам этот топор». Примечательно то, что так я молился первый раз в жизни. Молилось все мое существо из всей глубины моего сердца. И вдруг меня подхватили две невидимые руки на уровне груди и мощно повлекли вперед. Я только успел крикнуть этим ребятам: «Идите за мной!» Эти две руки я чувствовал весьма отчетливо. По пути я взглянул, чтобы их увидеть, но ничего, кроме своей груди, я не увидел. Эти руки вели меня по дороге. Остановиться я не мог. Они меня просто несли. Проведя меня метров 100, они во мгновение крутанули меня градусов на 90 направо, как раз против тропинки, ведущей в сушилку. Мы мчались быстро, и когда я увидел перед собой дверь сушилки, то, толкнув ее рукой, влетел в нее, и со мной те двое. Сверхъестественные руки отпустили мою грудь, и я их больше не чувствовал. В сушилке стояло облако пара и дыма. Там сушились бушлаты заключенных, промокшие от пота и снега. На стене мерцала керосиновая коптилка. Возле железной печи стоял сушильщик Орехов, родом из Воронежа. На правой руке у него не было пальца. Когда мы влетели, он остолбенел и замер. Что мне должно было делать дальше, я не знал. Вдруг по правую сторону от дверей блеснула мне как бы легкая молния, которую я хорошо увидел. И я понял, что она указывает мне, что топор находится здесь. И я воскликнул: «Топор здесь, ищите!» Схватил коптилку, встал на одно колено возле стоявшего здесь деревянного топчана. Все пространство под ним до отказа было забито дровами. Ребята один с головы топчана, другой с ног выбрасывали оттуда эти поленья. Орехов стоял без движения и наблюдал, что творится. Он не произнес ни одного звука. На земле под дровами лежал топор. Я схватил его, и мы бегом помчались к Нестеренко. Прибежав к нему, я сказал: «Вот топор». Он спросил: «Где он был?» «У Орехова в сушилке». И он сказал: «Идите отдыхать». И мы пошли каждый в свой барак. Таким путем Господь спас меня от преждевременной смерти. Для меня это было самым настоящим чудом, явленным по милости Божьей. Слава Богу! Как там бьют провинившихся заключенных, видно из следующего примера. Один чех по фамилии Каздека Дмитрий, поддавшись советской агитации за границей, в том смысле, что в СССР люди живут как в раю, перешел границу и попал в Союз. Его арестовали и посадили в тюрьму за переход границы. Он работал у нас в лагере поваром. И вот однажды бухгалтерия, не согласовав вопрос с бригадами, перевела большой паёк овсяной крупы, полагавшийся ударной бригаде за высокие проценты, на муку. Удельный вес продуктов намного уменьшился. Бригада ожидала по 3 овсяные каши. Пришли на ужин, а Каздерка из этой муки напек блинчиков, и эти блинчики у него разворовали. В результате бригада осталась полуголодной. Бригадир обратился к начальству, а те сказали: «Идите разбирайтесь сами». И вот бригадир Троцкий поднял свою бригаду и повел ее на кухню. В этот день я как раз дежурил на кухне. Об этой химии, которую устроила бухгалтерия, я не знал, да и ничего не мог бы здесь поделать. Узнав о возмущении заключенных, Каздерка удрал с кухни, а я, не осознав опасности, стоял здесь в белом халате.
Троицкий подскочил ко мне и скомандовал: «Бейте его!» Первый дал мне по уху кулаком. Шапка слетела с головы, а я закричал: «Кого вы бьете?» Они остановились, увидев, что это не повар. Побежали искать Каздерку. Нашли его, и, взяв поленья полуметровой длины, они, 20 человек, били его так, что тайга наполнилась эхом от рева нашего повара. К счастью, он был очень крепким парнем и остался жив. А если бы меня вот так отдубасили, то я бы точно навсегда остался бы в этой тайге. И тогда эти строки никто в жизни не прочитал бы. Но Господь сохранил меня, спас меня от этих ужасов и смерти. Слава Ему вовеки!

Зачем дворы мои топтать? Зачем в посте сердца смирять? Зачем молитвы возносить? Зачем о милости просить? Зачем? Зачем мне жертв убитых кровь? Зачем мне множество даров? Зачем мне слов пустых тщета? Зачем мне ваша суета? Зачем? Грехам вы потеряли счет. Во что вас бить еще? Сердца полны нечистоты, в них беззакония плоды. Здорового в вас места нет, а вы приходите ко мне. Когда вы молитесь в слезах, то закрываю я глаза. Вы умножаете слова, а я не слышу голос ваш. Меня зовете вы отцом, являясь пред мое лицо, но я жертв ваших не хочу. Вы молитесь, а я молчу. Когда в сердцах нечистота, зачем дворы мои топтать? Зачем? Не говорите много слов, но перестаньте делать зло, омойте руки и сердца, и приходите в дом отца. Ищите правды и добра, и я ответить буду рад. И если был тяжел ваш грех, придите, я очищу всех. Белее снега убелю, водой живою напою, услышу голос ваш с небес, внемлю сердечно я мольбе. Когда придете вы ко мне, я не скажу вам слова «нет». Так говорил Господь Израилю когда-то. Сегодня мы живем во время благодати, но тот же самый иногда вопрос нам задает Христос. Зачем дворы мои топтать? Зачем в посте сердца смирять? Зачем молитвы возносить? Меня о милости просить? Зачем? Зачем мне слов пустых тщета? Зачем мне ваша суета? Зачем мне жертвы и хвала, коль в сердце вашем много зла? Зачем? Как можно возносить Спасителю молитвы, когда сердечный храм стоит грехом разбитый? Мы, согрешая, попираем вновь Христа святую кровь. И за грехи тогда не остается жертвы, а Бог всех грешников наказывает смертью. Мы Господу в лицо бросаем дар, что во Христе нам дан. Иисус нам говорит: «Придите и рассудим». Еще не наступил для грешников день судный. Придите и наследуйте рай. Зачем вам умирать? Зачем? Придите со своими тяжкими грехами, с нечистым сердцем и нечистыми устами. Спешите грех к Голгофе принести. Зачем вам в ад идти? Зачем? Ничто нечистое войти ко мне не сможет. Приму я тех, кто был подобен Божьим. Святым своим я не отвечу «нет». Доверьтесь мне.

Момент творения. Паутинная западня. Несмотря на то, что паутина бывает очень красива, многие не любят пауков и относятся к ним с брезгливостью. Укусы некоторых пауков болезненны, а иные и смертельны. Поэтому в случае пауков красота и опасность идут рука об руку. Гусеницы, сороконожки, черви, скорпионы – все они плетут тонкую нить, но только пауки ловят ею свою добычу. В зависимости от вида у паука может быть до 7 желез, вырабатывающих паутину, причем нить, полученная из разных желез, предназначена для разных целей. Так, нить, производимая одной железой, может использоваться для обматывания жертвы, а другой – для плетения ловчей сети. У самки паука даже есть особая нить, которой она укрывает отложенные яйца. Нить в жидком состоянии поступает из желез в предельные органы. Эти органы расположены в задней части брюшка паука, подвижны и имеют отверстия на конце. Паук использует эти отверстия по одному или в сочетаниях для получения разных видов паутины. Затем он извлекает нить из предельного органа. Чем быстрее он ее тянет, тем тоньше и прочнее она получается. Как мы видим, паук наделен целым рядом особых свойств, необходимых для изготовления паутины. Дети Божьи знают, что рука об руку с красотой часто идет и опасность. Но нам даровано прощение в Спасителе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Мы продолжаем рассмотрение нашей обширной темы «Гордость и смирение». В настоящих беседах мы изучаем вечный универсальный закон, выраженный Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». До этого момента мы в основном рассматривали негативный аспект этого закона, выраженный в его первой половине, а именно «кто возвышает себя, тот унижен будет». Первой и наиболее выдающейся демонстрацией этого негативного аспекта является восстание и падение Люцифера. Вы помните из Ветхого Завета, что Люцифер был, вероятно, самым прекрасным и самым мудрым из всех созданных существ. Херувим со специальной позицией почета в небесах, в присутствии Божьем. Но его сердце возгордилось по причине его красоты и мудрости, и он начал восстание против Бога, повлияв на треть ангелов в том же духе, которые были ему подвластны. И Люцифер, и восставшие с ним его ангелы были сброшены и лишены присутствия Божьего. Сегодня мы будем рассматривать другую сторону этого закона, положительный его аспект, который выражается второй его половиной. А кто унижает себя, тот возвысится. Самой великой и совершенной демонстрацией этого положительного аспекта является сам Господь Иисус Христос. Фактически контраст между Иисусом Христом и сатаной является дословным и полным. Люцифер, а теперь сатана, возжелал возвысить себя и был сброшен с неба, тогда как Иисус Христос, Сын Божий, смирил себя и был возвышен. Сегодня мы с вами взглянем на картину самоунижения Иисуса, которая так великолепно нарисована апостолом Павлом в послании к филиппийцам, 2 главе, в стихах от 5 до 11. Это очень важная деталь, что это послание было написано в тюремной камере. Апостол Павел учился из лекций, которые были уже даны в жизни Иисуса Христа. В этом отрывке послания к филиппийцам, 2 главы, стихи 5 до 11, апостол описывает две вещи – самосмирение Иисуса, и затем в результате его возвышения Богом Отцом. Прежде всего, мы взглянем на описание самосмирения Иисуса Христа в послании к филиппийцам, 2 главе, в стихах от 5 до 8. Я желаю, чтобы мы рассмотрели 7 шагов, которые сделал Иисус Христос, начиная с места своего равенства с Богом и кончая местом смерти, как преступника на кресте. Число 7 в Священном Писании часто представляет собой совершенство и законченность. В этих 7 шагах мы видим совершенное самоунижение Господа Иисуса Христа. Я читаю этот отрывок. «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Давайте вкратце посмотрим на эти 7 ступеней или шагов вниз. Первый шаг. Иисус Христос опустошил себя. Чарльз Веслей в одном из своих гимнов говорит: «Он опустошил себя от всего, кроме любви. Он отложил на сторону все свои атрибуты божественной природы». Второй шаг. Он принял вид ограниченного слуги, раба. Но, казалось бы, он мог бы быть слугой Божьим, оставаясь на уровне ангела, которые также являются слугами Божьими. Шаг номер 3 был следующим шагом вниз. Он, то есть Христос, принял на себя подобие человека.
Он снизошел до уровня рода или поколения Адама, потомков Адама. Казалось бы, Христос мог прийти на землю в форме физического совершенства, того совершенства, которое имел Адам до грехопадения. Четвертым шагом вниз был тот факт, что его вид был как вид человека. Он выглядел так, как люди его времени. Он встречался с ними на улицах Назарета, и никто из них не заметил чего-либо отличительного. Наконец, в течение его служения апостол Петр отождествил, распознал его и сказал: «Ты Мессия, Сын Бога Живого». Тогда Иисус Христос ответил ему: «Плоть и кровь не открыли тебе этого, но мой Небесный Отец». Другими словами, распознать сущность Христа было невозможно глазами плоти. Он был как все люди того времени. Только Дух Святой мог открыть тот факт, что за телом этого человека с большой буквы сокрыто подлинное божество. Шаг пятый. Он был смиренным человеком. Думали ли вы когда-либо об этом? Иисус Христос не был управителем. Он не был военным командиром. Не происходил из священнической касты. Верно то, что он происходил из дома Давида, но это был дом, который находился в состоянии распада и унижения в это время. Он потерял тогда свою царственную славу. Шаг номер шесть. Как человек он перенес конечную судьбу всех людей, то есть смерть. Он видел ее в течение всей своей жизни. И, наконец, шаг седьмой. Конечным событием была смерть на кресте. Не смерть на одре болезни в окружении родственников, не в комфорте своего собственного дома. Он умер смертью преступника в агонии на римском жестком кресте. Это было полное самосмирение Иисуса Христа. Он отказался от своей позиции Бога, и потом, чтобы возвратить ее опять, Христос должен был заслужить право и заслужил его своим самосмирением. И апостол Павел, продолжая рассматриваемый текст, говорит следующее. Послание к Филиппийцам, 2 глава, стихи от 9 до 11, читаю. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Обратите внимание на семь шагов, идущих вверх. Номер один. Бог высоко его превознес. Номер два. Бог дал ему имя превыше всякого имени. Номер три. Бог определил, чтобы перед его именем, именем Иисуса, склонилось всякое колено. Дальше следует детализация. Шаг номер четыре. Небесных. Шаг номер пять. Земных. Шаг номер шесть. И преисподних. Все сферы творения. И шаг седьмой. Каждый язык должен исповедать, что Иисус есть Господь. Обратим внимание на то, что Иисус Христос заслужил свое возвышение своим самосмирением. Он является прекрасным примером положительного аспекта этого закона, принципа: «А кто унижает себя, тот будет возвышен». А теперь я желаю продолжать читать следующие стихи того же послания к Филиппийцам, 2 главы, стихи 12 до 15. Я желаю, чтобы вы обратили внимание на одно слово. Это слово первое в порядке очереди. В оригинале здесь имеется слово «поэтому». Есть другая обработка этого принципа, который касается, то есть имеет отношение и к нашей жизни. Вот что говорит апостол Павел. Читаю. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом
совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Слово поэтому стоит сразу же после описания самосмирения Иисуса и последовавшего за ним возвышения. Что же значит, о чем говорит это слово поэтому? Оно говорит о том, что изучаемый нами принцип, закон, смирения и гордости относится и к нашей жизни. Так как Иисус смирил себя, так и мы в нашей жизни должны смирить себя, если желаем следовать Его великому примеру. А ведь Он наш пример во всем. Самосмирение, самоунижение является одним из главных условий введения успешной христианской жизни в Новом Завете. Тот же самый принцип, который был выработан в жизни Иисуса Христа, должен быть выработан и в нашей жизни. Есть три результата самосмирения, о которых упоминает апостол Павел. Первый – это послушание. Апостол говорит: «Будьте послушны не только в моем присутствии, но и в отсутствии». Гордый человек не может быть послушным. Второй результат – самосмирение дает Богу возможность производить в нас свою работу. Апостол Павел говорит: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Гордость – это барьер, мешающий Богу работать в нашем сердце. И третий результат самосмирения – он прекрасный. Оно дает нам возможность сиять, как звезды во Вселенной. Эта черта делает колоссальную разницу между детьми Божьими и людьми этого века. Дети Божьи сияют, как звезды, как светило во Вселенной.

В одной радиопередаче корреспондент задавал на улице прохожим один вопрос: «Верите ли вы в судьбу?» Все опрошенные, исключая верующих людей, ответили на этот вопрос утвердительно. Что же такое судьба, а главное, что дает человеку вера в нее? Верующие в судьбу, или по-другому их называют фаталисты, думают, что вся их жизнь от начала и до конца предопределена заранее, и все важные события в этой жизни уже запланированы. Сразу же встает вопрос: кем запланированы? Я хочу, чтобы каждый читающий эти строки задал себе этот вопрос. Если вы не верите в Бога и не имеете к Нему никакого отношения, то зачем Ему планировать вашу жизнь? Неужели вы думаете, что Бог, сущность которого милосердие и любовь, может запланировать беды, горе и смерть в жизни миллионов людей? Нет, нет и еще раз нет. Но если вы не примирились с Богом и живете своей жизнью, то знайте, что есть враг душ человеческих, дьявол, который планирует болезни, беды и смерть в жизни людей. Это он хочет, чтобы люди не знали Бога и разделили с ним участь озера Огненного, то есть ада. Изначально план Божий в жизни человека состоял в том, чтобы люди имели жизнь вечную и общение со своим Творцом. Первые люди, Адам и Ева, имели это, но избрали другую жизнь, самостоятельную, без участия Бога, потому что человек создан со свободной волей и вправе избирать, кому служить, Богу или дьяволу. Второй план Бога для человека – это показать ему, что он потерял, и открыть путь в небесное царство. И этот план Бог воплотил через своего Сына Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Слово Божье говорит нам, что жизнь вечную будет иметь не тот, кто верит в судьбу, а тот, кто верит в Сына Божьего Иисуса Христа. Является ли вера в судьбу вообще верой? Фаталист просто принимает происходящие события в своей жизни, и это не вера, а просто констатация факта, что то или иное событие произошло. К тому же такое отношение к жизни приносит только страх за себя и своих детей и неопределенность своего будущего. Евангелие от Иоанна в 3 главе, 36 стихе написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Все, третьего не дано. И никакой другой вере в судьбу или карму речи нет и быть не может. Все остальное – обман и ложь. Нет ни в ком другом спасения, как только в Иисусе Христе. Это Он отдал свою жизнь на кресте, принял самую ужасную и позорную смерть ради того, чтобы спасти нас от греха, чтобы мы вернулись под Божье покровительство и имели жизнь вечную. Сегодня не нужно придумывать ничего, чтобы достичь Бога. Господь уже все сделал ради нашего спасения. Нужно только прийти к Нему с покаянием, четко осознавая, что ты грешник, и Он снимет с тебя вину грехов и сделает тебя свободным. И когда твоя жизнь будет принадлежать Богу, тогда она станет полноценной, радостной, обретет смысл, и единственным предопределением твоей жизни будет вечное блаженство в Царстве Божьем с Господом Иисусом Христом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Из Нью-Йорка я поехал в Уайт-Таун, где провел несколько недель. В то время я получил приглашение из разных мест и не сразу определился, куда мне следует отправиться. Но самое экстренное приглашение было из Третьей Пресвитерианской церкви в Рочестере, где пастором был мистер Паркер. Я разузнал о том, какая сложилась там ситуация, и понял, что это совсем бесперспективный район для труда. В Рочестере было всего 3 пресвитерианских церкви. В третьей церкви, которая прислала мне приглашение, не было служителя, и духовное состояние было на очень низком уровне. Во второй церкви, которую называли «Кирпичная церковь», пастором был замечательный человек. Но из-за его проповедей в церкви возникло серьезное разделение. Поэтому он сильно переживал и собирался оставить свое служение. Старейшина третьей церкви и пастор первой находились в некоторой ссоре и никак не могли выяснить между собой отношения. Поэтому их поведение собиралось рассматривать пресвитерия. Эти и другие вопросы в какой-то степени возбудили нехристианские настроения в обеих церквях. Учитывая все эти обстоятельства, Рочестер казался бесперспективным районом для духовного труда. Друзья из Рочестера, я имею в виду членов Третьей Пресвитерианской церкви, очень настаивали на том, чтобы я к ним приехал. Оставшись без пастыря, они опасались, что община распадется, а их церковь будет закрыта. Они верили, что только с помощью пробуждения можно будет решить все проблемы. Получив все эти неотложные приглашения, я чувствовал себя довольно озадаченным. Оставаясь у своего тестя, размышлял над этим, пока не почувствовал, что мне нужно принять какое-то решение. В конце концов, мы упаковали наши дорожные сундуки и поехали в Ютику, которая находилась в 7 милях от места нашего пребывания. Там у меня было много друзей-молитвенников. Прибыли мы в Ютику после обеда, а вечером те служители, в силе чьих молитв и мудрости я не сомневался, по моей просьбе собрались для молитвы и совещания по вопросу моего следующего места труда. Я рассказал им обо всем, что касалось Рочестера, а также других мест, куда меня в то время также приглашали. Рочестер по сравнению с ними казался наименее привлекательным. Детально все обговорив и несколько раз помолившись, братья один за другим высказались в отношении того, куда мне следовало бы ехать. Они единогласно заявили, что Рочестер — слишком непривлекательное место для труда по сравнению с Нью-Йорком, Филадельфией или любым другим местом, куда меня приглашали. Они все твердо были убеждены, что мне следует ехать на восток от Ютики, а не на запад. В то время я тоже так считал и ушел с этой встречи, твердо решив не ехать в Рочестер, а отправиться в Нью-Йорк или Филадельфию. В то время еще не было железных дорог. Когда мы расстались, я решил плыть на судне, потому что это был самый удобный способ семейного путешествия. Мы планировали отправиться в Нью-Йорк утром. Но когда я пришел домой, в моем сознании прозвучал вопрос: «Что удерживает тебя от поездки в Рочестер?» Я легко перечислил все причины, но затем последовал другой вопрос: «Но разве это веские причины? Из-за всех этих трудностей в тебе больше нуждаются именно в Рочестере. Неужели ты не хочешь потрудиться там только потому, что в этом городе нужно столько всего исправить, поскольку многое было сделано неправильно? Ведь если бы было все хорошо, то им тогда ты и не нужен был бы». Вскоре я пришел к выводу, что мы все ошибались. И те отговорки, которые настроили меня не ехать в Рочестер, были самыми убедительными причинами, почему мне следует ехать туда. Мне стало стыдно за то, что я избегал труда из-за сложной обстановки в этом месте. И в это время пришло ясное понимание того, что Господь будет со мною, и именно это мое поле деятельности.
перед тем, как идти спать, я твердо решил, что Рочестер — это место, куда зовет меня Господь. Сообщил жене о своем решении. И рано утром, еще до того, как город проснулся, мы сели на почтовый пароход и отправились на запад, вместо того, чтобы ехать на восток. Братья в Ютике очень удивились, когда узнали о таком нашем решении. Они ожидали результатов с большим беспокойством. Рано утром мы приехали в Рочестер, и нам предложил место в своем доме мистер Иосия Биссел. Он был ведущим старейшиной Третьей Церкви. Именно он жаловался пресвитерии на доктора Пенни. Немного времени спустя на улице я встретил своего двоюродного брата, мистера С., который пригласил меня к себе домой. Он был старейшиной в Первой Церкви и, услышав, что меня ожидали в Рочестере, хотел, чтобы со мной встретился и побеседовал его пастор мистер Пенни относительно сотрудничества со мною. Я отклонил его любезное приглашение, сообщив, что я гость мистера Биссела, но он зашел ко мне после завтрака и сказал, что доктор Пенни ждет меня в его доме. Я поспешил навстречу, и у нас состоялась очень ободряющая христианская беседа. Когда я начал там трудиться, доктор Пенни посещал все наши собрания и пригласил меня к ним в церковь. Мистер С. прилагал усилия, чтобы добиться взаимопонимания между пастырями церквей, и вскоре в их отношениях и в духовном состоянии церквей произошли большие изменения. Там были достаточно запоминающиеся случаи покаяния людей. Одной из первых новообращенных была жена очень известного в городе юриста. Эта женщина занимала высокое положение в обществе, была настоящей леди, имела большое влияние. Ее покаяние можно назвать выдающимся. Впервые я увидел ее, когда она пришла ко мне с одной из своих подруг. Леди, которая познакомила меня с нею, была христианкой. Она узнала, что эта женщина была очень обеспокоена, поэтому и уговорила ее прийти ко мне. Миссис М. была веселой светской женщиной, любившей общество. Позже она рассказывала мне, что очень сожалела о моем приезде, так как боялась, что начнется пробуждение, которое помешает различным удовольствиям и развлечениям, которые она запланировала той зимой. Во время беседы я увидел, что Дух Божий усердно трудится над ее сердцем. Глубокое осознание ее греховности буквально согнуло ее. Во время долгой беседы с нею я побуждал ее отречься от греха, от мира, от самой себя и от всего остального ради Христа. Я видел, что она была гордой женщиной. В завершение нашего разговора мы стали на колени и помолились. Мне на память пришел такой текст из Писания: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Я в молитве раскрыл эту тему и почти сразу услышал, как миссис М. стала на колени возле меня и повторяла этот текст: «Если не обратитесь и не будете как дети, как дети! Если не обратитесь и не будете как дети!» Было видно, что это отпечаталось в ее сознании, и Дух Святой касался ее сердца. Поэтому я продолжал молиться, не меняя темы, поскольку это было именно тем, в чем она нуждалась — обратиться и стать как малое дитя. Чувствовалось, что Господь уже отвечает на молитву, и появилась уверенность, что Он совершал ту работу, о которой я его просил. В ее сердце была сокрушена гордыня. Чувства выплескивались наружу, и до того, как мы встали с колен, она действительно стала как малое дитя. Когда я закончил молиться и открыл глаза, ее лицо было обращено к небу, и слезы лились ручьем из глаз. Она встала с колен, наполненная миром, радостью,
с укрепленной верой. Так она ушла домой. С того момента она всем говорила о своих убеждениях и ревностно молилась о спасении своих друзей. Ее обращение привлекло внимание людей того круга, в котором она вращалась. До приезда в Рочестер я очень редко использовал в качестве распространения пробуждения то, что потом стали называть «место обеспокоенного». Иногда во время служения я просил встать тех людей, кто чувствует, что имеет проблемы, но делал это крайне редко. Из личного опыта знал, что люди, принадлежащие к высшему обществу, с трудом преодолевают страх того, что все узнают об их обеспокоенности своим духовным состоянием. Они слишком горды, чтобы показать окружающим, что переживают за свои души. Я чувствовал, что необходимо помочь им незамедлительно отдать свои сердца Богу, и понимал, что нужно призывать их делать это публично. Поэтому призывал их встать перед всей конгрегацией и видел, что это производит большой эффект. Если мне не изменяет память, я впервые начал использовать этот метод в Рочестере. Через год после этого противостоящие нам подняли крик о новых методах. Через несколько дней после покаяния миссис М., и помнится, сделал это впервые, я призвал всех, кто укрепился в своих убеждениях и готов отречься от грехов и начать служить Христу, выйти и занять передние места, отдав себя Богу, в то время, как церковь будет возносить за них молитвы. Вышло намного больше людей, чем я ожидал. Среди них была одна очень известная леди, вместе с несколькими ее знакомыми, которые принадлежали ее кругу. Это возбудило большой интерес среди людей, равных им по положению. Вскоре стало заметно, что Господь касается высшего общества. Через короткое время на мои собрания стали приходить промышленники, юристы, врачи и прочие представители интеллигенции. Они все более и более интересовались происходящим. В Рочестере проживало большое количество ведущих юристов штата, и духовная работа широко распространялась среди них. Они жаждали посещать наши собрания и приходили также на собрания для приближенных верующих. Многие из них занимали так называемые места обеспокоенных, где публично отдавали свои сердца Богу. Я помню, как однажды вечером после моей проповеди трое из них последовали за мной в мою комнату. Они глубоко переживали осознание своей греховности. Все они сидели на местах обеспокоенных, но не получили уверенности в своем спасении и потому не хотели идти домой, пока не убедятся, что заключили мир с Богом. Я с ними побеседовал, помолился за них, и, полагаю, до того, как уйти домой, они все обрели мир в душе, поверив в Господа Иисуса Христа. Мне следует также сказать, что как только начался труд, направленный на пробуждение, все разногласия между мистером Бисселом и доктором Пенни были устранены. Все противоречия, которые существовали, были скорректированы так, что дух всеобщего братолюбия стал преобладать во всех церквях. Однажды меня пригласили на собрание в Первую Церковь. В тот день в городе должен был проходить военный парад. Я боялся того, что проведение парада может отвлечь внимание людей. Однако здание было заполнено до предела. Доктор Пенни начал собрание и совершил первую молитву. В это время вдруг раздался звук, подобный выстрелу из ружья, и послышался звон разбитого стекла. Я подумал, что какой-то военный, участвовавший в параде, выстрелил и попал в окно. Но прежде чем я мог сообразить, что произошло, доктор Пенни спрыгнул с возвышенности, на которой стояла кафедра, едва не свалившись на меня, потому что за его спиной я стоял на коленях возле дивана. Кафедра находилась в передней части церкви, между двумя дверями. Задняя стена церкви примыкала к каналу.
В одно мгновение собрание охватила ужасная паника. Все бросились к дверям и окнам, как обезумевшие. Одна пожилая женщина открыла окно в задней части церкви, откуда несколько человек выпрыгнули в канал. Неразбериха была ужасной. Некоторые спрыгивали с балкона в проходы и выбегали, сбивая друг друга с ног. Я стоял за кафедрой, не понимая, что произошло, и, подняв руки, кричал изо всех сил: «Успокойтесь! Успокойтесь!» Тогда две женщины подбежали к кафедре в состоянии близком к безумию, одна с одной стороны, другая с другой, и стали тащить меня. Доктор Пенни выбежал на улицу. Все присутствующие как можно быстрее разбегались во всех направлениях. Поскольку было неизвестно, есть ли опасность, сцена выглядела настолько нелепой, что я едва мог удержаться от смеха. Люди наталкивались друг на друга в проходах. Несколько раз я видел, как мужчины, которых сбили с ног, поднимались и расталкивали тех, которые наваливались на них. Все выбежали. Некоторые даже получили ранения. Но никто не погиб. Зато пол в здании был усыпан различными предметами женского одеяния. Дамские шляпы, шали, перчатки, носовые платки, обрывки платьев были разбросаны по всему молитвенному дому. Мужчины ушли без своих шляп. Многие получили серьезные ушибы в этой страшной суматохе. Позже я узнал, что грунт возле церкви был очень влажным из-за близости к каналу. Стены здания за какое-то время просели. Люди давно поговаривали, что здание в нехорошем состоянии, и некоторые боялись, что либо башня, либо крыша, либо стены рухнут. Я об этом ничего не знал. Первоначальный сигнал создал брус чердачного перекрытия, который упал вниз и пробил потолок над люстрой напротив органа. После этого события свои двери для нас открыла кирпичная церковь. И с того момента мы поочередно проводили служения во второй и третьей церкви. Люди этих церквей, а также христиане всех деноминаций, казалось, старались сделать общее дело. Они брались за работу с желанием, обращая грешников на путь истины. Я проповедовал практически каждый вечер и три раза в воскресенье. После того, как работа на этом поприще набрала силу, мы часто проводили встречи по утрам для приближенных. Помню, как однажды утром мы проводили такое служение. Там был один джентльмен, который покаялся в то же утро. Это был зять одной весьма духовной женщины, которая была членом Третьей Церкви. Она за него очень переживала и долгое время молилась о его покаянии. В то утро она тоже горячо просила Бога, чтобы он спас его. Когда зять вернулся с собрания, радостный, умиротворенный, то тут же рассказал о своем покаянии. Женщина поняла, что это правда, увидев его сияющее лицо. Это ее так впечатлило, что она упала в обморок и умерла. В то время в Рочестере была средняя школа, которой руководил мистер Б, сын А, который тогда был пастором в Брайтоне, недалеко от Рочестера. Мистер Б был скептиком, но руководил одной из очень больших и процветающих школ. Поскольку в школе учились представители обоих полов, то его помощником и заместителем была мисс Эй. Она была христианкой. Ученики приходили на служение, и вскоре многие стали переживать за спасение своих душ. Однажды мистер Б обнаружил, что учащиеся не могут продолжать занятия. Когда он пришел, они были настолько обеспокоены состоянием своих душ, что просто рыдали. Это так его смутило, что он позвал свою коллегу, миссис Эй. Поговорив с нею, он попросил отправить кого-то за мной, чтобы я дал им наставление. Школу охватило потрясающее пробуждение. Вскоре покаялся сам мистер Б,
и почти все, которые были в этой школе. Годы спустя мисс Эй сообщила мне, что более 40 человек, которые покаялись в то время, стали служителями. Об этом я не знал. Многие из них стали миссионерами и поехали за границу. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Евреям 4:12. Некто укладывал свой чемодан, готовясь к поездке. Окончив работу и обратившись к присутствовавшему при этом приятелю, он сказал: «У меня остается свободное место размером 17 на 12 и на 4 сантиметра. Я резервирую его для лампы и зеркала, бинокля и томика стихов, нескольких особенно важных биографий и пакета с письмами, сборника духовных песнопений и меча. Как же тебе удастся уложить все это в такой микроскопической кубатуре?» — спросил приятель. «Очень просто», — ответил его друг. «Все это заключается в Библии». В действительности, в Библии заключается много больше, чем все перечисленное выше. Библия возвещает нам волю Божью и Его святые и единственно верные пути. Она предназначается для вас. Трудно избежать осуждения Словом Божьим, нашей человеческой греховности, и не почувствовать, как Господь ненавидит грех и в то же время стремится искупить нас через Своего Единородного Сына, добровольно отдавшего Свою драгоценную жизнь, чтобы спасти свои творения от страшной власти, поразившего их греха.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Что можешь делать, делай от души. На 100%. Только на отлично. Хоть много у других своих вершин, но есть твой пик, особенный и личный. И к той горе тебя Господь призвал. И покорить ее твоя задача. Дерзай и не затягивай привал. Вершина ждет решительных, горячих. Будь лучшим в том, что можешь делать ты, что Бога в твоей жизни прославляет и принесет достойные плоды, а после жизни в небе засияет. И если даст Господь тебе успех, ты точно знай, не для того вершина, чтоб с высоты своей смотреть на всех и чувствовать приток адреналина. Ты потому восходишь по тропе, вдыхая разряженный воздух чаще, что благодать протянута к тебе, что для кого-то факел ты горящий.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

как возжелены жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Рада приветствовать всех вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И с вами у микрофона я, Олеся. Спасибо всем, кто сейчас вместе с нами. Впереди у нас час, в течение которого будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Это прекрасная возможность порадовать дорогого человека, напомнить о радости, о любви, поблагодарить или просто передать несколько искренних слов. Именно для этого существует наша программа «Встреча друзей». Поэтому, если ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВИ, присылайте свои заявки, поздравляйте их с днем рождения, с юбилеем или другой памятной датой. Просто передавайте приветы и заказывайте для них или для себя любимые христианские песни, так как иногда даже несколько простых слов могут стать для человека большой радостью и хорошим ободрением. Я напомню, как вы можете передать заявку, позвонить, написать смс-сообщение или же отправить сообщение в чате WhatsApp. Всегда можно на наш номер, офисный номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправите только смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки на нашем веб-сайт radiomv.com. В чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами, или же через приложение Radio MV. Также очень просто сделать звонок или же отправить текстовое сообщение. Все поступившие заявки мы постараемся озвучить в течение этого часа и, конечно же, исполнить ваши музыкальные пожелания. А сегодня нашу программу «Встреча друзей» начну сразу с ваших заявок. И первая заявка, которую мы получили, на музыкальную композицию. Наш радиослушатель пишет такое сообщение: «Привет, если будет возможность, поставьте, пожалуйста, песню «С миром мы пришли» в исполнении группы «Филадельфия». С удовольствием исполняю эту просьбу, пусть она станет хорошим началом нашей сегодняшней программы и послужит ободрением и напомнит каждому из нас о мире, который Господь дает нашим сердцам. Итак, слушаем песню в исполнении группы «Филадельфия. С миром мы пришли».

Друзья, только что по просьбе нашего радиослушателя мы прослушали песню «С миром мы пришли» в исполнении группы «Филадельфия». Напоминаю, что вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по заявкам радиослушателей. Если вы только присоединились к нашему эфиру и хотите поздравить родных и близких, передать кому-то теплый привет или заказать любимую христианскую песню, оставляйте свои заявки, звоните или пишите на номер 425-296-78-29 или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку в чате под прямой трансляцией на YouTube, через приложение Radio MV и также через наш веб-сайт radiomv.com. Ждем ваших звонков и сообщений. Продолжая программу, озвучу следующую заявку. Это поздравление отправляется в город Сакраменто, штат Калифорния. 18 сентября свой день рождения отметила Раиса Федоровна Сергеевич. С большой любовью вас поздравляют муж, дети, внуки и все родные. Дорогая Раиса, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого доброго, крепкого здоровья, радости, мира, любви, долгих и благословенных Богом лет жизни, успеха во всех делах и обильных Божьих благословений во всем. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет, поддерживает своей рукой и помогает во всех обстоятельствах жизни продолжать доверять Ему и уповать на Него. На память оставляем прекрасные слова из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 по 8 стихи. «Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Раиса, с днем рождения! Пусть Господь благословит тебя и весь твой дом, слышит молитвы и подарит еще много добрых лет рядом с родными и близкими. С любовью и уважением вас поздравляют муж, дети, внуки и все родные. Желаем, чтобы в подарок прозвучала песня «Твой день рождения». Мы также вас, Раиса Федоровна, поздравляем с днем вашего рождения. Присоединяемся ко всем этим добрым пожеланиям, которые были оставлены для вас. Пусть они будут исполнены в вашей жизни. Пусть Господь обильно благословит вас и вашу семью. А в подарок для вас прозвучит песня «Твой день рождения». И пусть она станет еще одним добрым поздравлением от всех тех, кто любит вас и ценит.

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Твой день рождения» в подарок для именинницы Раисы Федоровны Сергеевич. А следующее поздравление у нас отправляется в Россию, в Рязанскую область, где 16 сентября отметила прекрасный юбилей Мария Михайловна Венгер. Ей исполнилось 70 лет. Пользуясь возможностью поздравить через радио МВИ, самые теплые слова своей драгоценной мамочки передают дети, внуки и все родные. Дорогая наша мамочка, от всего сердца поздравляем вас с 70-летним юбилеем. Желаем вам всех благ от Господа. Пусть и дальше Его добрая рука сопровождает вас на жизненном пути, направляет, поддерживает и оберегает. Огромная благодарность Господу за вас, за ваши молитвы, за любовь и заботу, за все старания и за тот труд, который вы продолжаете нести и сегодня. Пусть все добро, которое вы сеяли на протяжении жизни в сердца своих детей, внуков и окружающих людей, возвращается к вам любовью, заботой и благодарностью родных. Пусть Господь укрепляет ваши духовные и физические силы, дарует здоровье, мир и тихую радость в сердце. И пусть еще много лет вы будете окружены своими детьми, внуками и всеми, кому вы так дороги. На память родные оставляют для вас особенное Божье обетование. Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». 70-летним юбилеем будьте благословенны и хранимы Господом. С большой любовью и благодарностью вас поздравляют дети, внуки и все родные. Желаю, чтобы для вас в подарок, Мария Михайловна, прозвучала песня «Много слов есть на свете» в исполнении Петра Корнейчука. Мы также вас, Мария Михайловна, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть все эти слова Господа будут вашим утешением и крепкой надеждой. Тот, кто нес вас все прожитые годы, будет поддерживать и хранить вас дальше. Божьих благословений вам и вашей семье. По просьбе детей, внуков для вас прозвучит в подарок следующая песня «Много слов есть на свете».

0: только ростом поменьше ты стала, но для взрослых твоих сыновей молодою ты будешь всегда.
1: Только что у нас в эфире прозвучала песня «Много слов есть на свете» в подарок для Марии Михайловны Венгер. А далее, продолжая программу, сейчас озвучу теплый привет, который отправляется в Аляску. Там 18 сентября свой день рождения отметили сразу две дорогие именинницы – Гаша Коломейчук и Инночка. А поздравления для вас пришли от родных из штата Вашингтон. Дорогие Гаша и Инночка, через радио МВ ваши родные передают вам большой сердечный привет и от всей души поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам мира и благодати, крепкого здоровья и радости в Господе. Будьте благословенны и хранимы Богом вы и ваши семьи. Пусть Его присутствие наполняет ваши дома, а сердце всегда находит покой и надежду в Нем. На память родные оставляют вам слова из Священного Писания, Псалом 36, стихи с 3 по 5. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Ты освещаешь дивный путь

Христос, мы как о Тебе молчать» прозвучало в подарок для Гаши Коломейчук и Инночки, проживающим на Аляске. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление, которое у нас отправляется в Украину. От всего сердца хотим поздравить дорогую нашу самую лучшую мамочку, Фещенко Любовь Кузьминичну, с днем рождения. Она проживает в селе Белая Криница Ровенской области. «Мамочка, у вас сегодня праздник. Один Господь помог вам этот путь пройти.

спасибо хотим мы сказать, что Он до этого дня вас хранил, что даровал здоровье, веру, силу своих детей растить и беречь, что нас вы, Христа, любить учили и служить Ему в мире суеты. В этот праздничный день поздравляем вас с днем рождения, нашу самую лучшую, самую дорогую мамочку. Мы счастливы, что являемся вашими детьми. Пусть Бог дарует вам еще много прекрасных лет. Пусть ваш дом минует горе и беда, чтобы вы еще трудились на ниве Христовой, чтобы вы поддерживали нас в молитвах, ведь через них Бог благословляет нас, чтобы ваше сердце всегда оставалось искренним и открытым, прославляя имя Господа. Пусть Бог хранит вас на всех дорогах. Мы просим у Него милости для вас, чтобы вы не знали, что такое тревога, и чтобы Бог был с вами во всякое время. Пусть улыбка не исчезает с вашего лица, а в сердце царят мир и покой. Всего самого лучшего мы вам желаем. Пусть Господь обильно вас благословит. Мы вас очень сильно любим, искренне благодарим вас за ваши молитвы, которые вы возносите Господу за всех нас. На память хотим оставить стих из Священного Писания. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Самыми добрыми и наилучшими пожеланиями вас, любовь, поздравляют ваш муж, дети и внуки. И все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Було колись мене ти колисала». Ставлю эту песню прямо сейчас для вас, любовь, в подарок. Пусть Господь вас обильно благословит и исполнит эти добрые пожелания, которые оставили для вас ваши дети, внуки и муж. Пусть Господь благословит и хранит вас. Следующая песня прозвучит для вас в подарок.

друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что в эфире прозвучала песня «Мама» в подарок для Любовь Фещенко. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Эти особенно теплые слова передаются в город Такома, где 25 сентября свой прекрасный юбилей 70-летия будет отмечать Надежда Русу. С большой любовью вас поздравляют родные Лия и Аленушка. Дорогая наша Наденька, от всего сердца поздравляем тебя с юбилеем. Мы благодарим Господа за тебя и за то, что ты есть в нашей жизни. Спасибо тебе за твою любовь и заботу, за помощь и поддержку, за твои молитвы и за то, что всегда переживаешь о родных и стараешься быть рядом. Особенно хочется поблагодарить тебя за наши совместные молитвы и за ту поддержку, которую ты оказываешь в непростые моменты. Пусть Господь воздаст тебе за твое доброе сердце и всю любовь, которую ты даришь другим. Наденька, Бог благословил тебя прекрасной семьей. Рядом с тобой твой дорогой муж Юрий, четверо детей – Вадим, Саша, Оксана, Наташа, а также четверо внуков. Пусть Господь хранит всю вашу семью, а дети и внуки радуют твое сердце. Желаем тебе крепкого здоровья, мира и радости в Господе, духовных и физических сил и еще многих благословенных лет жизни. Пусть Господь слышит твои молитвы, поддерживает своей рукой и окружает любовью родных и близких. 70 лет, целых 70 лет, с тех пор, как увидела ты Божий свет. Прошло, растворилось, как пар, как туман, и вечность влилось в мировой океан. Ты многое видела, много прошла, теряла нередко, немало нашла. Детишек взрастила и внуки с тобой, гордишься, наверное, немного собой. И вот тебе 70, время бежит. Но сколько еще пред тобою лежит, не знает никто. Хоть от Бога судьба, но ты выбираешь, конечно, сама. Своими руками ведь счастье куешь и против течения жизни плывешь. Пока в твоем теле есть силы, запас, и свет в твоем сердце живом не погас. Дай Бог тебе долго еще не болеть, чтоб радость от жизни еще поиметь и радовать близких своих и родных, а также подруг и знакомых своих. Храни тебя Бог жизни всей твоей дни, и в сердце твоем пусть мерцают огни. В душе будет пусть, как и прежде, рассвет, хоть целых тебе уже 70 лет. Дорогая Наденька, мы очень тебя любим. Поздравляем с юбилеем. Будь благословенна и хранима Господом. С большой любовью, Лия, Аленушка и все родные. Мы также вас, Надежда Русу, поздравляем с днем рождения, с юбилеем. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу семью, дарует вам радость, мир и свою благодать. В подарок для вас прозвучит песня «Ликуй, душа, и пой ему» в исполнении Григория и Нелли Ягольниковых.

Только что у нас в эфире прозвучала песня «Ликуй душа» и «Пой мов» – подарок для Надежды Руссо. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Слава Богу, хотим поздравить нашего дорогого именинника, папу, дедушку и прадедушку Ивана Васильевича Козуб с прекрасным юбилеем 85-летием. Дорогой наш, от всего сердца поздравляем с юбилеем, желаем Божьих благословений. Пусть Господь хранит и защищает на всяком месте. Мы очень благодарны Богу за вас, за вашу жизнь и за то, что вы есть в нашей семье. Пусть Господь идет впереди вас, указывает верный путь. Пусть будет позади вас, охраняет от всякого зла. Пусть пребывает рядом, поддерживая и укрепляя. А Дух Святой направляет вашу жизнь по пути верности Богу. Пусть Господь благословит вас и ваш дом, дарует здоровье, силы, мир в сердце и исполнит добрые желания вашего сердца по своей воле. Мы очень любим вас и благодарим Господа за вас. А на память и в благословении оставляем слова из Священного Писания. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя!» «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. С юбилеем, дорогой Иван Васильевич! Будьте благословенны и хранимы Господом! Вас, Иван Васильевич, поздравляют с любовью к вам все ваши родные. И в подарок они просят поставить песню «Благословляем именем Создателя». Исполняя эту просьбу, и прямо сейчас для вас, Иван Васильевич, будет звучать этот псалом, мы также вас поздравляем с прекрасным юбилеем 85-летия. Божьих благословений вам и радости в каждом дне.

друзья, у нас в эфире прозвучала песня «Благословляем именем Создателя» в подарок для Ивана Васильевича Козуб. А наша программа «Встреча друзей» продолжается, и озвучу далее еще несколько поздравлений, и мы с вами прослушаем одну музыкальную композицию. Первая заявка. С большой теплотой передает мама Валентина Миранчук своей невестке Алине прекрасное поздравление. Дорогая Алина Миранчук, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. Мы благодарим Господа за тебя и за твое доброе сердце, за то, что ты являешься большим благословением для нашей семьи. Пусть Господь и дальше обильно благословляет твою жизнь, хранит тебя и твою семью, дарует здоровье, мир и радость в сердце. Пусть Он ведет тебя своей рукой, укрепляет веру и отвечает на твои молитвы. Алина, будь благословенна и хранима Господом. С днем рождения! С любовью поздравляет мама Валентина Миранчук. И еще одна именинница, для которой сегодня звучат теплые слова от родных, это Лариса Хильченко. Она 23 сентября будет отмечать свой день рождения. Дорогая Лариса, родные сердечно поздравляют вас с днем рождения. Пусть Бог обильно благословит тебя, укрепит духовно и физически и поможет пройти все жизненные трудности. Всегда ощущай Его поддержку рядом. Пусть Господь хранит тебя, дарит тебе силы, мир в сердце и свою благодать в каждом дне. Мы очень любим тебя, молимся о тебе и от всего сердца благословляем. С днем рождения, Лариса! Пусть Господь будет твоей крепостью и помощью во все дни жизни. С любовью вас поздравляют родные. И также мы только что получили еще одно поздравление. Родители желают поздравить дорогого сына Сашу, который 24 сентября будет отмечать свой день рождения. Дорогой наш Саша, сердечно поздравляем тебя. От всего сердца желаем тебе всего самого доброго и светлого в жизни. Пусть Господь благословляет тебя во всем, хранит и оберегает, особенно в твоих дальних и нелегких дорогах на траке. Пусть Он будет рядом в каждом пути, даст внимательность, силы и всегда благополучно возвращает тебя домой. Желаем тебе настоящего счастья, любви, радости и мира в сердце. Пусть Господь устроит твою жизнь, направит твою судьбу и подарит то доброе, чего желает твое сердце. И особенно хочется оставить тебе слова из Священного Писания, Псалом 120, стих 8. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». С днем рождения, наш дорогой Саша! Пусть Господь хранит тебя на всех твоих дорогах и обильно благословляет твою жизнь. С большой любовью вас поздравляют родители. Мы также присоединяемся к этим поздравлениям. Поздравляем вас, Саша, вас, Алина, и также вас, Лариса. С днем вашего рождения! Будьте благословены Господом, пусть Он дарует ответ на ваши молитвы и обильно благословляет все дни вашей жизни. Подарок для вас прозвучит песня группы «Аванна» «За Бога держись».

подошло к завершению наше время в программе «Встреча друзей». Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами. Но в завершении эфира озвучу еще две заявки, и мы с вами прослушаем две музыкальные композиции. Сегодня, 22 сентября, свой день рождения отмечает диакон церкви «Твердое основание» брат Юрий Староверов. Дорогой брат Юрий, от лица всей церкви сердечно поздравляем вас с днем рождения. Мы благодарим Господа за вас, за ваш труд в церкви, за верность и посвященность в служении, а также за то служение, которое вы несете в реабилитационном центре «Право на жизнь», помогая людям, нуждающимся в поддержке, восстановлении и надежде. Желаем вам прежде всего Божьего благословения во всех сферах вашей жизни. Пусть Господь укрепляет вас духовно и физически, обновляет силы, дарует мудрость и благодать для дальнейшего труда на Его ниве. Пусть Он направляет каждое решение и помогает оставаться верным в том служении, которое доверил вам. Пусть Господь хранит вас и вашу семью, благословляет ваш дом, отвечает на молитвы по своей совершенной воле и дарует мир и радость в сердце. В этот день хотим оставить для вас слова из Священного Писания, первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Пусть эти слова и дальше вдохновляют вас трудиться для Господа, зная, что ни один труд, совершенный для Него, не остается напрасным. Брат Юрий, церковь «Твердое основание» сердечно поздравляет вас, желаем вам крепости, здоровья, радости в Господе и еще многих благословенных лет жизни и плодотворного служения. Будьте благословенны и хранимы Господом. С днем рождения! И также еще одна заявка. Мир вам, дорогие! Поставьте, пожалуйста, псалом «Светило солнце, но настала тьма» в исполнении Петра Пац. Сердечно благодарим. Просьба радиослушателей из Канады. Прямо сейчас для вас, брат Юрий Староверов, в подарок прозвучит песня «Мои межи прошли по прекрасным местам». И также по просьбе радиослушателей из Канады в завершении эфира будет звучать песня «Светило солнце, но настала тьма». А я на этом с вами, наши дорогие радиослушатели, прощаюсь. Спасибо за время, что вы провели вместе с нами. Пусть Господь обильно благословит и хранит каждого из вас. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире, если Господь позволит.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Мудрый царь Соломон. После смерти Давида Господь избрал царем Израиля его сына Соломона. Однажды Бог явился Соломону во сне и сказал, что он пошлет ему все, чего бы он ни попросил. Тогда Соломон, зная, как трудно быть хорошим и справедливым царем, попросил у Господа мудрости, чтобы управлять своим многочисленным народом. Господь ответил ему: «За то, что ты просил этого, а не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, и то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Однажды пришли к Соломону две спорящие женщины и принесли маленького ребенка. Каждая из них утверждала, что этот ребенок ее. Чтобы узнать, кто из них лжет и кто прав, Соломон предложил рассечь ребенка надвое и дать каждой женщине по половине. Конечно, он и не думал убивать ребенка, но сказал это для их испытания. Тогда одна из женщин сказала: «Рубите ребенка, пусть же не будет ни мне, ни тебе». Другая же закричала: «Лучше отдайте младенца другой, но только не убивайте его». Так Соломон узнал, которая из них настоящая мать, потому что матери скорее дадут детей другим, лишь бы дети их остались живыми. Если мы также, любя и слушаясь Господа, будем просить у Него мудрости, то Он пошлет ее нам. Бог сказал: «Просите, и дано будет вам».

Храм Божий. Бог сказал Давиду, что его сын Соломон построит дом Господень, который будет называться храмом. Слава и присутствие Божие должны были обитать там. Соломон исполнил повеление Господа и построил для него великолепный храм. Внутренние стены храма были покрыты золотом, и при свете лампад все внутри переливалось и сверкало. Вокруг храма Соломон сделал двор, окруженный каменной стеной. Во дворе стояли 10 больших медных умывальников, в которых омывались приносимые в жертву животные. Один из умывальников был больше остальных, и стоял он на 12 медных изображениях валов. Он был наполнен водой для омовения священников. Во дворе находился также большой медный жертвенник. Внутри храма было место, называемое Давир, то есть Святое Святых, обложенное чистым золотом и предназначенное для Ковчега Завета. Перед Давиром стоял золотой жертвенник, и на нем воскуряли фимиам. В Давире стояли 2 больших ангела Херувима, сделанные из оливкового дерева и покрытые золотом. Херувимы были такой большой величины, что крыло одного из них касалось одной стены храма, а крыло второго — другой стены. Другие же их крылья сходились одно с другим посередине храма. На всех стенах храма были разные изображения херувимов, пальмовых деревьев и распускающихся цветов. Пол храма был тоже покрыт золотом. Соломон молится в храме. Когда храм был построен, священники принесли ковчег Завета Божия и поставили его в Давире, в месте, называемом Святое Святых, куда никто не мог входить, кроме первосвященника, который входил туда раз в год, чтобы принести жертву за себя и за грехи неведения народа. Большая завеса закрывала вход в Святое Святых. Как только ковчег Завета был внесен в храм, и священники с певцами прославили Создателя, сам Господь явился в облаке, и весь храм наполнился Его славой. Тогда Соломон стал перед жертвенником впереди всего собравшегося народа, простер в молитве руки свои к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим перед Тобою всем сердцем своим. Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который Я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, и на сие место, о котором Ты сказал, Мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сём. Да будут очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя».

Соломон и царица Савская. Этот библейский текст рассказывает о царице Савской. Считается, что ее царство было расположено в юго-западной Аравии, приблизительно на территории нынешнего Йемена. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят перед тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь, Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь, по вечной любви своей к Израилю, поставил тебя царем творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль привез великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня». И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее».

Соломон отпадает от Бога. Когда храм строился, Бог сказал Соломону: «Если ты будешь ходить по уставам моим, поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего Израиля». Вначале Соломон от всего сердца исполнял заповеди Божии. Но вот прошло много лет, и состарившийся Соломон стал искать славы не Божией, а человеческой. Он долго жил, и было у него много жен-язычниц, и все они были идолопоклонницами, не знавшими живого Бога. И вот все эти жены склонили и Соломона к идолопоклонству, и он построил жертвенники их идолам. Как ужасно представить, что это делал Соломон, знавший истину и живого Бога. Бог разгневался на Соломона за то, что он изменил в сердце своем Господу Богу, который дважды являлся Соломону и заповедал ему не поклоняться ложным богам. Но Соломон не выполнил заповеди, данные ему Господом. Тогда Бог сказал Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и дам его рабу твоему. Но в дни жизни твоей я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну. Одно колено я дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Так и случилось. Из-за греха царя страна разделилась на две части и впала в междоусобную брань.

Кто мой отец? Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой. Кто бы мог меня создать, я умею рассказать. Кто мне дал такие ножки, чтоб я бегал по дорожке? Кто мне шейку укрепил, носик, ушки прилепил? Кто мне ручки предоставил и кто глазки мои вставил? Кто трудился надо мной? Кто? Отец, создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне и что не так. Переставьте, измените, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик, стану я калека-мальчик. Если шейку удлините, то в жирафа превратите. Если б дали мне 6 рук, я б не мальчик был, а жук. Посмотрите, дяди, тети, что во мне не так найдете? Все обдумано, так сложно. Я удобен и так прост. Что еще прибавить можно? Рожки, хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушке. И вам детки скажут, что ж, он на зайчика похож. Измените мои ногти. Вместо них поставьте когти, клюв и 2 крыла, вы получите орла. И тогда мы все ребята, сызокрылые орлята, вознесем свою хвалу отцу нашему, орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, кто нам разум дал? Это мальчик не обман, наш отец орангутанг. Одна тетя говорила, что давно еще горилла была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть. Где в том разум и где совесть? Во мне нет таких узян, как у старых обезьян. Но я верю и я знаю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он уста мне подарил, чтоб я кушал, говорил. И не бабушек горил, а Творца благодарил. Он меня создал, любя, по подобию себя».

0: «Опять провалилась!» Захлебываясь слезами обиды, прямо с порога крикнула Даша. Клавдия Ивановна поспешила из кухни в прихожую и, увидев расстроенное лицо дочери, успокаивающе произнесла: «Не переживай так».
1: «Мамочка, ну почему же это?»
0: Беспомощно посмотрела на нее Даша.
1: «Опять меня не приняли».
0: Действительно, она и в прошлом году пыталась поступить в студию живописи, где училась ее самая близкая школьная подруга Эля, но провалилась на первом же экзамене. После этого Даша весь год усиленно занималась и была уверена в том, что на этот раз все будет хорошо. Но вот опять неудача.
1: «Всего один балл не добрала до проходного!»
0: С жалобным стоном поделилась с матерью неудавшаяся студентка.
1: «Да мне просто с экзаменаторами не повезло! Вредные попались и занизили оценки!»
0: Даша прикусила губу от обиды и вдруг бессильно разрыдалась.
2: «Не стоит так огорчаться!»
0: Обняв дочь, попыталась ободрить ее Клавдия Ивановна. «Ты ведь прекрасно учишься в школе. А в отношении живописи, может, Бог хочет направить твой путь по-другому?» Даша очень любила свою маму. Они жили вдвоем и с недавних пор вместе посещали церковь. Правда, Клавдия Ивановна уверовала давно, а Даша только 2 месяца назад.
1: «Не знаю»,
0: – тяжело вздохнув, ответила она на мамины рассуждения.
1: «Только уверена, что мои рисунки ничуть не хуже Элькиных».
0: «Доченька, не стремись добиваться всего, чего хочешь, не узнав сначала о воле Божьей», – посоветовала Клавдия Ивановна. «Неправильные желания приносят горькие плоды».
1: «Нет, мое желание правильное»,
0: – упрямо возразила Даша.
1: «И в будущем году я обязательно поступлю в студию».
0: Даша с Элей были закадычными подружками и самыми лучшими ученицами в их 5А-классе. Они никогда не ссорились и искали возможность постоянно быть друг с другом рядом. Поэтому Эля тоже стала посещать с Дашей церковь, но не спешила сделать выбор, объясняя, что сначала хочет хорошенько во всем разобраться. Узнав о том, что подруга не добрала до проходного балла, Эля очень расстроилась. Ей так хотелось, чтобы они посещали занятия в художественной студии вместе. Но потом она уверенно подбодрила Дашу.
2: «Ничего, я поговорю с одним очень хорошим преподавателем. Уверена, что он согласится бесплатно позаниматься с тобой живописью. Тогда в будущем году успех гарантирован».
0: Родители Эли не очень-то благоволили к ее дружбе с Дашей. Они были высокопоставленными чиновниками, и им не нравилось, что их единственная дочь выбрала себе подругу, мать которой была рядовой медсестрой в больнице, да еще и без мужа. Но девочки так привязались друг к другу, что разбить их союз было невозможно. Знакомый преподаватель Эли действительно охотно откликнулся на ее просьбу. Но уже после 2 занятий с Дашей отказался продолжать уроки. Эли он объяснил это так:
3: «Твоя подруга, несомненно, талантлива, но у нее нет любви к этому делу. Она все легко схватывает и исполняет, но с каким-то холодным сердцем. Сожалею, но не могу ничем помочь».
1: «Скажи правду, почему он перестал со мной заниматься?»
0: – встревоженно допрашивала Даша подругу после несостоявшегося урока.
1: «Да он как-то не очень понятно все объяснил», – глядя куда-то в сторону, пробормотала Эля. «Может быть, сейчас он сильно занят?»
3: «Не обманывай», – потребовала Даша. «Говори все как есть».
0: Тяжело вздохнув, Эля ответила:
1: «Вообще-то он похвалил тебя, сказал, что ты талантлива».
0: Заметив, что Даша сузила глаза, торопливо продолжила:
1: «Честное слово, он именно так сказал, но потом добавил, что ты занимаешься как-то, ну, в общем, без настроения».
3: «Что это значит?» – настойчиво вопрошала Даша. «Говори только так, как он сказал».
1: «Ну тогда слушай», – решительно заявила Эля. «Он сказал, что у тебя вряд ли получится, потому что ты рисуешь с холодным сердцем».
0: Дашины глаза расширились, и она молча отвернулась к окну.
1: «Ты ведь сама просила сказать правду», – жалобно произнесла Эля.
0: Ей стало очень жалко подружку. Она подошла, обняла ее и сказала:
1: «Не расстраивайся, мы найдем другого преподавателя, и я тоже буду заниматься с тобой».
3: «Нет, ничего не надо», —
0: Вдруг спокойно, но твердо ответила Даша.
2: «Почему?»
0: – с удивлением посмотрела на нее Эля.
2: «Потому что я, кажется, начинаю кое-что понимать»,
0: – задумчиво произнесла Даша.
2: «Дело-то совсем не в живописи, а во мне».
0: «Что ты имеешь в виду?» – недоумевающе спросила Эля.
2: «Понимаешь?» – сосредоточенно глядя куда-то вдаль, сказала Даша. «Сейчас я поняла, что у меня действительно какое-то холодное сердце. Я стараюсь всегда только заработать проходной балл, беспокоюсь о том, чтобы мне было хорошо и легко, но получается почему-то всегда плохо».
0: «Что-то я не совсем тебя понимаю», – озадаченно отозвалась Эля.
2: «Я и сама себя плохо понимаю», – призналась Даша. «Поэтому сегодня вечером хочу побыть наедине с Богом».
0: В этот вечер Даша уединилась в своей комнатке и до полуночи читала Библию. Она вспомнила тот счастливый миг, когда в ответ на ее первую молитву Иисус как бы неслышно ответил ей: «Прощаю, потому что люблю тебя». Эту нежную Божью любовь Даша ощутила тогда всей своей внутренностью.
2: «А я...» – размышляла она уже глубокой ночью. «Люблю ли Иисуса так, как Он меня?» «Наверное, нет. Ведь я стремлюсь изо всех сил исполнять свои желания, совсем не интересуясь Его мнением».
0: Сейчас Даша призналась себе, что хочет поступить в художественную студию только по одной причине – чтобы не расставаться с Элей даже на эти часы занятий. А живопись ее на самом деле совершенно не интересует, так же, как и воля Бога по этому вопросу.
2: «Всегда и во всем слушайся Иисуса, доченька!»
0: Вдруг пришли на память мамины слова наставления.
2: «Господи, прости меня!»
0: Склонив возле кровати колени, взмолилась Даша.
2: «Ты ради меня претерпел ужасные мучения на кресте и простил мои грехи, избавив от ада. А я продолжаю жить для себя, забыв о тебе. Иисус, хочу всецело принадлежать тебе и любить тебя больше всего».
0: Долго еще продолжался ее важный разговор с Господом. Проснувшись утром, Даша почувствовала на сердце огромную радость и, вспомнив все, счастливо улыбнулась. Клавдия Ивановна уже ушла на работу. В этот субботний день занятий в школе не было. Обычно Даша с Элей праздновали это событие, встречаясь после завтрака в кафе, где съедали по порции пломбира, весело строя планы на воскресенье. Но в это утро Дашина голова первым делом склонилась над раскрытой Библией. Раздался телефонный звонок. Она подняла трубку и услышала веселый голосок Эли.
4: «Привет! Встречаемся, как обычно, в 10?»
2: «Нет», — ответила Даша. «Только что собиралась тебе позвонить, но ты меня опередила. Дело в том, что теперь по субботам я буду убирать квартиру. Ведь мама возвращается с работы очень уставшая».
5: «А как же наше кафе? Что это вдруг на тебя нашло?» — спросила Эля. «Неужели и вправду тебе хочется возиться с уборкой?»
2: «С этого дня я намерена делать не то, что хочу, а то, что желает Иисус», — объяснила Даша.
5: «Что еще за фантазии?» – воскликнула Эля.
4: «Ну ладно, думаю, твой подвиг долго не продлится, и в следующую субботу мы опять будем сидеть за мороженым».
0: Сердито попрощавшись, она положила трубку, расстроенная тем, что почти весь день ей придется провести без любимой подруги. Но в глубине души она была восхищена Дашиным решением и поняла, что это результат ее разговора с Богом.
2: «Значит, он все-таки есть и даже может изменять человека», – задумалась Эля и невольно потянулась рукой за лежащим на письменном столе Евангелием от Иоанна, которое ей недавно подарили в церкви.
0: А Даша после телефонного разговора с подругой старательно принялась за уборку квартиры. До этого у нее с мамой был такой договор. Она только вытирает пыль и моет посуду, а Клавдия Ивановна делает все остальное по хозяйству. Но в этот раз Даша трудилась как пчелка. Напевая, она с энтузиазмом лазила по самым отдаленным уголкам, выметая мусор и вымывая грязь. Затем почистила все окна и, наскоро пообедав, перестирала белье, а также сделала еще столько, что и перечислить трудно. Когда Клавдия Ивановна вернулась домой, она застыла на месте, изумленно разглядывая преображенную квартиру. Все сверкает, все блестит, во всем идеальный порядок.
6: «Генеральная уборка закончена!»
0: Радостно поприветствовав мать поцелуем, ответила Даша на ее молчаливый вопрос.
5: «Но как ты успела сделать такую большую работу за один день?»
0: С удивлением, глядя на дочь, спросила Клавдия Ивановна.
1: «Даже не знаю», призналась Даша. «Наверное, мне Бог помог. Раньше, когда я как бы набирала проходной балл, неохотно вытирая пыль, мне и это было тяжело делать. А сейчас как-то легко провернула большую работу.
6: Мамочка, теперь всю уборку я беру на себя, а ты отдыхай после работы».
5: «Но ведь у тебя столько уроков в школе, и к тому же подготовка к экзаменам в художественную студию», – возразила Клавдия Ивановна.
6: «С живописью пока покончено», – сообщила Даша. «А школьные занятия не помеха для уборки».
3: «Почему ты передумала поступать в студию? Что-то случилось?» – удивленно спросила Клавдия Ивановна.
1: «Случилось, мама», – серьезно ответила Даша. «Я поняла, что гоняться за проходным баллом в жизни – не стоящая цель. К тому же своеволие приводит к беспокойству. А теперь, когда я решила слушаться только Господа, на душе так радостно и легко. Ведь сейчас я не изобретаю мучительно, как бы достичь своего, а просто делаю то, что хочет Бог».
0: «Да, это самый лучший путь для человека», – одобрительно сказала Клавдия Ивановна.
1: «Я очень рада за тебя, доченька. Не все будет так легко, как тебе кажется, но эта дорога приведет тебя в небо».
0: «А для неба не нужно зарабатывать проходной балл», – с улыбкой ответила Даша.
1: «Ведь Иисус дает спасение даром, но только тем, кто любит Бога и старается исполнять не свои, а Его желания».

Срочно подпишитесь, сообщаю всем. Нет у Иисуса никаких проблем. День и ночь звоните, Бог все уплатил. Связь земли и неба людям подарил. Ангелы святые вас на небе ждут. Только позвоните, помощь подадут. Телефон молитвы, номер неземной. Бог творит вселенной, говорит с тобой.

Сегодня хочу вам рассказать историю про девочек, такие как вы. Поэтому я и попросила, чтобы вы пришли. Их было трое. А вас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И они сидели в комнате на стульях с прямыми спинками. И у них выражение лица было такое, как вы умеете делать, когда вам совсем не интересно. И они так вот сидели, они шили. Ну, с таким трудом они вкалывали иголку, и вытягивали длинную-длинную нитку, и опять. Между ними была женщина с очень приятным лицом, такая улыбающаяся, и на столе искала что-то. А потом говорит, никак не могу найти книгу. Сейчас я пойду ее принесу. Она, наверное, я ее наверху забыла. И она пошла наверх. Как только она ушла, у них сразу же настроение изменилось. И язычки пошли, остренькие такие. И говорит, это старая глупая книга, хоть бы она ее не нашла. Как она нам надоела. Девчата, вообще я не могу терпеть сидеть здесь. Вот эти вот квадраты и цвета такие темно-коричневые и серые. Это вообще ужасно. Самый противный материал, который можно было выдумать. Да и вообще... Взяли материал, порезали его на квадратики, и вот теперь сшивайте его. Это они, ну, вдвоем разговаривали. То одна, то другая говорит, и шить, уже сколько лет мы их сидим, шьем и шьем. И тут третья девочка говорит, девочки, да наше миссионерское общество организовалось всего 7 месяцев назад, а вы говорите, сколько лет? А все равно мне. Там кажется, что уже за месяц один год проходит. Уже мы 7 лет шьем. И что мы шьем? Одеяло. Ха! Нашли себе одеяло какое страшенное. Я бы такое не хотела иметь. Да и вообще, кому мы шьем, непонятно. Каким-то дикарям. Они вообще не знают, что с ними делать. И пока мы закончим шить это одеяло, их дети уже вырастут. И им не нужно будет ничего. Девчата, как хотите. На улице так хорошо. Смотрите в окошко. Там солнышко, облака плывут. Там ручей бежит, там весело, там радостно. И все там играют, и мальчишки, и девчонки. А мы здесь втроем, как, не хочу даже называть это слово. И, в общем, сидим, и шьем, и шьем. И шьем. Знаете что, мне уже настолько все надоело, что я больше не приду. Другая говорит, я тоже больше не приду. Нас было 17, когда мы начинали, а сейчас трое осталось. И ради чего мы ходим? Чтобы нас научить шить. Да я ненавижу шитье, не собираюсь я шить. И в это время тетя Катя, которая пошла за книжкой, она спустилась вниз, и как раз а дверь была открыта. А там у нее был такой, как коридорчик, и цветы на окошке росли. И она остановилась, чтобы сорвать желтые листики. И вдруг услышала такой разговор. Она аж остановилась, покраснела, у нее слезы полились. И думает, провалила я. Все провалила. Я так хотела заинтересовать девочек миссией, но, видать, не с того начала. Наверное, очень долгий проект или что-то неинтересное. И книжка им неинтересная, и все им неинтересное. И она стоит, просто не знает, куда деваться, и слушать не хочет. И, однако, она должна знать, что происходит, потому что в глаза они ей этого не говорят. И вот третья девочка, которая молчала и так аккуратненько шила, говорит, девочки, знаете, так будет нечестно, если мы не будем приходить. Мама сказала, что мы должны приходить. Тетя Катя столько много времени на нас тратит. И она приходит и старается ради нас. А мы? Ну и что, пусть не тратит. Чего ради мы должны сюда ходить? И тут тетя Катя не выдержала и зашла в комнату. Ну, они, конечно же, перестали болтать, все замолчали. И она... А еще пока она там листья обирала, она вспомнила, думает... Сейчас я их заинтересую. И она побежала опять наверх, открыла ящик, достала оттуда пачку писем, из этой пачки выбрала одно письмо и спустилась. Она пришла и говорит это, девочки, я вот сегодня хочу вам не книжку читать, а что-то интересное. Знаете, я вчера получила письмо от моей подруги, миссионерки, которая живет на Аляске. Одна девочка говорит, а я знаю, где Аляска. Это в нашей географии. Ну, они все засмеялись и говорят, а какие страны, какие части света не в географии? Они все в географии. Ну и, в общем, она это
говорит, хотите, я вам почитаю? Да. И она начала читать. Говорит, конечно, это письмо не для вас написано, но я думаю, что вам будет интересно. И она читает. И как ты думаешь, чем я занимаюсь с моими девочками? Я учу их шить. И девчонки как засмеются сразу, говорит, ну вот, то же самое и на Аляске. Но у меня их всего 17. И они никогда в жизни не видели наперстка. А вы знаете, что такое наперсток? Да? А они, говорит, никогда в жизни его не видели. Ну и, в общем, я им это... И они смотрят на мой наперсток, и я думаю, что если бы у них у каждой был свой наперсток, они бы с удовольствием шили. А девочки, как это? Нет наперстка? А как можно шить без наперстка? Это же все пальцы поколешь. Это же трудно. Ну, и, в общем, дальше она читала с ними. Потом отложила письмо и говорит, девочки, как вы думаете? И тут Эмма говорит, я знаю, как я думаю. А что, если мы пошлем им наперстки, каждый из них? А Женечка говорит, точно, давайте. Смотрите, нас же 17, и их 17. И мы всем девочкам скажем, и каждая из них из нас пошлет наперсток. Тетя Катя говорит, а вы как думаете, может быть, мы им пошьем такие вот сумочки маленькие, шелковые, возьмем яркий шелк и как-то оригинально сошьем, чтобы была сумочка. А в эту сумочку положим наперсток, катушку ниток, сошьем такую книжечку для иголок. Что еще можно туда положить? И каждый из них пошлем. И это будет подарок. И нам будет интересно, и им будет интересно. И они получат. Ой, как все обрадовались, так зашевелились, начали фантазировать, и какой фасон будет сумочки, и как ее сделать правильно. И все стало по-другому. И миссия, миссионерский кружок стал вдруг живым. Не просто квадраты, а получилось уже что-то другое. Они пошлют тем, о ком они слышат. Потому что раньше они думали, миссия, о, это было 100 лет назад, и там далеко, где-то на краю света или за краем света. И там какие-то дикари, которых мы никогда не увидим и не слышим. А здесь реальные люди. И вот я думаю, что, может быть, у кого-то из вас возникнет желание быть миссионерами. Я начала об этом молиться еще подростком. Мне так хотелось кому-то рассказывать об Иисусе Христе, но не было никакой возможности. А Господь видел мое желание, и потом Он предоставил эту возможность. Так что вы можете начать молиться и готовиться. Учитесь шить, готовить, читать Слово Божие. И вы посмотрите, какая жизнь ваша будет интересная, с избытком.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов – проповедь Александра Пышного, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу! Это чудесное время, прекрасное время мы проводим здесь, в присутствии Божьем. И у нас будет еще молитва. Я поделюсь словом, которое Господь положил мне на сердце. И у нас будет молитва, возможность прийти к Господу в молитве, поклониться Господу. Будет возможность, чтобы за нас помолились. Здесь у нас есть служителя, пастыря, которые смогут за вас помолиться. Если вы будете нуждаться в особой молитве, вы можете выйти наперед. Если вы будете нуждаться в том, чтобы побеседовать с кем-то, в конце служения вы можете остаться, подойти. Здесь будет ряд служителей, которые смогут побеседовать с вами. Может быть, кому-то нужно будет исповедание, покаяние. Это время, когда вы можете привести свою жизнь в порядок, раскрыться пред Господом. И я верю, что Господь даст вам победу. Поэтому не упустите этой возможности. Мы это служение сделали специально с тем, чтобы всем нам была дана такая возможность очистить свое сердце, приблизиться к Господу и уйти отсюда с радостным сердцем. Аллилуйя! Я назвал свою проповедь или наше рассуждение сегодня, которое у нас будет. «Господь обещал посетить свой народ». Или на английском «God has promised to visit his people again». «Господь обещал посетить свой народ». Я прочитаю книгу Иезекииля, 37 главу, и я прочитаю немножко небольшой отрывок, то поэтому наберитесь терпения, это очень важное место Священного Писания, Иезекииля, 37 глава. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости эти и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям этим, вот я введу дух вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество, Сын человеческий, и скажи, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал Он мне, Сын человеческий, кости эти, весь дом Израилев, вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Поэтому изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь». Я прочитал довольно большой отрывок из этой главы об этом видении, которое видел пророк Иезекииль. И читая это, я думаю, вы заметили то, что описание того места, куда его Господь привел в видении, оно было довольно плачевным, довольно устрашающим, некрасивым, неприятным. Он говорит, что Господь вывел меня на поле, поставил, и оно было полно костей. Вот эти много человеческих костей лежало на этом поле. Это было некрасивое зрелище, это было мертвое поле. Ведь кости, которые лежали там, они символизировали смерть. И не просто смерть, которая произошла недавно, но смерть, которая произошла давным-давно, потому что на этих костях уже ничего не осталось, больше не было тела, больше не было жил, мяса, кожи. Не было, остались одни кости. То есть так и подчеркивается, что они были весьма сухие. Весьма — это сильно, это очень сухие эти кости были. Это поле, на котором лежали эти кости, они там лежали долгое время. Был долгий период времени эти кости, когда-то это были люди, когда-то это были настоящие живые люди. И более того, это были не просто люди, это была какая-то армия, это была какая-то воинская часть, может быть. Это было какое-то славное воинское общество, это были воины, это были, когда мы читаем дальше, когда Господь восстановил их, мы видим, что они стали как весьма-весьма великие. Полчище. Полчище — это войско, это полк, это люди вооруженные, сильные. То есть когда-то это были эти люди, и вот пришло какое-то сильное поражение. Такое поражение, что они не просто оставили свои мечи, они не просто опустили руки, они не просто ушли по домам и не просто ушли с поля сражения, они не просто побежали от врага, но они пали костями своими. Они были поражены, они были убиты. Их враг поразил на этом поле. Эти люди, когда-то сильные воины, они пораженными пали на этом поле. И они долгое время там лежали. Это было крайне тяжелое состояние этих костей, сухие, весьма сухие. Это символизирует такое массовое поражение, массовое поголовное поражение, когда куда ни посмотришь, везде смерть, куда ни посмотришь, везде отступление, куда ни посмотришь, везде поражение. И вот это люди, эти, которые лежали, они символизировали Израиль или народ Господень. И именно примерно в этот период времени как раз и жил также пророк Иеремия, пророк Исаия. И они также говорили об этом поражении. Посмотрите, что пророк Исаия, он говорит в 64 главе, 6-7 стих. Он описывает вот это духовное поражение Израиля. Он говорит такие слова, Исаия 64, 6-7. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл лицо Свое от нас и оставил нас погибать от беззаконий наших». В 59 главе Исаия он также говорит, описывает состояние Израиля. Глава 59, 7 стих. «Ноги их, то есть израильтян, бегут ко злу, и дни спешат на пролитие невинной крови. Мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их». Посмотрите, это говорится о людях живых. Когда Иезекииль, он видел это поле сухих костей, это был духовный прообраз, ведь израильтяне, они жили, они были в живых телах, у них были дети, у них были жены, мужья, они работали, это было живое общество. Но он говорил о духовном состоянии, и вот пророк Исаия, он поясняет, почему в глазах Божьих это сухие кости. Он говорит, мысли были нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Поэтому-то далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые. Он говорит, мы ходим, как слепые, мы не видим, мы не понимаем, что с нами происходит. We are confused. We are confused because spiritually we're blinded. We cannot understand what happens around us. Ходим ощупью, мы пытаемся понять, мы пытаемся расщупать что-то, спотыкаемся. В полдень, когда яркий день, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его, спасения, и оно далеко от нас. И дальше пророк Исаия говорит, почему это все? Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова». И он дальше продолжает, можно читать эту всю главу, продолжает, что народ Божий отступил от Господа, народ Божий допустил в сердце свое грех, народ Божий допустил нечестие и беззаконие, и он стал как нечистый, и он стал как слепой духовный, и он стал как тот, как он говорит, мы ревем как медведи. Мы как слепые осязаем, мы спотыкаемся. Мы настолько и вроде бы живые люди, но духовно мы мертвые, как мертвые кости. Я думаю, что сегодня есть так много людей, молодых людей, которые, читая это или слушая это слово, они говорят, это я такой. Я реву, как медведь, я хожу ощупью. Мои беззакония превышают число. Я как будто бы, как эти кости, я уподоблен этим костям, которых нету жизни, которых нету благодати, нету силы, нету радости, нету победы, нету исполнения Духа Святого. Я прихожу в церковь, и я не могу там молиться, потому что сердце мое, оно наполнено нечистотою. Это то поле, на котором был Езекииль. Это то поле, на которое поставил его Господь в видении. И он сказал, посмотри на это поле. Оно было полно костей. Они были все иссохшие. Они были мертвые, эти кости, сухие кости. Посмотрите, я хотел бы буквально назвать четыре причины, и мы дальше вернемся к этому откровению, видению, которое было показано Езекиилю. Я хотел бы быстренько показать четыре причины, почему люди падают, почему люди спотыкаются, почему люди духовно умирают. Первое — это они не получили личное откровение от Господа. Первая причина, почему люди падают, это потому что они не получили личное откровение от Господа. Посмотрите на Авраама и Лота. Это два человека, которые были близко рядом. Это два родственника. Они вместе вышли из земли халдейской, и они пришли на землю обетованную Ханаан. И вот мы знаем, что Господь дал Аврааму обетование. Он сказал, ты будешь на этой земле, эту вот землю я даю тебе и потомству твоему. Посмотри направо, налево, к западу, к востоку, к северу. Всю эту землю я даю тебе. Но Лот, мы знаем, что Лот, он был с Авраамом, он был рядом с Авраамом, он был рядом с человеком, которому было дано обетование. И когда пришел момент, когда у них не хватало места, мы знаем эту историю, что Лот, он выбрал, он пошел в Содом. Он пошел в Содом, он поселился у Содома, он отделился от Авраама. И он пошел туда, в эту землю Содомскую, которая была красивая, которая написана была, она была как земля египетская, как сад Господень, орошаемая была росою. Она была вся в зелени, она была настолько приятна для глаз, что Лот, он выбрал эту землю. И мы знаем, что он выбрал эту землю, он пошел туда, а там жители были развратные, нечистые пред Богом. Вот посмотрите, два человека. Авраам, которому Бог дал обетование, он мог устоять на этой земле. Авраам, у которого было обетование, он остался на обетованной земле. Лот, который лично не получил обетование, он был рядом с человеком, который получил обетование. Он был рядом со своим родственником, который получил обетование. Но сам Лот лично в сердце своем, он не получил уверенность от Господа, что ему принадлежит это обетование. И это первая причина. Первая причина, почему многие молодые люди, они уходят от Господа. Это первая причина, почему многих молодых людей стянет в Содом. Это первая причина, почему многих из вас влекут искушения греха и разврата. Потому что вы не получили личное обетование, откровение, что вы дети Божьи. Человек, который получает обетование в сердце свое, это человек, способный побеждать грех. Этот человек имеет силу обетования. Эта сила обетования настолько могущественна, что написано, что Авраам, имея обетование, принес в жертву Исаака. Имея обетование, он был способен пожертвовать самым дорогим. То есть обетование дает тебе силу для того, чтобы делать дело Божье, исполнять волю Божью. И потому, если мы в жизни нашей не получили личное откровение от Господа, нам будет очень трудно устоять живыми во время сражения. Мы можем пасть, как те люди, костями. Вторая причина, почему люди погибают или падают духовно, это они полюбили этот мир. полюбили этот мир. Писание говорит о Димасе. Апостол Павел говорит о своем сотруднике. У него был такой сотрудник по имени Димас, который помогал ему в служении. И вот однажды он пишет к Тимофею в одном из посланий, он пишет, что «Димас оставил меня, возлюбив этот век, век нынешний». Вот этот человек, который был с апостолом Павлом, который видел много чудес, который слышал Слово Божье, учение апостола Павла, помогал ему в трудах, однажды он посмотрел на этот мир, однажды он посмотрел на красоту этого мира, и он полюбил, как некогда этот Ахан, который пришел в Иерихон, и он говорит, и увидел я там синарскую одежду, и увидел там 100 сиклей серебра и 50 талантов золота, и это полюбилось мне, 200 сиклей серебра и 50 талантов золота, и это мне понравилось, полюбилось, и я взял это. Вот так многие люди, они приходят в церковь, они служат Господу, но в какой-то момент они обращают свое лицо в этот мир. Они обращают свое лицо на прелести этого мира, на красоту этого мира. И они начинают любить этот мир. И они падают. Описание говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, кто любит этот мир, в том нет любви Отчей. В том нет любви Божьей. Не любите мир. Это вторая причина, почему люди падают. Третья причина, почему люди, и мы говорим в частности о молодых людях, почему они падают, это потому что они не взяли всеоружие Божье. Потому что они не взяли на себя всеоружие Божье. Апостол Павел говорит, ведь наша жизнь духовная — это сражение, это битва, это то поле, на котором мы сражаемся. И если мы выходим на это поле без оружия духовного, мы не можем устоять. Если у нас нет этого оружия, если у нас нет щита, если у нас нет меча, если у нас нет шлема, то рано или поздно мы будем пораженными. Апостол Павел говорит Ефесянам 6 главе 10 стих. Смотрите. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь, оденьтесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Козни — это замыслы дьявольские. «Потому что брань наша не против плоти и крови, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого, чтобы победить, чтобы противостать, чтобы остаться живым, чтобы не пасть костями. Для этого примите, возьмите все оружие Божье». Послушайте меня, молодые люди. Мы говорим о серьезных вещах сегодня. Мы говорим, почему сегодня молодые люди падают. Почему они падают? Потому что многие, может быть, получили обетование от Бога, что они дети Божьи, они отдали свое сердце Господу. Может быть, они не смотрят в этот мир сильно много, они не обращают внимания туда. Они не смотрят плохих вещей, они не берут плохих вещей с этого мира. Но если они не укрепляются, если они не облекаются во всеоружие Божие, если они не принимают это всеоружие Божие, они не способны противостать против козней дьявольских. И апостол Павел говорит, для этого примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой. И все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истину, облекитесь в броню праведности, обуйте ноги в готовность благовествовать, возьмите щит веры, которым можете отражать вот эти стрелы лукавого, шлем спасения. И так дальше он говорит, он перечисляет вот эти духовные всеоружия, которые нам необходимы, чтобы нам устоять в это последнее время. Враг выходит против человека Божьего. Мы все стоим на этом поле. Мы все стоим на этом поле. И если у тебя, дорогой друг, нету этого всеоружия Божьего, если у тебя нету этой веры, которая приходит от Слова Божьего, если у тебя нету этого шлема спасения, ты не способен контролировать свои мысли, если у тебя нету этого щита, которым ты отражать можешь стрелы лукавого, Слова Божьего меча, если у тебя этого нету, то рано или поздно ты будешь там среди сухих этих костей. Рано или поздно ты падешь, как те многие люди, как Израиль, который упал, потому что нам необходимо противостать с нашим всеоружием, которое нам дает Господь. Итак, это была третья причина. Первая причина — не получили откровения от Бога. Вторая причина — полюбили этот мир, посмотрели в этот мир. Третья причина — не облеклись всеоружие Божие и потому пали. И последняя, четвертая причина, которую я хотел бы назвать, и мы вернемся дальше к этому видению, Это их просто никто не поддержал. Помимо того, что нам необходимо получить все оружие Божье, помимо того, что мы должны получить откровение от Господа, обетование, помимо того, что мы должны хранить себя от этого мира, нам просто необходимо быть в кругу людей, которые нас поддерживают. И в этом может быть лично наша вина, что мы отбились от церкви, от общества. Мы как бы не ходили на молитвы, мы не ходили на служение, мы не ходили в церковь, мы не посещали те места, где люди молятся и поддерживают друг друга. Это может быть также и в некоторой степени вина и самой церкви, вина наших близких, когда нету людей, которые становятся в пролом. Написано: «Молитесь друг за друга». Духовное охлаждение церкви влияет на состояние молодых людей. Если церковь сама, она охладела, то и молодым людям, вам, всем вам, кто находитесь здесь, вам также трудно противостать. И потому я хотел бы сказать сегодня, что с одной стороны, это и наша ответственность стоять в вере. С одной стороны, это наша ответственность стоять на этом поле и смотреть, чтобы враг не поразил нас. Но с другой стороны, был момент, когда Моисей поднимал руки, и когда он держал эти руки, то народ Божий побеждал. Но как только Моисей опускал руки, тогда и народ Божий во всем всеоружии, со всем вдохновением, со всей уверенностью, со всеми обетованиями, народ Божий, вот эти воины, молодые люди, которые сражались, они падали пораженными. И в этом есть большая роль церкви в общем. Если церковь ослабевает, тогда это ослабление духовное влияет на молодых людей. И потому им все труднее и тяжелее становится. Поэтому я хотел бы, чтобы мы понимали все эти причины, почему в жизни нашей иногда бывают такие трудные моменты, когда мы чувствуем себя пораженными. Итак, я хотел бы вернуться к этому откровению, которое видел Езекииль, это видение. И он видел это поле, мы сказали, которое было полно сухих костей. И написано: Господь сказал мне, 3 стих, «Сын человеческий». Езекииля 37 глава. «Сын человеческий, а живут ли эти кости?» Он говорит: «Я не знаю, Господи, Ты знаешь». И 4 стих. Господь говорит: «И сказал мне, изреки пророчество на кости эти, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Господь все называет своими именами. Он обращается к этим костям. И Он не просто заглаживает их состояние. Он не просто как-то в общем говорит. Он говорит: если это кость, Он называет их костью. Господь, смотря на нас, Он хочет, чтобы мы все называли своими именами. Если мы в жизни нашей чувствуем, что мы согрешили пред Господом, Господь хочет, чтобы мы исповедовали грех своим именем. Господь, смотря на наше состояние, Он не говорит что-то красивое, что-то общее. Он называет кости сухие. Слушайте слово Господня. Очень часто бывает, молодые люди подойдут, и они просят: помолитесь за меня, чтобы Бог дал мне мудрости. И когда начинаешь дальше спрашивать, о какой мудрости этот человек просит, тогда там нужно исповедание, там нужно глубокое покаяние, там не просто нужно просить мудрости, а там нужно каяться, открывать свои грехи пред Господом. Господь хочет, чтобы мы, приходя к Нему, если в нашем сердце есть эта духовная смерть, если в нашем сердце, если мы посмотрели в этот мир, если мы черпнули чего-то из этого мира, Господь хочет, чтобы мы называли все своими именами. И смотря на твое личное сердце, Господь смотрит туда, и Он хочет увидеть это состояние искреннее, когда мы называем все своими именами. «Кости сухие, слушайте слово Господне». Единственное средство, которое Господь предложил этим костям, единственное средство, которое Господь предложил пораженному Израилю, единственное средство, единственный выход, который Господь дал народу Божьему, который духовно был мертвый. Слушайте слово Господне. Сегодня так много вокруг людей, так много церквей, так много различных движений.

Слово Господне — это то Слово, которое способно оживить. Будьте там, где провозглашается это Слово, где исповедуется это Слово, где говорится о Слове Господнем. И вот когда он изрекал, Езекииль, он изрекал это Слово Господне, пророчество, написано, что когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и начали сближаться эти кость с костью, произошел шум. Друзья, вот это и есть такой прообраз пробуждения, которое приходит в жизнь народа Божьего, в жизнь каждого человека, когда человек слушает Слово Господне, когда человек вникает в это Слово, когда человек начинает сам читать это Слово, когда человек открывает свое сердце, чтобы Слово Божье входило в него, начинает происходить какое-то движение, приходит шум пробуждения, братья и сестры. Есть шум пробуждения, который Господь хочет слышать в народе своем, когда народ Божий, когда молодые люди, они чувствуют вот это вот влечение Духа. Я не раз читал такие интересные свидетельства, когда Господь посещал людей, и происходили такие сильные, особые переживания у людей, когда их дух начинал сокрушаться, когда они не могли сдержать свой вопль, когда они начинали стонать даже, кричать, плакать, рыдать, вопиять, провозглашать, когда вот этот вопль раскаяния, вопль сокрушения пред Богом, он был настолько сильным, что окружающие люди даже думали, что они сходят с ума. Вот есть момент, когда Дух Божий начинает делать движение в человеке. Есть момент, когда Дух Святой начинает производить что-то в сердце человека. И эти сухие кости начинают произносить этот духовный шум покаяния, шум приближения к Богу. Это шум приближающего дождя. Это шум пробуждения, который приходит в сердце человека. И это начало происходить. И это было настолько тяжелое состояние. Ведь дело в том, что когда они даже и соединились, когда они и стали уже настоящими людьми, написано, что духа в них не было. Они еще как бы лежали, они не способны были ничего делать. И вот Господь говорит тогда из реки пророчества, чтобы вошел в них дух, чтобы вошел в них дух. И Господь говорит: «И я вложу в вас дух мой, и вы оживете». Посмотрите, Господь дает очень важное слово для каждого из нас, для церкви последних дней. Господь говорит, что «я вложу в них дух, и они оживут». Вот лежали эти кости там долгое время, я не знаю сколько лет, чтобы разложились все эти тела, чтобы исчезло, растлело, превратилось уже в прах вот это все тело, остались одни кости, которые высохли, прошло много лет. И я думаю, что там были в Израиле люди, которые понимали эту проблему, которые видели это состояние. Там были люди, которые оценивали правильно положение Израиля. Поэтому они и говорили, что наше состояние очень тяжелое. Они говорят, что нету у нас выхода, что мы пришло поражение. И они даже так пред Господом говорили, что мы погибли, мы оторваны от корня, и нету у нас никакого выхода. То есть они понимали, эти люди мыслили здраво, они понимали, что пришло духовное поражение. И я думаю, что, может быть, они как-то пытались это исправить. Может быть, они, вот эти люди, которые имели понимание, что кости высохли, что армия Господня, народ Божий упал, отступил, поражение, отступление. Они понимали это. И я не думаю, что они просто сидели и чесали себе затылок. Я думаю, что они что-то делали. Я думаю, что они, наверное, вокруг этого поля тоже ходили. Я думаю, что они в этом поле что-то делали, что-то усматривали. Я думаю, что они, может быть, даже эти кости как-то слаживали, пытались соединить эти кости, пытались исправить это положение, потому что печальная ситуация, поражение пришло в Израиль. И они вот много очень что-то, наверное, предпринимали, как-то собирали, как-то, может быть, пересчитывали даже, я не знаю, может, пытались группы как-то сгруппировать. И в конечном итоге они разочаровались. И написано, что вот они говорят: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Они пришли к этому пониманию, что все, что мы делаем, оно не может принести никакого результата. А Господь говорит, что «вот я вложу в вас дух мой, и оживете». Послушайте, никакой способ, молодые люди, дайте мне это сказать очень прямо, никакой современный способ, никакие современные технологии, никакой стиль служения, будь это новый или прогрессивный, или консервативный, никакие, может быть, наши современные

0: и PowerPoint presentation на собрании, никакие другие вещи не способны оживить твое сердце, не способны оживить твой дух. Что бы ты ни искал, может быть, ты бегаешь в разные церкви, и там красивее говорят, и там более интересные примеры за кафедры говорят, там смеются, там интересно, там может быть лучшая ашерская служба, там встречают хорошо и провожают хорошо, там может быть делают какие-то вечера, и может быть какие-то, может быть или breakfast, или dinners для вас, я не знаю, что бы там ни делали, ни один способ, ни один современный, самый изысканный способ не способен, не может преобразить твое разбитое, твое сокрушенное, твое пораженное грехом сердце. Есть один Дух Святой, который способен оживить твое сердце. Есть один Дух Святой, который способен оживить эти сухие кости. Есть один Дух Святой, которому не важно, какую ты песню поешь, и не важно, может быть, какие presentations на screen, или не важно, на каком языке даже говорят, лишь бы ты понимал. Не важно, в каком стиле проводится служение. Я очень часто слышу, что неинтересно ходить в церковь, потому что несовременное служение, потому что мы отстаем, может быть, от американских церквей. Но позвольте мне сказать, Господь показал это видение 590 лет до рождения Христа, это 2500 лет назад. И в этом видении очень четко Господь показывает, что ни одно человеческое средство не способно оживить дух христианина, дух человека. Есть только Дух Святой, который приходит в жизнь. Есть только Дух Святой, который способен исцелить твое сокрушенное сердце. Есть только Дух Святой, который способен дать тебе победу над плотью, над искушениями, над грехом. Есть сила Святого Духа, которая поднимает. Есть сила Святого Духа, которая сходит на эти сухие кости. Есть сила и помазание Духа Божьего, которое из этих костей, оно способно сделать это великое полчище, которое поднимается, вооруженное с ног до головы Божьей силой, Божьими обетованиями, Божьими дарованиями, и эта великая армия спасенных, она идет против этого врага, наступая на всякую силу вражью. Это только может сделать Дух Святой. И потому, друзья дорогие, молодежь дорогая, я хотел бы пригласить всех вас к этому серьезному поиску, к серьезному поиску лица Господня и Духа Святого, потому что что бы мы ни делали, мы не способны, мы просто не способны преобразить состояние современной церкви. Посмотрите, пророк Захария говорит о том, что когда Господь посетит свое стадо, то оно возвратится из плена. Так говорит пророк Захария. Господь говорит через пророка Захарию. Посмотрите, что Господь говорит через пророка Иеремию, когда все сосуды Дома Божьего отнесены были в Вавилон. Вот эти сосуды Дома Божьего, они символизируют славу Церкви, они символизируют дарование Церкви, они символизируют силу Божью в Церкви, движение Божье. И вот эти сосуды, они были отнесены в Вавилон. И Господь говорит, что когда я посещу их, то они будут возвращены на землю свою. Когда я посещу их, то слава Господня будет возвращена. Господь говорит через пророка Иеремию, что вы будете 70 лет в плену до тех пор, пока я не посещу вас в плену в Вавилоне и возвращу вас в вашу землю. Когда-то Иосиф, умирая, он говорил, завещал своим братьям, он говорит, что вот я умираю, но Господь посетит вас вновь. Господь вспомнит о вас и посетит вас в земле этой, и Господь выведет вас из Египта в землю обетования. Мы видим, что Господь, когда Он вспоминает о Своем народе, когда Господь посещает Свой народ, вот эти обетования, они оживают. Народ Божий приходит в эту славу. Народ Божий наполняется Господним присутствием, когда Господь посещает Свой народ. И я вижу через это пророческое видение, которое видел Езекииль, что Господь, Он обещал посетить Свой народ. Господь обещал, Он говорит, вы видите это поле, которое полно костей. Вы видите это состояние, смотря на свою жизнь. Может быть, и ты говоришь, что я как эти сухие кости, я как иссохший, у меня нету жизни. Я поражен грехами, зависимостью, искушениями. Я впал в различные грехи, которые даже стыдно о которых говорить. И ты смотришь на себя, и нету у тебя жизни духовной, нету благодати, нету силы. Но Господь говорит, позволь, чтобы мое слово вошло в тебя, позволь, чтобы мой дух коснулся тебя, позволь, чтобы моя благодать наполнила твое сердце, и ты увидишь, как твои кости начнут оживать, ты увидишь, как вера начнет подниматься, ты увидишь, как жизнь твоя преобразится, потому что Дух Святой для того и пришел, чтобы оживить сокрушенное сердце. Дух Святой для того и излился, чтобы дать в это последнее время победу, чтобы дать благодать и силу. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы рассказать. Это было, может быть, 9 лет назад. Я помню, я приехал с церкви, с молодежного служения домой. И когда все легли спать, я не мог уснуть. Я вышел, сел в машину на улице. И мне было так больно за состояние молодежи. Я видел многих молодых людей, которые приходили в церковь, чтобы только показать себя. Было очень много красивых девушек, которые так одевались, что с первого взгляда было видно, что они пришли не Господа прославить и себя показать. Было очень много ребят, которые только и ждали конца служения, чтобы сесть вместе с девушкой, поехать в ресторан. И видя все это, мне было больно на сердце, я просто сидел в машине, молился. И вдруг в один момент Господь мне как бы в видении показал вот это поле. Я увидел как бы это поле, которое видел Езекииль. Вот это громадное поле, которое было полностью засеяно сухими костями. И вдруг в один момент мне так стало больно, мне так стало тяжело на душе. Я увидел там живых людей, которые духовно мертвые. Я увидел там много молодых людей, которые духовно смердят своими костями. И когда я там плакал в машине, вдруг Господь показал мне второе видение. Я увидел, как на этом поле поднялась многочисленная, можно сказать, миллионная армия людей, исполненных Духа Святого и благодати Твоей, как в одно мгновение поднялась масса людей на этом поле, которые были как сильное, страшное, устрашающее войско, которое стояло ровно, непоколебимо. И в этот момент Господь дал мне вот это вот обетование, что время пробуждения придет. У Господа есть план для нашего поколения. Господь не забыл это поле сухих костей. Оно не безразлично Ему, смотря на свой народ. Он говорит: «Я не забыл тебя, народ мой, но у меня есть для тебя особое излияние Духа в это тяжелое, в это мрачное, в это время греха и искушения. Для молодых людей Господь приготовил великие обетования, которые оставил Он нам в Священном Писании. Молодые люди, эти обетования принадлежат для тебя и для меня». Господь приготовил их для нас, чтобы мы пользовались этими обетованиями, чтобы мы поднялись, как это великое множество. Это весьма написано, весьма великое полчище, которое будет поражать силу врага. Друзья дорогие, давайте мы встанем на наши ноги. Я хотел бы, чтобы мы молились. Я хотел бы, чтобы мы молились о том, чтобы Господь оживил эти кости. Я хотел бы, чтобы мы молились о том, чтобы Господь оживил, чтобы каждый из нас сегодня молился, чтобы Господь оживил твои лично кости, чтобы Господь дал тебе победу, чтобы Господь осветил тебя. Дорогой друг, брат, сестра, молодой человек, парень или девушка, кто бы ты ни был, Господь обещал посетить свой народ в последнее время, и Он это сделает. Но очень многое зависит от нас сегодня. Очень много зависит от тебя и от меня, насколько мы будем хотеть этого пробуждения. Ведь пробуждение может обойти нас стороной. Может быть, справа или слева меня кто-то пробудится, кто-то оживет, а я могу так и лежать этими костями. Господь хочет, чтобы мы открыли свое сердце, чтобы Его Слово и Дух Святой вошел в нас. Только они способны оживить твое состояние. Мы будем сейчас молиться, и я призываю всех к молитве. Если вы чувствуете, что вы как эти кости, вы сидели на этом служении, и вы знаете свое сердце, вы знаете свои проблемы, вы знаете свою боль, вы знаете раны своего сердца. У вас может быть какая-то трудность, какой-то грех, какое-то искушение, может быть вообще поражение. Maybe you're spiritually down to the point that you're as those bones, dry bones, and you're here and you're saying, can God do anything for me? Может ли Бог что-нибудь сделать для меня? То сегодня я хотел бы, чтобы все мы вместе молились. Молились, чтобы Господь осветил. Молились, чтобы Господь поднял. Молились, чтобы Господь очистил до глубины души. Я знаю, что есть немало молодых людей, приходится беседовать, которые в серьезных проблемах духовных. Они как кости. Иногда так поговоришь, помолишься, приходишь домой и просто плачешь. Думаешь: «Боже, почему? Почему так глубоко упали? Почему 18 лет уже все испробовали? Почему? Почему этого молодого человека тянет?
1: бесы эти в такую грязь, сухие кости. Сегодня Бог обращается к тебе. Если ты хочешь победу, если ты хочешь освящение, если ты хочешь благодать, выходи, кайся, исповедуй свои грехи, открывай свои грехи, не скрывай свой грех. Исповедуй пред служителями, пред Господом. Кайся искренне, Господь даст тебе силу. Мы молимся.

Не лейте никогда на землю зря воды, ведь кто-то без нее в пустыне умирает. Не можешь дать ему, не орошай среды, которая воды не принимает. Вода — живое слово, то, что Бог, сказав однажды, вызвал мир из бездны. Скажи его уместно, в пору, в срок, на вопль души ответь глотком надежды. Пусть капли слов на жаждущий язык падут, как освежающая влага тому, кто к освежению не привык, кому и капля влаги дар во благо. Не сытых Божьей мудростью питай, голодным сохрани живого слова крохи, и попусту воды не разливай, пролей на то, что без нее засохнет, и Бог вознаградит твой щедрый жест и даст увидеть к жизни пробужденье, когда его животворящий перст тобою орошенным даст спасенье.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Контингент третьего лагерного пункта в основном состоял из воров-рецидивистов, карманных воришек, бродяг, разбойников, грабителей, конокрадов, воров, вскрывающих сейфы и так далее. Их профессиональным увлечением и одновременно заработком в пределах преступного мира является игра в карты. Кто имеет, тот ставит на кон деньги или одежду. У кого их нет, тот проигрывает голову тех заключенных или вольнонаемных, иногда охраны или администрации, которые предопределены для этой цели воровским советом. По дороге из тюрьмы в лагерь я исхудал, ослаб физически. Зеркал там нет. Как-то я взглянул в воду в старом ржавом котле, стоявшем на улице, и увидел свой облик. Вид у меня был плачевный. И когда я проходил медицинскую комиссию, мне дали четвертую группу. За ней шли уже дистрофики. Я назвался художником, и меня оставили в зоне. В бригаду, работающую на лесоразработках, пока не включили. Позже меня направили на погрузку машин в лес. Мороз в ночное время доходил до 60 градусов, и при такой температуре мы вручную грузили лес на машины. Заключенные обмораживали лица, ноги, руки. И когда я получил травму руки, меня нарядчик послал на конторскую работу. Временно я работал секретарем начальника лагеря, затем статистом нормировщика. И вот однажды вечером я вышел из кабинета начальника и смотрю, мчится человек в сторону вахты и орет изо всех сил. Это был завхоз нашего лагеря Ковылкин Иван. Его рубанули топором по голове из-за угла. Голову разрубили, но череп был крепкий, и он выжил. Дело в том, что его убийца поскользнулся и потом смягчил удар и не убил его. После этого случая всю воровскую верхушку увели в четвертый лагерь. Там их по одному заводили на вахту, и солдаты избивали их до тех пор, пока те не теряли сознание. Полуубитых сажали в карцер. Того, который покушался на Ковылкина, завели на вахту последним. Его поднимали до потолка и из всех сил били задней частью об пол. Трех раз было достаточно, чтобы без побоев отправить его на тот свет. Через 3 дня он скончался. После этого случая наличие топора в зоне рассматривалось как приготовление к следующему террористическому акту. Бараки зимой отапливались дровами. Освещение зоны в ночное время производилось кострожогами. Заключенные заготавливали в тайге столько дров, чтобы костры по углам и посреди лагеря у высокой бревенчатой ограды непрерывно горели всю длинную зимнюю ночь. Это было наше электроосвещение. И вот однажды кто-то из хозлазбуги взял утром топор на вахте, чтобы на ночь нарубить дров для отопления барака. Все по очереди брали этот топор и рубили для себя дрова. До вечера его нужно было сдать на вахту, но его дежурному вахтеру не сдали. Наступил вечер. Топор в зоне. Сигнал опасности. Ночью чья-то голова полетит с плеч. В числе рубивших дрова этим топором оказался и я. И когда я находился в кабинете начальника лагеря, как его секретарь, отворилась входная дверь. Нарядчик Нестеренко пальцем поманил меня к себе. И я подошел. Он спрашивает. «Топор брал?» «Брал, говорю». «У кого брал?» С ним было 2 молодых парня, заключенных из числа хозлесобслуги. И я показал на одного из них. «А кому отдал?» Я указал пальцем на другого и сказал. «Вот ему». Он, обозлившись, сказал. «Идите, я буду вас бить, пока не поубиваю». Я вышел на территорию зоны. Мне всего 22 года, еще хочется жить. Я в теле щупленький, меня убьют или сделают пожизненным инвалидом. Мы вышли на широкую, снежную, истоптанную заключенными дорогу. Нарядчик почему-то задержался у Микова,
начальника лагеря. Мы стоим и ждем его. Я подумал, за какой грех Бог отдает меня в его руки? Мысленно я проверил себя, свое хождение и ничего за собой не обнаружил. Тогда я с дерзновением воскликнул, хотя и не громко: «Господи, помоги мне, спаси меня, укажи нам, где этот топор, дай нам этот топор». Примечательно то, что так я молился первый раз в жизни. Молилось все мое существо из всей глубины моего сердца. И вдруг меня подхватили две невидимые руки на уровне груди и мощно повлекли вперед. Я только успел крикнуть этим ребятам: «Идите за мной!» Эти две руки я чувствовал весьма отчетливо. По пути я взглянул, чтобы их увидеть, но ничего, кроме своей груди, я не увидел. Эти руки вели меня по дороге. Остановиться я не мог. Они меня просто несли. Проведя меня метров 100, они во мгновение крутанули меня градусов на 90 направо, как раз против тропинки, ведущей в сушилку. Мы мчались быстро, и когда я увидел перед собой дверь сушилки, то, толкнув ее рукой, влетел в нее, и со мной те двое. Сверхъестественные руки отпустили мою грудь, и я их больше не чувствовал. В сушилке стояло облако пара и дыма. Там сушились бушлаты заключенных, промокшие от пота и снега. На стене мерцала керосиновая коптилка. Возле железной печи стоял сушильщик Орехов, родом из Воронежа. На правой руке у него не было пальца. Когда мы влетели, он остолбенел и замер. Что мне должно было делать дальше, я не знал. Вдруг по правую сторону от дверей блеснула мне как бы легкая молния, которую я хорошо увидел. И я понял, что она указывает мне, что топор находится здесь. И я воскликнул: «Топор здесь, ищите!» Схватил коптилку, встал на одно колено возле стоявшего здесь деревянного топчана. Все пространство под ним до отказа было забито дровами. Ребята, один с головы топчана, другой с ног, выбрасывали оттуда эти поленья. Орехов стоял без движения и наблюдал, что творится. Он не произнес ни одного звука. На земле под дровами лежал топор. Я схватил его, и мы бегом помчались к Нестеренко. Прибежав к нему, я сказал: «Вот топор». Он спросил: «Где он был?» «У Орехова в сушилке». И он сказал: «Идите отдыхать». И мы пошли каждый в свой барак. Таким путем Господь спас меня от преждевременной смерти. Для меня это было самым настоящим чудом, явленным по милости Божьей. Слава Богу! Как там бьют провинившихся заключенных, видно из следующего примера. Один чех по фамилии Каздека Дмитрий, поддавшись советской агитации за границей, в том смысле, что в СССР люди живут как в раю, перешел границу и попал в Союз. Его арестовали и посадили в тюрьму за переход границы. Он работал у нас в лагере поваром. И вот однажды бухгалтерия, не согласовав вопрос с бригадами, перевела большой паёк овсяной крупы, полагавшийся ударной бригаде за высокие проценты, на муку. Удельный вес продуктов намного уменьшился. Бригада ожидала по 3 овсяные каши. Пришли на ужин, а Каздерка из этой муки напек блинчиков, и эти блинчики у него разворовали. В результате бригада осталась полуголодной. Бригадир обратился к начальству, а те сказали: «Идите разбирайтесь сами». И вот бригадир Троцкий поднял свою бригаду и повел ее на кухню. В этот день я как раз дежурил на кухне. Об этой химии, которую устроила бухгалтерия, я не знал, да и ничего не мог бы здесь поделать. Узнав о возмущении заключенных, Каздерка удрал с кухни, а я, не осознав опасности, стоял здесь в белом халате. Троицкий подскочил ко мне и скомандовал:
«Бейте его!» Первый дал мне по уху кулаком. Шапка слетела с головы, а я закричал: «Кого вы бьете?» Они остановились, увидев, что это не повар. Побежали искать Каздерку. Нашли его, и, взяв поленья полуметровой длины, они, 20 человек, били его так, что тайга наполнилась эхом от рева нашего повара. К счастью, он был очень крепким парнем и остался жив. А если бы меня вот так отдубасили, то я бы точно навсегда остался бы в этой тайге. И тогда эти строки никто в жизни не прочитал бы. Но Господь сохранил меня, спас меня от этих ужасов и смерти. Слава Ему вовеки!

Возможно, ты устал сражаться. Возможно, тебе хочется упасть, забыть про все и просто сдаться и медленно идти назад. Твои проблемы невозможны, никто не может их решить, и люди все как будто слепы, идут, не замечая вас. А ты болеешь и страдаешь, врачи не могут вам помочь, лекарства нету, умираешь. Уходит жизнь, и нету слов. Возможно, ты погряз в долгах, и ты не можешь их вернуть. Работы нет, и денег нет, и ты от этого устал. Возможно, ты зависим стал от разных неприличных сцен. Твои журналы, интернет, погряз в грехе, победы нет. Проблем хватает на земле. Наркотики, аборты, СПИД, долги, болезни и грехи. Они не могут просто так уйти. Надежды нет на человеков. Они не в силе нам помочь. Есть то, что человек не может решить, исправить и забыть. Но с нами Бог, и Он всесильный. Его могущая рука не сократилась, не иссякла. Она прекрасна, как всегда. Только Господь нам даст победу. Только Господь решит проблему. Иегова наш и наш Спаситель готов прощать и принимать. Но часто мы не верим в Бога. И мы забыли про Него, оставили Его в сторонке, решаем все своим путем. Надеемся на человека, на наши деньги и дела, на мудрость нашу и на славу, на то, что мы авторитетны стали. А где же Бог? Где наш Спаситель? Где наш помощник и судья? Где тот, кому мы обещали словом, что будем верны до конца? Забыли мы про обещания, и нам не хочется так жить. Мы ходим в церковь в воскресенье. На этом все. Нам некогда служить. Давайте вспомним обещания и вспомним с Богом наш завет. Как было нам тогда прекрасно. Хотелось Господу служить. Мы всех любили, всем прощали. Долги, обиды и дела. Мы каждый день Христу молились, читали Божьи слова. Что стало с нами в этом мире? Где вера наша, где дела, где стойкость наша, где отвага за имя Господа Христа? Пора проснуться нам, ребята. Пора нам Господу служить. Конец так близок, так реален, что нету времени так жить. Приди к Христу с открытым сердцем, и Он поможет, друг, тебе, решит, исправит все проблемы и силу даст тебе идти. И ты, христианин усталый, приободрись и перестань стонать. Отдай Христу свои проблемы. Возьми свой меч и хватит спать. Господь дал все нам для победы.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 42.

по 5-2-9-6-7-8-2-9. Повторяю, 4-2-5-2-9-6-7-8-2-9. Или удобным для вас способом на сайте radio.mv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете Христианское радио МВ.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. Ефесянам 6:18. Непрестанно молитесь. Господь Иисус, как человек, сознательно занял место зависимости от Бога. Молитвой начал свое публичное служение при крещении, и молитвой же завершил его на кресте. Он жил, молясь, и умер, молясь. То, что он делал для Бога и людей, совершалось молитвенно. Он говорил со своим Отцом в уединении, в присутствии учеников, в кругу друзей, публично на кресте. Он молился о Симоне Петре, об учениках, о верующих в Него по слову их, о своих врагах и о самом себе. До и после завершения любого служения мы видим Его наедине с Богом. Помимо таких моментов, когда Он удалялся для молитвы, Он жил молитвой постоянно, так что мог сказать: «А я молюсь». Бог призывает нас непрестанно молиться. Но как бывает на самом деле? Он хочет, чтобы мы не только преклоняли колени утром и потом еще перед отходом ко сну, а молились в течение дня, то есть помимо тех моментов, когда мы обращаемся к Нему вслух. Это означает, что Бог должен присутствовать во всех наших жизненных ситуациях. Именно так жил Господь Иисус, который мог сказать: «Всегда видел я пред собою Господа». Какой пример! Что бы в жизни ни случилось, уповай на Божью милость. Чем вздыхать пред Ним склонись и молись.

свяжешь. Которых не расскажешь.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

0: Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть». Но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу, то что истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз». Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь.
1: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте». И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина». Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока 1-летних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами 1-го плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай бедному и пришельцу
0: оставь это. Я Господь Бог ваш». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря также: «В девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу». И сказал Господь Моисей, говоря: «Скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». И празднуйте этот праздник, Господень, семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш, и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. И сказал Господь Моисею, говоря: «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею.

Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, говорит Господь. Ты мое присутствие чувствуешь, стук мой нежный, ты сердце слышишь, чьей, скажи мне, искупленный кровью предо мною сегодня ты дышишь. Я не требую ладан и смирну, мне не надо золота, камни, я хочу лишь чистое сердце и сегодня беседовать с вами. Я хочу, чтобы вы с простотою как-то женщина прикоснулась, чтобы вы, дорогие дети, от оков греха отряхнулись. Я хранил вас в пути прошедшем, даровал вам для жизни много, и теперь вы стоите в преддверии неизвестной для вас дороги. Вспомни ныне, душа дорогая, как давал я силы, терпения, как в пути прошедшем обильно изливал я благословения. Вспомни, как держал я за руки, как водил на пажити злачные, как с любовью приходил я, когда дни твои были мрачные. Я тебя исцелял, и однажды на пути укрепил твои ноги, и тогда ты мной вдохновленная обо мне говорила многим. Вы мою получали силу, получали духа крещения, и теперь посмотрите с верою, и сегодня я в вашем служении. Приходил я в ваше общение с распростертыми к вам руками, и теперь посмотрите с верою, дети, я стою между вами. Ободри же народ сегодня, удали прочь неверие, сомнения, пусть же будет не буквы, а духа предо мною ваше служение. Я сегодня хочу единства, освящения в моем народе, чтоб была любовь, смирение, красота с простотой, как в природе. О, народ, подними свое знамя, я зову на подвиг свершения, потому что в семьи ваши очень хочу послать благословение. Поднимись, как Закхей, чтобы видела ты меня, душа дорогая. Я тебе говорю сегодня, в доме быть у тебя желаю. Я хочу воскрешать, как Лазаря, и поднять, как дочь Иаира, накормить, как толпу пятитысячную, отпустить от ног моих с миром. Вы стоите перед пришествием, потому что скоро приду я, и воскликнешь тогда «Осанна!», воспоешь тогда «Аллилуйя!». Аминь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. 1 Коринфянам 13:2. Вы когда-нибудь видели мыльный пузырь? Ну, конечно, видели. Зачем, я спрашиваю? А какой самый большой мыльный пузырь вам доводилось видеть? Оказывается, в мире проводятся соревнования по надуванию мыльных пузырей и даже фиксируются разнообразные рекорды. Самый большой официально зарегистрированный мыльный пузырь был надут Аданом. Его длина была 35 метров. Попытайтесь представить себе этот пузырь. Он огромный, он необыкновенный, он красивый, он переливается на солнце всеми цветами радуги. Однако, какой след он оставит после себя в мире? Плевок на асфальте. Мокрое место. Каким бы большим и красивым ни был бы мыльный пузырь, на самом деле он ничто. Какими бы чудесными дарами ни обладал человек, без любви эти дары не принесут пользу никому. Каким бы грандиозным ни было чье-то служение, без любви оно не будет иметь никакого эффекта для вечности. Какими бы впечатляющими ни были дела какого-либо человека, в отсутствие любви они оставят после себя пустоту, мокрое место, плевок на асфальте. Самые большие духовные дары и самые громкие служения не окажут значимого созидательного влияния на церковь, если они не сопровождаются равновеликой любовью к тем людям, которым мы служим. Один пастор рассказывает, как он на собственном опыте убедился, что отсутствие любви перечеркивает прочие дарования. Однажды он попал на конференцию, на которой выступал выдающийся проповедник. У этого проповедника было блестящее образование. Он хорошо разбирался во всех направлениях современной мысли. Он тонко чувствовал человеческую натуру и к тому же был великолепным оратором. Казалось бы, у него были все дарования, необходимые для эффективного служения. Однако, впоследствии оказалось, что о его проповеди было мало положительных отзывов. Один молодой служитель сказал: «Он говорил все правильно, но, честно говоря, я не чувствую, что он любит свою паству. Он говорил с каким-то внутренним гневом». Действительно, можно говорить истину, но если это делается без любви к людям, то проповедь становится пустым звуком. В одной церкви был служитель, который не мог похвастаться большими способностями. Он не был искусным оратором, и его манеры были немного грубоваты. Однако он был одним из наиболее эффективных пасторов в своем районе города. Когда автору этого рассказа довелось посетить эту церковь, он разговорился с одним из членов церкви, и тот объяснил, почему община так горячо поддерживает своего служителя. Он сказал: «На это есть две причины. Во-первых, он никогда не просит у нас ничего в корыстных интересах. Но самая главная причина, почему мы охотно за ним следуем, заключается в том, что он нас любит, и мы все это хорошо видим. Самые сильные духовные дарования и самые впечатляющие дела служения не будут созидать церковь и не принесут результатов для вечности, если они не погружены в атмосферу любви». На проблему служения без любви указывал Христос в своем обращении к Ефесской церкви. У этой церкви было много хорошего. Во-первых, они много трудились. Они утруждали себя служением Господу и не боялись отдавать этому все свои силы. Во-вторых, они проявляли терпение.
Это значит, что, столкнувшись с трудностями, они не паниковали и не опускали руки. В-третьих, они практиковали церковную дисциплину, обличали грешников и удаляли нераскаянных из своей среды путем отлучения. Они серьезно относились к богословию. В-четвертых, эта церковь успешно перенесла гонения. Они не были тепличными верующими. Они знали, что такое страдать за Христа. Таким образом, у них было много духовных даров, которые активно проявлялись в делах служения. Однако, этой же самой церкви Христос ставит неутешительный диагноз. Какое же обвинение Господь Иисус выдвигает против этой церкви, которая так много трудилась? «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Без любви все их служение со всеми духовными дарами было пустотой, мыльным пузырем, внешней оболочкой, лишенной духовной силы. Вот как Христос смотрит на церковь, которая при здравом учении и активном труде забыла о любви. Потерявшую любовь церковь Христос призывает покаяться, то есть восстановить любовь. Христос угрожает отвергнуть Ефесскую церковь. Почему? Потому что церковь, в которой нет любви, это просто не церковь. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанна 13:35. Если в церкви не осталось любви, то не осталось признака, по которому узнаются ученики Христа. Значит, это уже не церковь, и Христос готов сам ее убрать. Однажды знаменитый миссионер Хадсон Тейлор проводил собеседование с молодыми людьми, которые хотели трудиться в его китайской миссии. Он задавал им несколько вопросов, чтобы определить, готовы ли они к той непростой жизни, с которой им предстоит столкнуться. «Так почему вы хотите поехать миссионером в другую страну?» — спрашивал он. Один человек так ответил. «Я хочу нести весть о Христе в других странах, потому что Христос повелел нам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всему творению». Другой сказал. «Я хочу поехать в Китай, потому что миллионы людей в этой стране умирают, так и не услышав об Иисусе». Тогда, как только Он может их спасти. Другие люди давали подобные ответы. Хадсон Тейлор задумчиво посмотрел на них и произнес: «У всех вас хорошие мотивы, но я боюсь, что они окажутся недостаточными, когда вы столкнетесь с настоящими скорбями и испытаниями, особенно если вам будет угрожать смерть за свидетельство о Господе. Единственный мотив, который поможет вам сохранить верность, это если Христова любовь будет гореть в вашем сердце. Тогда вы останетесь верными в любой ситуации». Дуайт Муди говорил: «Бог использует смелых людей, но лишь тех, кто любит. Обязательно проявляйте любовь. Нет никакого смысла трудиться без любви. Врач или юрист могут хорошо справиться со своей работой и без любви, но Божья работа без любви выполняться не может. И это правда. Церковная деятельность или любое духовное служение без любви не приносит пользу. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Галатам 5:6. Итак, без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Без любви самые впечатляющие служения не созидают, и самые большие жертвы не заслуживают награды. Однако любовь переворачивает картину. С любовью даже простые слова проникают в сердце. С любовью даже малые и не впечатляющие дела созидают церковь. С любовью даже самые скромные жертвы
не останутся без награды.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Тема моей проповеди, друзья, внешний двор твоей молитвы. Я хочу объяснить некоторые моменты, друзья, которые беспокоят мое сердце. Мое сердце, например, беспокоит процессы, которые проходят в церквях в последнее время. Например, один из процессов, который беспокоит мое сердце, это то, что служение реструктуризируется, оно претерпевает изменения. И то, что привычно для христиан, например, пожилых, становится, претерпевает изменения. Служение проходит определенную трансформацию. И часто пожилые люди говорят, этого не было раньше, это определенная новость, это некоторые вещи, которых мы не знаем, и временами мы не знаем даже, как реагировать. И самое большее, друзья, что, например, меня беспокоит, это то, что трансформацию претерпевает молитва. Аминь. Потому что, друзья, всегда центром служения церкви была молитва, на мой взгляд. Все, что происходит в служении, то ли это проповедь, то ли это псалмы, то ли это ваши стихи, абсолютно не важно. Эти все вещи, они предназначены для того, чтобы подвести, приготовить наше сердце, приготовить нашу душу, чтобы мы, друзья, с вами соединились в молитве и прикоснулись к Господу. Аминь. И если служение не имеет молитвы, друзья, временами вот она так получается, что чаша весов перекашивается в другую сторону, и мы делаем вместо служения, которое должно быть наполнено молитвою, мы делаем служение, которое наполнено выступлениями, концертами. И я не говорю, что это плохо, я говорю, друзья, что вместо цели мы концентрируемся на методах. И забываем, что даже хоровое пение – это цель, и самое лучшее хоровое пение, которое заканчивается тем, что вы все плачете, молитесь и вместе с хором поете. Аминь. И когда, друзья, я задаю вопрос, почему претерпевает изменение молитва, я вижу только один ответ, друзья. Молитва потеряла свою силу и свой смысл. Мы не находим более в молитве той радости, того удовлетворения, тех чувствований, которые мы находили, друзья. И я не хочу сегодня анализировать и говорить о том, что увеличение беззакония, оно влияет, аминь, влияет. Когда есть чем заняться, кроме молитвы, когда у нас прекрасное время, и мы живем в отличной стране, я благодарю Бога за Америку, друзья, да, смотрю, что творится в Украине, в других странах, я благодарю Бога. Временами, друзья, нас больше интересуют вещи, которые вне служения. Я не хочу об этом говорить. Я хочу говорить о том, друзья, что есть духовный дизайн, который сотворил Бог, и Он учит нас некоторым вещам. Потерпите меня, потому что я хочу вступить, но все же, я думаю, вам будет интересно. Послушайте внимательно. Когда Христос говорит о вещах духовных, Он говорит, что в духовных вещах есть то, что Библия называет три меры. Вы когда-нибудь об этом думали или нет? Друзья мои, во всех духовных вещах есть три меры или три уровня. Есть 30 крат, есть 60 крат и есть 100 крат. И если вы не верите, давайте я попробую вам доказать. Посмотрите, друзья, на Руф. Руф начинает подбирать колосочки на поле воза 30 крат. Вози начинает отбрасывать 60 крат. Она становится женой Вооза, получает все поле, 100 крат. Посмотрите, друзья, на Давида, он помазан над разбойниками, 30 крат. Потом помазан над двумя коленами, 60 крат. В конечном итоге помазан над всем Израилем, 100 крат. Возьмите Моисея, когда он 40 лет воспитывался в доме фараона, 30 крат. 40 лет пас овец, 60 крат. 40 лет был главой над Израилем. Если вы захотите еще, я вам могу привести в пример Исфирь, которая нашла комнату приготовления и приготовляется для встречи с царем 30 крат. Потом она попадает в следующую комнату, она видит царя, но она не возле царя, 60 крат. И, конечно, итог, царь ее зовет и говорит, зайди сюда. 100 крат. Вы найдете эти вещи везде, друзья, если вы возьмете устройство скинии, вы увидите, что в скинии было три двора. Там был внешний двор, там был внутренний двор, там был святой святых, особенный двор. Друзья, почему я вам все это рассказываю? Знаете почему? Потому что я не буду читать место Священного Писания, там надо много читать. Я вас
Поощряю прочитать, я просто один стих только прочитаю и перейду к моей мысли. Смотрите, и сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, поставь в ней ковчег откровения, закрой ковчег завесою, и дальше идет описание. И вторая половина этой главы описывается, как Моисей это все делал. И смотрите, как здесь написано, все-таки прочитаю. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты ее и поставил столбы. Я не буду утруждать вас текстом. Я знаю, что вы читали эту главу, но практически, наверное, никто из вас не обращал внимания, не исследовал ее. Я вам помогу немножко в этом. Послушайте внимательно. Во-первых, что я хочу вам сказать. Во-первых, когда речь идет об устроении скинии, Бог говорит Моисею, поставь святое святых. С чего начинать? Когда Бог говорит нам приближаться к Нему, Он показывает нам высочайшую точку служения. То есть, когда вы приходите к Богу, Дух Святой начинает работать в вашем сердце, и Дух показывает вам красоту духовного служения. Вы видите действие даров, вы видите действие Духа благодати, вы видите все самое прекрасное, что может быть, друзья. Бог открывает вам святое святых. Это происходит на уровне таких мыслей, чувствований, и тебя начинает влечь в церковь, тебя начинает влечь в служение. Это приблизительно, как Бог говорил Иосифу. Помните? Иосифу Бог говорил, у тебя будет вот такая жизнь. Тебе все поклонятся, тебе все будут служить, ты будешь на очень высокой высоте. Святое святых. Но когда Моисей строил скинию, угадайте, с чего он начал строить. Он начал строить с внешнего двора. Когда Бог говорит нам и показывает красоту молитвы, мы временами пленяемся. Вот почему временами мы любим откровения, да, без исполнения этих откровений. Нам нравится, когда Бог говорит, но когда приходит дело до практики, нам тяжело, потому что Бог показывает святое святых, но чтобы попасть в святое святых, тебе надо зайти откуда? С внешнего двора. Тебе для того, чтобы Иосиф встать на ту позицию, на которой он стоит, ему надо было пройти все то, что пройти. Знаете, что удивительно в этой истории? Удивительно, что когда Бог говорит, он, я не знаю, или согласился бы Иосиф, если Бог ему сказал все подробности. Как вы думаете? Если Бог сказал бы, Иосиф, я тебя поставлю в Египте, но ты сначала и там будешь. Иосиф бы почесал голову, сказал бы, знаешь, Господи, ну кто его знает, как бы мы... Может, мы не Иосиф, но если бы Бог показал все подробности временами, друзья, понимаете, к чему я веду? Я веду к тому, что когда Бог показывает красоту духовного служения, это происходит с нашей церковью, 100%. Когда Бог показывает, что есть на самом деле есть святое святых, есть место, где Бог с открытым лицом говорит к тебе, где твои проблемы решаются во мгновение ока, есть молитва, когда совершается молитва братьями, и не надо поститься, достаточно 2 минуты, и произошло исцеление. Достаточно 2 секунды, и Бог дает ответ. Достаточно нескольких слов, и дается откровение, которое потрясает своей глубиною. Не просто общее откровение, но нечто, что касается твоей внутренности и вскрывает те вещи, от которых ты начинаешь плакать в его присутствии. И когда мы видим красоту этого служения, друзья, мы забываем, что к этому надо подойти нам с внешнего двора. А внешний двор, друзья, я очень коротко, я не буду очень долго вас утомлять. Внешний двор – это самое скучное место во всей служении Богу. Это место, где тебе нужно набраться терпения. Это место, друзья, которое порою тяготит нас. Это рутина, которая повторяется день за днем. Потому что для того, чтобы однажды пережить Божье благословение, тебе нужно на Божий алтарь нечто положить. Поймите меня правильно, я не хочу, друзья, очень много говорить, там каждый стих имеет свой смысл. Например, когда вы будете читать про день устройства скинии, там написано «поставить его в первый день», что? Первого месяца. В самом начале этим займись. Поймите, друзья, что даже Пасха была в 14-й день первого месяца, а скиния была поставлена в первый день. Господь говорит, что даже когда ты идешь к хлебопреломлению, позаботься о том, чтобы понять некоторые принципы, друзья. И я вам скажу больше. Понимаете, что внешний двор – это место приготовления, это место,
основная часть служения внешнего двора, она вся была, священники там работали в своих обыкновенных одеждах, они после определенного момента имели право только надеть белые одежды, например, там, где был жертвенник, где приносили жертвы, там была масса разного народа, и основная часть этого служения, это была физически тяжелая часть служения, этих овец надо было брать, их надо было вязать, их надо было резать, и там текла кровь, это было грязное служение. Там не было ничего привлекательного, если бы вы попали во внешний двор. Я не думаю, что вы бы сказали, о, это место, где я хочу жить. Но я же по Писанию говорю. Давид говорит, я бы в твоих дворах, что? Жил бы. Жил бы или нет? Попади ты во внешний двор, я не думаю, что кто-то из вас согласился там шатер поставить. Возле этого всего, что там происходило. Поймите, друзья, и временами, когда мы попадаем... Я говорю сейчас о молитве, конечно, о молитве. Но это все абсолютно любое служение. Или вы член хора, друзья, хористы, регенты, поймите меня правильно. Без внешнего двора не бывает святого святых. Не бывает, чтобы хор встал, спел, и весь народ начал плакать, и сошел Дух Святой. Не бывает это без того, чтобы прежде хор не посвятился и не положился. А когда идет речь о посвящении и нашим такой отдаче для Господа, друзья, оно начинается с обыкновенной рутины. Оно начинается с того просто, что ты должен встать и пойти на эту спевку. Молитва начинается с того, что ты должен регулярно посещать служение. Регулярно, друзья. Почему это важно? Потому что это важно для сатаны почитать про Даниила. Что хотел сделать сатана с Даниилом? Он просто хотел перебить регулярность Данииловых молитв. Он регулярно молился. И все, что хотели сатрапы, они не хотели его обратить к Мардуку или к другому богу. Они хотели разорвать цепочку регулярности его постоянных молитв, Даниил. И когда мы, друзья, приходим к Богу временами, когда мы начинаем молиться, мы приходим в служение и задаем вопрос, а почему нету чудес? А почему Бог знамениями не действует? Да потому что, друзья, мы с вами не прошли внешний двор. Знаете, друзья, в чем проблема? Послушайте меня внимательно. Проблема в том, что внешний двор в духовной жизни не считается. Понимаете, о чем я говорю? Когда вы будете читать книгу Откровения, там написано «внешний двор». Не исчисляй, не считай, он отдан кому? Язычникам. Это не для народа Божьего. Внешний двор – это место приготовления. Я очень коротко, я возьму 5 минут, чтобы объяснить немножко вам, что такое внешний двор. Но внешний двор – это место приготовления. Ты там только готовишься войти в присутствие Божье. Ты там изменяешься только настолько, чтобы иметь право пересечь черту. Ты там для того, чтобы войти в Божье присутствие. Почему, друзья, об этом я говорю? Потому что часто большинство из вас на молитве дальше внешнего двора, что? Не заходит. И я в том числе. И когда наша молитвенная жизнь происходит только во внешнем дворе, а внешний двор – это место приготовления, это как Есфирь, которая вошла в комнату приготовления, и ей надо все сделать, и ей надо приукраситься, и ей надо, соответственно, одеться, и все должно быть по этикету, и все должно быть по определенным правилам. Она знала это все. Она не могла прийти в ночной рубашке пред лицо царя. Не могла, потому что царь бы, даже если бы это была Есфирь, если бы она была неподобающе одета, царь бы ее что? Царь бы ее не принял. И поэтому ей надо было стоять и смотреть, и рассматривать себя в зеркало Слово Божие, и смотреть, чтобы все украшения, чтобы все было на своем месте, чтобы все было четко и красиво. И это время приготовления, друзья. Но это все приготовление ничего не значит, если ты дальше не пойдешь вперед. А мы временами просто теми занимаемся, что мы прихорашиваемся, мы то и то, и то, и то, никогда не пересекая черту. Я сейчас объясню вам очень коротко, о чем я говорю вам, друзья. Во внешнем дворе было несколько сосудов. Самый первый, с которым бы вы встретились, это был жертвенник, на котором было много крови. Второй, это была умывальница, которая была предназначена, чтобы умыться. Это все сосуды приготовления. Друзья, я уже иду к концу, я хочу, чтобы мы помолились. Я сокращаю свою проповедь. Я хотел немножко больше говорить, но я думаю, основную мысль вы уловили. И был третий сосуд, самый важный, на мой взгляд, сосуд внешнего двора. Это был сосуд, который назывался Рог Силеем. Священник, который приготовил себя возле жертвенника, за него пролита кровь, он умыл свои одежды. После того, как он умыл себя, свое тело, извиняюсь, он имел право одеть белые одежды. После этого он становился ко входу в скинии. И первосвященник, послушайте,
первосвященник брал елей и выливал на его голову. И после этого он имел право пересечь черту. Он не имел права пересечь черту после жертвы, он не имел права пересечь черту после умывальницы, он имел право пересечь черту после того, когда на его голову был вылит елей. Я хочу, чтобы вы поняли эту мысль, друзья, когда вы молитесь, когда вы склоняете свои колени, если вы стали на колени и начали молиться, и вы провели даже час в своей молитве, но за этот час вы не пережили, что на вашу голову был вылит елей, то время потраченное, можете даже себе его в заслугу не писать. Первосвященник стоит и ждет. Что ждет первосвященник? Первосвященник ждет, чтобы ты был готов пересечь черту, войти в святое святых, вернее, в святилище, потом в святое святых. И он смотрит, очень внимательно смотрит на то, как мы приготовляемся. И мы порою, друзья, это касается всего. Я еще раз говорю, я говорю сейчас о молитве, но это касается любой вещи. Это касается, когда ты читаешь Писание. Ты читаешь Писание, ты прочитал 3 главы, и ты ничего не пережил за эти 3 главы. Ты не почувствовал, как с неба спустился елей, как Слово Божье особенным образом заговорило, потому что это был момент. Понимаете, друзья, можно много о чем проповедовать, но вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Есть момент молитвы, когда ты стоишь, ты томишь, у тебя болит спина, у тебя болят коленки, у тебя то, и то, и то, у тебя разные переживания, вдруг с неба сходит свет, благодать Божья полилась, и все выключилось, друзья. И ты уже не чувствуешь своих коленок, ты не чувствуешь своей спины, и ты уже молишься, друзья, так, что ты готов молиться и день, и два, время перестает существовать, потому что его присутствие, потому что написано в Слове Божьем, влеки меня, и мы побежим, царь вел меня во внутреннюю комнату, друзья. Я заканчиваю свою проповедь, я думаю, мы помолимся, потому что это очень важно, друзья. Это очень важно сегодня. Почему сегодня пренебрегают молитвой? Знаете почему? Потому что большинство людей находятся во внешнем дворе. Там кровь, там месс. Там такое, знаете, не сильно туда хочется возвращаться. Не сильно хочется заниматься своей духовной жизнью. Не сильно хочется заниматься своими пороками, друзья. Но если мы с этим не разберемся, если мы не поймем все то, о чем говорит нам Писание, мы никогда не переживем, как на нашу голову первосвященник мой вылит елей, друзья. Мы никогда не переживем этот момент, когда молитва превращается в праздник, друзья. Когда с молитвы ты не хочешь встать. Когда ты просто жалеешь, что ночь такая короткая. И ты не можешь объяснить это словами. Тебе приходят сказать, говорят, объясни, ты говоришь, невозможно. Что я тебе могу объяснить? Я могу сказать одно. Он вылил на меня свой елей, Ава Отче. Он благословил меня. Я переживаю его присутствие. Друзья мои, поймите, знаете, все, о чем я вам сейчас рассказываю, это порог служения. Это начало. Это то, что мы должны научиться преодолевать. Нормальная духовная церковь, она должна знать, как ей приготовиться, чтобы войти пред лицо царя. Мы должны сегодня научиться, друзья. Я благодарю Господа, очень много отзывов за молитвы Дома Горшечника. Люди пишут, люди благодарят за наши молитвы. Это не наша заслуга, друзья. Бог делает по милости. Но я хочу, чтобы мы, друзья, не останавливались, чтобы мы сегодня не говорили, о, мы особенные, так и там Бог за нашу молитву, и там люди свидетельствуют, друзья, мы должны научиться быть сегодня помазанными христианами. А молитва в этом является главнейшим инструментом, друзья. Мы должны сегодня понять, что для того, чтобы видеть в нас в церкви сегодня перемены, чтобы видеть в нас в церкви сегодня и покаяние, и видеть сегодня и исцеление, и изгнание бесов, нам надо научиться входить в присутствие Господне. Аминь. Аминь. Друзья, я заканчиваю свою молитву коротким пожеланием, друзья. Я хотел бы, чтобы Дух Божий научил нас то, чтобы мы поняли, что Он хочет сегодня от нашей церкви. Чтобы Дух Божий сегодня дополнил, я понимаю, я как пресвитерь, я проповедую, я учу, но если Дух Божий не запечатлит это в моем сердце, если Господь не сделает это приятным, прекрасным и желанным в моем сердце, все мои слова будут просто красивой такой, знаете, пустой речью. Я прошу, друзья, чтобы Господь сегодня коснулся вашего сердца, всех вас, и меня в том числе. Чтобы мы научились молиться так, чтобы, друзья, Дух Святой сходил. Последняя мысль, и мы идем к молитве. Знаете, в чем секрет помазания? Секрет помазания в том, что если Господь воспламеняет одного хотя бы,
возле него сразу воспламеняется другой, и третий, и четвертый. И вся церковь погружается в огонь Божьей благодати. Да? Поэтому сегодня Бог ищет 10, 20. Сколько Бог ищет? Одного. Бог ищет тебя. Склоняя колени сегодня, скажите ему, вот я, Господи, пошли меня. Аминь. Ава Отче, Дух Святой.

Господь грядет. Об этом знает каждый и повторяет: «Ей гряди». Ну а всерьез, насколько это важно, давай, мой друг, подумаем теперь. Что Он придет, нас убеждать не надо. И признаки мы знаем наизусть. Мы и другим расскажем так наглядно, но сами понимаем ли мы суть? Одно тревожить стало меня сильно. Мы все твердим, что Он уже грядет. Поем и говорим о том обильно, но каждый, как сам хочет, так живет. В себе самих нарисовавши Бога, мы говорим: «Бог думает, как я, и тот, кто не идет со мной в ногу, терпеть его, конечно же, нельзя». Не так поет: «И где же он учился?» А тот стихи рассказывает: «Как?» А этот брат: «Ну как он помолился?» О, Боже мой, ну все же здесь не так. А проповедник, что руками машет, благоговение, что он не хранит, и проповедь не так, как я, он скажет, за кафедрой не так, как я, стоит. Не так, как я, вечерю братья совершают, порядок должен вовсе быть другой. Ты посмотри, как руки возлагают, у нас не так, где жили мы с тобой. Да и вообще духовности здесь нету. Они плотские, точно вижу я. Не знают они истинного света. Вот если б тут поставили б меня». Иной кричит: «Нам москалей не надо». Другой: «Зачем украинский язык? Для всех других мы поставим ограду, чтобы не наш к нам в церковь не проник. Давай уйдем, отделимся и сами святую церковь создадим. За святость кто? Вперед! Пойдемте с нами, мы им покажет, вот мы им дадим». Вот так живем мы, братья-христиане, а говорим, что нас Христос роднил. Стоят вдали и не поймут миряне, когда мы им о Боге говорим. Но вот представь, ты только час имеешь и должен перед Господом предстать. Мне кажется, ты сразу онемеешь, да и вообще сумеешь ли стоять? Вот в этот час осудишь ли ты брата и будешь ли искать ты своего? Я знаю, ни минуты не потратишь, чтобы найти соринку у кого. За этот час ты страшно всех полюбишь, простишь и тех, кого терпеть не мог, да и врага вдруг нежно приголубишь, готовым будешь вымыть сотни ног. Захочешь стать ты самым незаметным, возвысить брата будешь ты готов, на все упреки будешь безответным. Характер вдруг проявится Христов. Как кроткий агнец, уст не отверзая, покорным станешь в церкви и в семье, изъянов никаких не замечая, ни в ком, а только лишь в себе. Послушной мужу вдруг бы оказалось, забыв о равноправии совсем, и ни за что уже не пререкалась, наряд стыдливости быстрее одев. Увы, друзья, но так совсем не будет. Увы, но есть одно большое «но». Когда труба Господня нас пробудит, на сборы нам ни часа не дано. Господь грядет. Об этом знает каждый, да как-то забывается порой, что
что жизнь твоя прервется уж однажды. Ну, а когда? Не знаем мы с тобой. А коль не знаем, надо быть готовым, как будто час тот наступил. И помни, приговор будет суровым. Бог время дал, смотри, не упусти. Придет нежданно, так сказал Спаситель, и всем готовым двери отворит, а всем беспечным скажет: отойдите, не знаю вас, и двери затворит. Слава Богу.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

момент творения. Паутинная западня. Несмотря на то, что паутина бывает очень красива, многие не любят пауков и относятся к ним с брезгливостью. Укусы некоторых пауков болезненны, а иные и смертельны. Поэтому в случае пауков красота и опасность идут рука об руку. Гусеницы, сороконожки, черви, скорпионы – все они плетут тонкую нить, но только пауки ловят ею свою добычу. В зависимости от вида у паука может быть до 7 желез, вырабатывающих паутину, причем нить, полученная из разных желез, предназначена для разных целей. Так, нить, производимая одной железой, может использоваться для обматывания жертвы, а другой – для плетения ловчей сети. У самки паука даже есть особая нить, которой она укрывает отложенные яйца. Нить в жидком состоянии поступает из желез в предельные органы. Эти органы расположены в задней части брюшка паука, подвижны и имеют отверстия на конце. Паук использует эти отверстия по одному или в сочетаниях для получения разных видов паутины. Затем он извлекает нить из предельного органа. Чем быстрее он ее тянет, тем тоньше и прочнее она получается. Как мы видим, паук наделен целым рядом особых свойств, необходимых для изготовления паутины. Дети Божьи знают, что рука об руку с красотой часто идет и опасность. Но нам даровано прощение в Спасителе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Из Нью-Йорка я поехал в Уайт-Таун, где провел несколько недель. В то время я получил приглашение из разных мест и не сразу определился, куда мне следует отправиться. Но самое экстренное приглашение было из Третьей Пресвитерианской церкви в Рочестере, где пастором был мистер Паркер. Я разузнал о том, какая сложилась там ситуация, и понял, что это совсем бесперспективный район для труда. В Рочестере было всего три пресвитерианских церкви. В третьей церкви, которая прислала мне приглашение, не было служителя, и духовное состояние было на очень низком уровне. Во второй церкви, которую называли «Кирпичная церковь», пастором был замечательный человек. Но из-за его проповедей в церкви возникло серьезное разделение. Поэтому он сильно переживал и собирался оставить свое служение. Старейшина третьей церкви и пастор первой находились в некоторой ссоре и никак не могли выяснить между собой отношения. Поэтому их поведение собиралось рассматривать пресвитерия. Эти и другие вопросы в какой-то степени возбудили нехристианские настроения в обеих церквях. Учитывая все эти обстоятельства, Рочестер казался бесперспективным районом для духовного труда. Друзья из Рочестера, я имею в виду членов Третьей Пресвитерианской церкви, очень настаивали на том, чтобы я к ним приехал. Оставшись без пастыря, они опасались, что община распадется, а их церковь будет закрыта. Они верили, что только с помощью пробуждения можно будет решить все проблемы. Получив все эти неотложные приглашения, я чувствовал себя довольно озадаченным. Оставаясь у своего тестя, размышлял над этим, пока не почувствовал, что мне нужно принять какое-то решение. В конце концов, мы упаковали наши дорожные сундуки и поехали в Ютику, которая находилась в 7 милях от места нашего пребывания. Там у меня было много друзей-молитвенников. Прибыли мы в Ютику после обеда. А вечером те служители, в силе чьих молитв и мудрости я не сомневался, по моей просьбе собрались для молитвы и совещания по вопросу моего следующего места труда. Я рассказал им обо всем, что касалось Рочестера, а также других мест, куда меня в то время также приглашали. Рочестер по сравнению с ними казался наименее привлекательным. Детально все обговорив и несколько раз помолившись, братья один за другим высказались в отношении того, куда мне следовало бы ехать. Они единогласно заявили, что Рочестер — слишком непривлекательное место для труда по сравнению с Нью-Йорком, Филадельфией или любым другим местом, куда меня приглашали. Они все твердо были убеждены, что мне следует ехать на восток от Ютики, а не на запад. В то время я тоже так считал и ушел с этой встречи, твердо решив не ехать в Рочестер, а отправиться в Нью-Йорк или Филадельфию. В то время еще не было железных дорог. Когда мы расстались, я решил плыть на судне, потому что это был самый удобный способ семейного путешествия. Мы планировали отправиться в Нью-Йорк утром. Но когда я пришел домой, в моем сознании прозвучал вопрос: «Что удерживает тебя от поездки в Рочестер?» Я легко перечислил все причины, но затем последовал другой вопрос: «Но разве это веские причины? Из-за всех этих трудностей в тебе больше нуждаются именно в Рочестере. Неужели ты не хочешь потрудиться там только потому, что в этом городе нужно столько всего исправить, поскольку многое было сделано неправильно? Ведь если бы было все хорошо, то им тогда ты и не нужен был бы». Вскоре я пришел к выводу, что мы все ошибались, и те отговорки, которые настроили меня не ехать в Рочестер, были самыми убедительными причинами, почему мне следует ехать туда. Мне стало стыдно за то, что я избегал труда из-за сложной обстановки в этом месте. И в это время пришло ясное понимание того, что Господь будет со мною, и именно это мое поле деятельности.
перед тем, как идти спать, я твердо решил, что Рочестер — это место, куда зовет меня Господь. Сообщил жене о своем решении. И рано утром, еще до того, как город проснулся, мы сели на почтовый пароход и отправились на запад, вместо того, чтобы ехать на восток. Братья в Ютике очень удивились, когда узнали о таком нашем решении. Они ожидали результатов с большим беспокойством. Рано утром мы приехали в Рочестер, и нам предложил место в своем доме мистер Иосия Биссел. Он был ведущим старейшиной Третьей Церкви. Именно он жаловался пресвитерии на доктора Пенни. Немного времени спустя на улице я встретил своего двоюродного брата, мистера С., который пригласил меня к себе домой. Он был старейшиной в Первой Церкви и, услышав, что меня ожидали в Рочестере, хотел, чтобы со мной встретился и побеседовал его пастор мистер Пенни относительно сотрудничества со мною. Я отклонил его любезное приглашение, сообщив, что я гость мистера Биссела, но он зашел ко мне после завтрака и сказал, что доктор Пенни ждет меня в его доме. Я поспешил навстречу, и у нас состоялась очень ободряющая христианская беседа. Когда я начал там трудиться, доктор Пенни посещал все наши собрания и пригласил меня к ним в церковь. Мистер С. прилагал усилия, чтобы добиться взаимопонимания между пастырями церквей, и вскоре в их отношениях и в духовном состоянии церквей произошли большие изменения. Там были достаточно запоминающиеся случаи покаяния людей. Одной из первых новообращенных была жена очень известного в городе юриста. Эта женщина занимала высокое положение в обществе, была настоящей леди, имела большое влияние. Ее покаяние можно назвать выдающимся. Впервые я увидел ее, когда она пришла ко мне с одной из своих подруг. Леди, которая познакомила меня с нею, была христианкой. Она узнала, что эта женщина была очень обеспокоена, поэтому и уговорила ее прийти ко мне. Миссис М. была веселой светской женщиной, любившей общество. Позже она рассказывала мне, что очень сожалела о моем приезде, так как боялась, что начнется пробуждение, которое помешает различным удовольствиям и развлечениям, которые она запланировала той зимой. Во время беседы я увидел, что Дух Божий усердно трудится над ее сердцем. Глубокое осознание ее греховности буквально согнуло ее. Во время долгой беседы с нею я побуждал ее отречься от греха, от мира, от самой себя и от всего остального ради Христа. Я видел, что она была гордой женщиной. В завершение нашего разговора мы стали на колени и помолились. Мне на память пришел такой текст из Писания: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Я в молитве раскрыл эту тему и почти сразу услышал, как миссис М. стала на колени возле меня и повторяла этот текст: «Если не обратитесь и не будете как дети, как дети! Если не обратитесь и не будете как дети!» Было видно, что это отпечаталось в ее сознании, и Дух Святой касался ее сердца. Поэтому я продолжал молиться, не меняя темы, поскольку это было именно тем, в чем она нуждалась — обратиться и стать как малое дитя. Чувствовалось, что Господь уже отвечает на молитву, и появилась уверенность, что Он совершал ту работу, о которой я его просил. В ее сердце была сокрушена гордыня. Чувства выплескивались наружу, и до того, как мы встали с колен, она действительно стала как малое дитя. Когда я закончил молиться и открыл глаза, ее лицо было обращено к небу, и слезы лились ручьем из глаз. Она встала с колен, наполненная миром, радостью, с укрепленной верой,
Так она ушла домой. С того момента она всем говорила о своих убеждениях и ревностно молилась о спасении своих друзей. Ее обращение привлекло внимание людей того круга, в котором она вращалась. До приезда в Рочестер я очень редко использовал в качестве распространения пробуждения то, что потом стали называть «место обеспокоенного». Иногда во время служения я просил встать тех людей, кто чувствует, что имеет проблемы, но делал это крайне редко. Из личного опыта знал, что люди, принадлежащие к высшему обществу, с трудом преодолевают страх того, что все узнают об их обеспокоенности своим духовным состоянием. Они слишком горды, чтобы показать окружающим, что переживают за свои души. Я чувствовал, что необходимо помочь им незамедлительно отдать свои сердца Богу, и понимал, что нужно призывать их делать это публично. Поэтому призывал их встать перед всей конгрегацией и видел, что это производит большой эффект. Если мне не изменяет память, я впервые начал использовать этот метод в Рочестере. Через год после этого противостоящие нам подняли крик о новых методах. Через несколько дней после покаяния миссис М., и помнится, сделал это впервые, я призвал всех, кто укрепился в своих убеждениях и готов отречься от грехов и начать служить Христу, выйти и занять передние места, отдав себя Богу, в то время, как церковь будет возносить за них молитвы. Вышло намного больше людей, чем я ожидал. Среди них была одна очень известная леди, вместе с несколькими ее знакомыми, которые принадлежали ее кругу. Это возбудило большой интерес среди людей, равных им по положению. Вскоре стало заметно, что Господь касается высшего общества. Через короткое время на мои собрания стали приходить промышленники, юристы, врачи и прочие представители интеллигенции. Они все более и более интересовались происходящим. В Рочестере проживало большое количество ведущих юристов штата, и духовная работа широко распространялась среди них. Они жаждали посещать наши собрания и приходили также на собрания для приближенных верующих. Многие из них занимали так называемые места обеспокоенных, где публично отдавали свои сердца Богу. Я помню, как однажды вечером после моей проповеди трое из них последовали за мной в мою комнату. Они глубоко переживали осознание своей греховности. Все они сидели на местах обеспокоенных, но не получили уверенности в своем спасении и потому не хотели идти домой, пока не убедятся, что заключили мир с Богом. Я с ними побеседовал, помолился за них, и, полагаю, до того, как уйти домой, они все обрели мир в душе, поверив в Господа Иисуса Христа. Мне следует также сказать, что как только начался труд, направленный на пробуждение, все разногласия между мистером Бисселом и доктором Пенни были устранены. Все противоречия, которые существовали, были скорректированы так, что дух всеобщего братолюбия стал преобладать во всех церквях. Однажды меня пригласили на собрание в первую церковь. В тот день в городе должен был проходить военный парад. Я боялся того, что проведение парада может отвлечь внимание людей. Однако здание было заполнено до предела. Доктор Пенни начал собрание и совершил первую молитву. В это время вдруг раздался звук, подобный выстрелу из ружья, и послышался звон разбитого стекла. Я подумал, что какой-то военный, участвовавший в параде, выстрелил и попал в окно. Но прежде чем я мог сообразить, что произошло, доктор Пенни спрыгнул с возвышенности, на которой стояла кафедра, едва не свалившись на меня, потому что за его спиной я стоял на коленях возле дивана. Кафедра находилась в передней части церкви, между двумя дверями. Задняя стена церкви примыкала к каналу.
В одно мгновение собрание охватила ужасная паника. Все бросились к дверям и окнам, как обезумевшие. Одна пожилая женщина открыла окно в задней части церкви, откуда несколько человек выпрыгнули в канал. Неразбериха была ужасной. Некоторые спрыгивали с балкона в проходы и выбегали, сбивая друг друга с ног. Я стоял за кафедрой, не понимая, что произошло, и, подняв руки, кричал изо всех сил: «Успокойтесь! Успокойтесь!» Тогда две женщины подбежали к кафедре в состоянии близком к безумию, одна с одной стороны, другая с другой, и стали тащить меня. Доктор Пенни выбежал на улицу. Все присутствующие как можно быстрее разбегались во всех направлениях. Поскольку было неизвестно, есть ли опасность, сцена выглядела настолько нелепой, что я едва мог удержаться от смеха. Люди наталкивались друг на друга в проходах. Несколько раз я видел, как мужчины, которых сбили с ног, поднимались и расталкивали тех, которые наваливались на них. Все выбежали. Некоторые даже получили ранения, но никто не погиб. Зато пол в здании был усыпан различными предметами женского одеяния. Дамские шляпы, шали, перчатки, носовые платки, обрывки платьев были разбросаны по всему молитвенному дому. Мужчины ушли без своих шляп. Многие получили серьезные ушибы в этой страшной суматохе. Позже я узнал, что грунт возле церкви был очень влажным из-за близости к каналу. Стены здания за какое-то время опросели. Люди давно поговаривали, что здание в нехорошем состоянии, и некоторые боялись, что либо башня, либо крыша, либо стены рухнут. Я об этом ничего не знал. Первоначальный сигнал создал брус чердачного перекрытия, который упал вниз и пробил потолок над люстрой напротив органа. После этого события свои двери для нас открыла кирпичная церковь. И с того момента мы поочередно проводили служения во второй и третьей церкви. Люди этих церквей, а также христиане всех деноминаций, казалось, старались сделать общее дело. Они брались за работу с желанием, обращая грешников на путь истины. Я проповедовал практически каждый вечер и три раза в воскресенье. После того, как работа на этом поприще набрала силу, мы часто проводили встречи по утрам для приближенных. Помню, как однажды утром мы проводили такое служение. Там был один джентльмен, который покаялся в то же утро. Это был зять одной весьма духовной женщины, которая была членом Третьей Церкви. Она за него очень переживала и долгое время молилась о его покаянии. В то утро она тоже горячо просила Бога, чтобы он спас его. Когда зять вернулся с собрания, радостный, умиротворенный, то тут же рассказал о своем покаянии. Женщина поняла, что это правда, увидев его сияющее лицо. Это ее так впечатлило, что она упала в обморок и умерла. В то время в Рочестере была средняя школа, которой руководил мистер Б, сын А, который тогда был пастором в Брайтоне, недалеко от Рочестера. Мистер Б был скептиком, но руководил одной из очень больших и процветающих школ. Поскольку в школе учились представители обоих полов, то его помощником и заместителем была мисс Эй. Она была христианкой. Ученики приходили на служение, и вскоре многие стали переживать за спасение своих душ. Однажды мистер Б обнаружил, что учащиеся не могут продолжать занятия. Когда он пришел, они были настолько обеспокоены состоянием своих душ, что просто рыдали. Это так его смутило, что он позвал свою коллегу, миссис Эй. Поговорив с нею, он попросил отправить кого-то за мной, чтобы я дал им наставление. Школу охватило потрясающее пробуждение. Вскоре покаялся сам мистер Б,
и почти все, которые были в этой школе. Годы спустя мисс Эй сообщила мне, что более 40 человек, которые покаялись в то время, стали служителями. Об этом я не знал. Многие из них стали миссионерами и поехали за границу. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Господь мой, ти дивен, ти велик, не нахожу я просто слов, не может выразить язык твою безмерную любовь. Меня постигло искушение, я думала, не хватит сил, но учишь ты меня смирению, и душу вновь ты обновил. Не дал упасть, дал облегчение, чтобы смогла я перенесть. Ты показал пример терпения, и чудных дел твоих не счесть. Ты искушаем был и знаешь, как искушаемым помочь. Ты своим словом ободряешь, когда становится немочь. Благодарю тебя, мой Бог, что в трудный час спешишь ко мне, что в искушении мне помог, утихла боль и легче мне».

0: вступления в древнем Израиле, он жертвенно, отрекаясь от удобств спокойной жизни, последовал за своим великим предшественником Илией. Теперь Елисей стоял перед проблемой, что ему сказать молодой вдове друга, которой угрожает второе горе. Угроза жестокого взаимодавца взять обоих ее сыновей себе в рабы за неуплаченный долг. «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?»
1: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем», ответила скорбящая, беспомощная женщина. Четвертое царство, 4 глава. Пророк разрешает ее острую проблему жизни духовными средствами, силой веры во всемогущего милосердного Бога, которому он служил. Денег ей дать пророк не мог, их у него не было. Идти к богачу-эгоисту бесполезно, не внял бы тот просьбе даже пророка. Оставался один путь, требовавший безграничного доверия Богу, что он совершит чудное благодеяние и тем прославит имя свое и ободрит на пути жизни вдову и ее соседей.
0: Елисей велит женщине одолжить у соседей побольше пустых сосудов. Насколько вероятно, соседки были изумлены просьбой бедной женщины, но сосуды, сколько их было, дали ей. Что же случилось в дальнейшем? Вдова встала на путь веры, на путь необычайного духовного подвига. Она исполнила указания пророка, тщательно закрыла дверь за собой и детьми и осталась наедине с Богом, во имя которого решила действовать далее, доверяя слову пророка и трепетным сердцем веруя в силу Божию. Елисей повелел наливать масло, оставшееся в ее сосуде, в принесенные от соседей. Конечно, мало у нее масла осталось и много пустых сосудов перед нею, но она будет послушной человеку Божию. Сердце учащенно забилось, когда первый сосуд наполнился, но в ее собственном сосуде масла не убыло, столько же осталось. Молча она берет из рук сына второй сосуд, и тот наполнился, а масло не убывает. Теперь она с еще большим волнением берет третий, четвертый, все они также наполнились маслом. Сын подает ей последний сосуд, и он также чудесно наполнен незримой рукой любящего Отца Небесного.
1: «Сын мой, подай еще сосуд», — говорит она, волнуясь молитвой в сердце, молитвой хвалы и славы Богу, за такое великое чудо, за утешение в горе ее.
0: «Нет больше пустых сосудов, мама», — отвечает изумленный юноша. «Имея она больше пустых сосудов, получила бы даров свыше больше». Действие чудесное остановилось. Продав масло, полученное из руки покровителя нуждающихся, она спасла сыновей от рабства. Долг был уплачен. «О, мать! Не падай духом трудные минуты жизни во время испытаний. Доверься Богу, всезнающему и вселюбящему. Он восполнит всякую нужду твою».

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Поля битвы, где происходят самые отчаянные и ожесточенные бои, это человеческие сердца. Каждое сердце является таким полем сражения, сражением между двумя силами, силой зла и...
2: земная, лишь пар и только, а сколько скорби и боли сколько. Хотя, конечно, ты очень много здесь можешь сделать, душа, для Бога. Но все ж настанет конец земному, а небо нам будет вечным домом. Ведь только в небе бессмертны души. Нет, небо лучше. Да, небо лучше.
1: Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Илима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. В следующих трех стихах мы читаем о том, как апостол Павел, исполнившись Духа Святого, разоблачает злодея-волхва и поражает его временной слепотой. И в 12 стихе сказано: «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Посмотрим сперва на этого человека Сергия Павла. Судя по его имени, он был римлянином и представителем римского государства. Притом Сергий Павел был язычником, не знавшим истинного Бога. Но самое важное, что следует отметить в этом человеке, это то, что он был искателем истины. Очевидно, он не находил удовлетворения в том, что предлагали ему его условия жизни, как, например, авторитет, влияние, власть, престиж, богатство. Будучи проконсулом, одним из сильных мира сего, он все это имел, и тем не менее в сердце своем он ощущал вакуум, пустоту, какую-то бессодержательность. Он жаждал нечто более, чем пыль и прах материалистического мира, которым он был окружен. Душа его жаждала истины, она искала Бога. Наш текст говорит, что он был мужем разумным. И воистину тот разумен, который себе не даст покоя до тех пор, пока он не найдет правду. Это

искание истинного Бога мы видим в этом человеке Сергии Павле. А этого дьявол больше всего боится. Когда какая-нибудь душа начинает искренно и серьезно жаждать и искать свет и истину, он знает, что такой человек недалеко от Царствия Божия. Будь он самый темный невежда, зарытый где-нибудь в безнадежных обстоятельствах мрака безбожия, враг знает, что такую ищущую и жаждущую душу Бог не минует, но что он пошлет ему свой чудный свет. Вот почему, дорогие мои, мы читаем, что к этому человеку, Сергею Павлу, пристал некий волхв, лжепророк, иудеянин именем Вар Иисус. Сатана посылает своего агента, своего лжепророка, чтобы поднести этой ищущей душе свой суррогат. Его задача заключается во что бы то ни стало отвлечь эту душу от истины своей фальшью, подставить свою ложь, чтобы этого человека не просветило познание славы Божией в лице Иисуса Христа. Вы заметили, что этот лжеучитель нес два имена – Вар Иисус и Элима. Дьявол имеет много видов и названий. Когда нужно, он явится как ангел света. В данном случае он маскируется под именем Вар Иисуса, что значит «сын Иисуса», «сын Спасителя». Другое его название было Элима, что значит «мудрый». Не без значения, что сатана представляет себя этими двумя именами. За маской сына Иисуса он предлагает свою мудрость. И в чем заключается эта мудрость? Мудрость земная, душевная, бесовская, как говорит Слово Божие. В том, что Бога можно познать и достичь иным способом, чем учит Библия. Это всегда была и есть метод сатаны – играть на самолюбие падшего человека, что, мол, он лучше знает, чем Бог, как ему спастись. Но слушайте, что говорит Слово Божие. «Где мудрец? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». И вот подобно тому, как этот чародей пристал к проконсулу Сергию, так сатана пристает к пробужденной душе и предлагает ей свою бесовскую мудрость. Сперва, однако, он попытается своей ложью отвратить такую душу вообще от спасения. И он отлично знает, какую ложь внушить данной душе. Одному человеку он подскажет, что он слишком большой грешник. Бог не может его простить. «Твой грех слишком велик», — говорит он, — «и настолько необыкновенен, что он не входит в сферу искупительной жертвы Христа». Другому он скажет, что ты согрешил против Духа Святого, и потому нет тебе прощения ни в веки сём, ни в будущем. Третьему человеку он будет внушать, что, мол, твоя религия достаточно, ты унаследовал христианство от твоих родителей, зачем тебе еще нужна другая религия? Иной душе, опять-таки, он скажет, что невозможно, чтобы спасение было бы так просто, только верить в Иисуса, должно быть что-то более. Его следует заслужить, нужно быть достойным. И так дьявол имеет всегда наготове преподать свою ложь. Сколько душ удалось врагу отвлечь от спасения подобными аргументами. Но Сергей Павел, как мы уже отметили, был человек разумный. Недаром Слово Божие его так определяет. Он был честен с самим собой. Он не дал себе обмануть. То, что Вар Иисус ему предлагал, не удовлетворило его. Сказано, что он хотел услышать Слово Божие. И он призвал Варнаву и Савла, чтобы из уст этих служителей Божьих услышать глаголы жизни. В результате их свидетельства и видя своими глазами проявление силы Духа Святого в разоблачении лжепророка, он уверовал. Его мудрость была в его упорстве, во что бы то ни стало узнать правду. Кто хочет творить волю Божию, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно или нет, сказал Иисус Христос. Дух Божий никогда не пройдет мимо такой души, дорогие друзья. Такая жаждущая, ищущая душа, как магнит, притягивает к себе своего Спасителя. В 4 главе Евангелия от Луки, в 27 стихе, Иисус Христос напоминает нам о таком случае. Он может послужить хорошим примером для разбираемой нами истины. «Много, — говорит Иисус Христос, — было прокаженных в Израиле,
и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина. В Ветхом Завете мы читаем о нем, об этом Неемане, что он был великий человек у господина своего и уважаемый. Имел он авторитет, влияние, силу, богатство, как новозаветный Сергий Павел, но он был прокаженный. Иисус говорит, что в Израиле было много прокаженных, но ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина, язычника. Один Нейман получил благословение, и об этом прокаженном сказано, что обновилось тело его, как тело малого ребенка. Возлюбленные, то, что произошло с Нейманом в сфере физического, Господь готов совершить для нас в области духовной. Каждый из нас сопоставлен с проказой, но с проказой гораздо ужаснее физической, с проказой греха. И нам Христос говорит, если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Цель нашей сегодняшней беседы – помочь душам, подобно Сергию, Павлу и Неману, сознавшим, что они прокаженные грехом и нуждаются в помощи. Как новозаветный Сергей Павел, так и Нейман, чтобы получить спасение Божие, должны были стать сперва подобно малым детям. В этом и заключается мудрость, дорогие мои, которая снисходит свыше. Только когда Нейман смирился и стал этим ребенком, обновилось его тело, и он очистился. Спаситель говорит, что были прокаженные в Израиле. Это были дети Завета Божьего, люди, которые имели особые права и приоритеты на Божие благословение, и тем не менее ни один из них не очистился. Какая трагедия, дорогие мои! Народ особо привилегированный, имеющий доступ к Богу и Его обетованиям, но который тем не менее пренебрегал этим достоянием. А этот язычник, военачальник врага народа Божьего, не имея доступа к глаголам Божьим, не зная Всевышнего, получает благословение от Бога. Возлюбленные, недостаточно, что нас осенила истина, что мы вошли в сферу света благовествования Христова. Многие сегодня знают и слышат благую весть, но в этом еще не все. Ее нужно лично себе присвоить. Сколько таких прокаженных сидят годами при слышании Слова Божия, а благословений Господне не получает. Потому Господь говорит, что придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствие Божьем, а дети чертога будут изгнаны вон. Дорогие мои, мудрость Сергия Павла и Неемана была в том, что они намерены были во что бы то ни стало преодолеть все преграды, которые ставил им враг, и получить обещанное благословение. Смотрите, какие препятствия ставил враг Нейману. Вникните в эту историю, и вы убедитесь, что тот же враг, маскирующийся в лице чародея, называющий себя мудрецом, пытается отвлечь Неймана от получения Божьего благословения. Вы эту историю, может быть, припоминаете, как маленькая девочка-израильтянка, служившая жене Неймана, рассказала своему господину, что есть пророк в Самарии, который может снять его проказу. Нейман решает, что только один во всем Израиле может такое исцеление над ним совершить, и это, конечно, сам царь, а то кто же иной. Когда он узнает, что не царь, а пророк Елисей может его исцелить, то и тут у него свои предрассудки, как его должен исцелить Елисей. «Слушайте, вот я думал, — говорит он, — что он выйдет, станет и призовет имя Господня Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. А Елисей велит ему пойти и 7 раз омыться в Иордане. Разве, продолжает он, Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? Так мудрствовал Нейман. А это и была мудрость земная, душевная, бесовская, которую внушил ему дьявол. Да, это мудрость мира сего, который якобы знает лучше Всевышнего. Но Нейман тогда стал воистину мудрым, когда он обратился в ребенка и послушался своих слуг.
точно так же, как Сергий Павел принял наставление Варнавы и Павла. Что сказали слуги Нейману? Что они ему посоветовали? «Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «омойся и будешь чист», иначе говоря, они сказали ему «попробуй». Ты ничего не потеряешь, если попробуешь. Какой разумный совет! Как разумно он поступил, что попробовал! Мой друг, попробуй и ты. Даже если ты слаб и не уверен, и полон сомнений, положись на Бога твоего. Решись сейчас. Одно ясно, ты ничего этим не потеряешь. Помните того прокаженного, который пришел к Иисусу? Заметьте, как он к нему пришел. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он не был вполне уверен, что Господь хочет, но он, тем не менее, пришел к Христу. Он пришел, хромая, к Иисусу на этом костыле, «Если, Господи, если хочешь». Другой человек, отец бесноватого мальчика, тоже пришел к Христу на костылях, «Если». «Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». И как ответил Господь ему? «Не могу тебе помочь, у тебя нет достаточно веры». «Разве так?» — ответил Иисус. «О, нет, дорогие мои, как бы ты ни пришел к нему, мой друг, он тебя примет. Если ты должен прийти на этих костылях, если хочешь и если можешь, то приди так. Лучше так, чем вовсе не прийти. И ты, грешник, приди к Иисусу хоть так, если иначе не можешь прийти». Нейман чуть не потерял обещанного благословения. Он чуть-чуть не промахнул, почти не пошел на искушение врага. Первое, что чуть не погубило его веру, это его «а я думал». Предвзятое мнение о том, как Бог должен поступить с ним. Второе, разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Его попытка диктовать Богу, как он должен его исцелить. Сколько душ потерпело крушение на этих двух камнях преткновения, которые сатана подставляет душе, ищущей Бога. Я думал. Что ты думал? Что Бог даст тебе какие-то особые чувствования или ослепляющие откровения? Если ты так думаешь, то наверняка этого не будет. Он требует послушания. Виордан! Приказано и окунуться 7 раз. К Иисусу Христу, мой друг, с полной безоговорочной отдачей. Только так получишь ты благословение. Не на твои условия, не твоим предначертанным путем, нет. Но когда ты скажешь от всего сердца, «О, Господи, твоя воля пусть будет, не как я думаю, а как ты хочешь». Брось в сторону, откажись от мудрствования, которое не свыше, а из преисподнего, противящегося и превозносящегося выше всего Божьего. Вторая опасность — диктовать Богу условия, на которых Он должен тебя благословить. Мой друг, когда ты так делаешь, Бог ничего не может для тебя сделать. Бог никогда не пойдет на твои условия. Ты спрашиваешь, не могу ли я так спастись, чтобы об этом никто не знал? Я спокойно приму Христа в сердце, и никто не должен об этом знать. Ты можешь быть спасен, но не на твоих условиях. Что говорит Слово Божие? Неважно, как ты думаешь, а что говорит Писание? Слушайте, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Невозможно быть христианином, и чтобы никто не знал об этом. Ты, может быть, думаешь, что можешь на цыпочках прийти к Христу, чтобы никто не слышал и не видел. Невозможно, мой друг. Поскольку ты говоришь, что не нравится тебе Иордан, он слишком шумный, журчащий, быстрый, напорный, мне больше по душе тихие, спокойные, сладкие воды Иоанна, постольку ты не в состоянии принять Божьего благословения. Но когда ты скажешь, что бы он ни сказал, куда бы он меня ни послал, любой крест, который он поставит предо мной, я возьму, лишь чтобы достичь его. Да, много было прокаженных в Израиле, и ни один из них не очистился, кроме Неймана.
И он был очищен, потому что он принял Божие условия. Сколько страдают сегодня от проказы греха, и только те получают очищение, прощение и жизнь вечную, которые готовы потоптать свои предрассудки, предвзятые мнения о том, как Бог должен их спасти. Приди, мой друг, сегодня, не диктуй Богу, как Он должен тебя спасти, но со словами гимна «Таков, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призывания, Христос, я прихожу к тебе, таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе». И когда ты так придешь к Христу, тогда ты сможешь петь всем твоим сердцем с радостью и уверенностью этот последний куплет. «Таков, как есть, твоей любовью низвергнул ты преграды все. Я твой отныне и вовеки, Иисус. Я прихожу к тебе. Пусть Господь поможет тебе прийти к Нему сегодня именно так».

послании к филиппийцам, во второй главе 36 стихом, есть такие слова: «По смиренно мудрию почитайте один другого выше себя». Никто из людей не может ставить других выше себя. Наша греховная сущность восстает против такого унижения. Сколько ни ищи, нет в человеке того, что дало бы ему силы жить так, как если бы он не принадлежал к этому миру. Но когда в человеке живет Святой Дух, именно Он дает силы придержаться в тени, чтобы слава и честь достались другому. Примером такого поведения служит Гедеон. После того, как его 300 воинов разгромили мадианитян, Гедеон попросил ефремлян нанести врагу последний удар. Перехватив переправы, они отрезали врагу путь к бегству и взяли в плен двух мадиамских князей. Но все равно ефремляне были недовольны тем, что их не позвали раньше. Гедеон отвечал им, что Ефрем был счастливее, добирая виноград, чем Авиезер, его оббирая. То есть, что блестящая завершающая военная операция ефремлян затмевала собой всю военную кампанию Гедеона. Эти слова смирения и уважения успокоили недовольных. Самоотверженность проявил Иоав, когда вместо того, чтобы самому захватить Раву, сопротивление которого было уже в общем-то сломлено, он призывает Давида возглавить последнюю битву. Иоав не возражал против того, что вся слава за победу досталась Давиду. Это был один из моментов высшего благородства в его жизни. Апостол Павел ставил филиппийцев намного выше себя. Он писал, что именно их дела были величайшей жертвой Богу, в то время как он сам был всего лишь жертвой возлияния, которой окропили и жертву, и служение их веры. Однажды, не так давно, в группе известных проповедников, ожидавших в вестибюле своей очереди выйти на сцену, находился один высоко всеми ценимый и уважаемый слуга Христа. Когда он наконец появился в дверях, и зал разразился овацией, он быстро сделал шаг в сторону, чтобы все эти аплодисменты достались на долю тех, кто следовал за ним. Величайший пример самоотречения – Господь Иисус. Он унизил Себя, чтобы мы были возвеличены. Он обнищал, чтобы мы обогатились. Он умер, чтобы мы могли жить. Да, дорогие друзья, в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе.

болезни, эпидемии, землетрясения, мор, глады, катаклизмы, война. Это все признаки второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа на землю. Враг человеческих душ, привкушая свой конец, используя свой демонический вплыв на людей, которые отвергают веру и любовь Бога Создателя, которые одержимы и движимы им, с ненасытной жаждой увеличивают и распространяют зло, смерть по всему лицу земли. Израиль. Земля, страна, народ, который уже более 70 лет борется за свое существование. Оттуда берет свое начало христианская история. Там родился, жил, учил, совершал свои чудеса, умер. И на третий день воскрес наш Спаситель и наш Господь Иисус Христос. Эта земля была, есть и будет центром главных библейских событий. Эту землю и этот народ выбрал Бог. Да, сегодня, прямо сейчас Израиль проходит тяжелые времена. И Церковь Божья, она должна сплотиться, встать на молитвенную стражу, молясь и взывая о милости и спасении Израиля от рук нечестивцев. Просите мир Израилю, просите мир Иерусалиму. Псалом 82, песни, Псалом Асафа. Боже, не промолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божии. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи, да постыдятся и смятутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Ам, Израиль.

жизнь одного парня. Друзья мои, вы верите во что-то? Во что-то, что спасает, жизнь дает, дает спокойно жить и беззаботно, в нас зажигая светлый огонек. Нам для спасения важно верить в Бога. Бог есть и был один, Творец всего. И главное — жить с верой, с чистым сердцем. Душой должны мы веровать во все. Я расскажу про парня, про простого. Кто он такой, неважно, суть не здесь. Он жил, как все, нормально и спокойно. Но вскоре понял, шел путем не тем. Вообще, не должен я про жизнь чужую рассказывать. Не должен я тебе. Пускай он сам расскажет жизнь родную. Пускай он сам расскажет о себе. Да, в общем, я обыкновенный парень. Простой, и нет такого ничего. А если даже есть, то это в каждом. Имеет каждый, что ему дано. Я рос, как все, простым, шальным мальчишкой. За шалости свои наказан был. Но, как и дети все, я был любимым. Родителям я радости дарил. Росли все вверх, взрослел и я за ними. Природу жизни я не понимал. Учился в школе я, как все другие. Учил и книги редко открывал. Имел талант, особый, музыкальный. Но я на спорт талант свой променял. Друзья мои одно всегда твердили: нам, мужикам, для спорта жизнь дана. Я скромным был характером по жизни. Стеснялся я, когда чего не так. Не лез вперед и драться не любил я. И было где-то что-то да не так. Завидовал не раз своим друзьям я. Хотел похожим быть, быть как они. И постепенно сам себя терял я. Терял себя я, становясь другим. Я взрослым стал, закончил скоро школу. Немного стал умней, стал больше понимать. Заманивали вечные застолья. Гулять хотелось, пить мне и плясать. С родителями часто я ругался. Бывало, уходил и не звонил. Ночами дома я не появлялся. Я знал, что так нельзя, но все ж грешил. Шли годы, я взрослел, жизнь осуждая. Все вроде хорошо, и все ж не так. Страдания начались, болезнь включая. Но я не торопился жизнь менять. Хотя во мне всегда пылало что-то. Мне что-то говорило: так нельзя. Прислушавшись и тут же забывая грехи, я наживал день ото дня. Я стал болеть, мне стало неуютно носить болячки в теле во своем. И начал я задумываться скоро. Когда я пил, то плакал день за днем. О смерти начал думать очень часто, и я ее боялся, как огня. И эти мысли были волчьей пастью, они сжирали медленно меня. Искал своим болячкам я причины, рукам других я доверял себя, и не старался я найти причину, которая во мне была всегда. Другие руки мне не помогали, а как иначе, им не знать меня, те руки лишь руками разводили. Я шел домой, опять в тупик входя, я начал думать больше, чем когда-то, я начал свое детство вспоминать, мне вспомнилось, каким я был когда-то, и что меня заставило гулять. И оказалось, был другим я вовсе. Я понял, что я вовсе не такой, каким себя старался я построить. Хотел я быть другим, но не собой. И осознал я, в этом все ошибки, что совершал я в жизни до сих пор. Я начал разбирать свои ошибки. О смерти мысли гнал из дома вон. Я начал сам искать все то, что мне нужно. Я книги в руки брал и их читал. Искал я в них все то, что мне поможет вернуть, что я когда-то растерял. Я познавал науки жизни этой. Я изучал наш с вами организм. Искал истоки жизненных секретов. Пытался понимать про нашу жизнь. И было все поверхностно, не гладко. Я шел вперед, но было все не так. На время все забрасывал обратно, но вскоре все сначала начинал. Меня как будто что-то продвигало, давало силы, чтобы вновь начать искать пути и жизненные блага, которые я должен познавать. И я хватал прочитанные книги и перечитывал их вновь, опять. Давало время все понять яснее и сил, чтобы опять идти искать. Я начал понимать, что невозможно, нельзя без настоящей веры жить, без сердца, без души. Все это ложно, таким путем путь истин не раскрыть. Я вспомнил, сочинял стихи когда-то, их сочинял о жизни, о любви. Не начал я писать стихи, влюбляясь в природу жизни, свет мне стал светить.
Я понимал, все больше невозможно без веры что-то в жизни понимать. Я подключал свой разум, свою душу, и вот что начал вскоре сознавать. Отбросил свое тело как одежду, мой дух мне стал теперь главой. Спасая тело, погублю обоих, живя духовно, дух спасу я свой. Служило мое тело мне одеждой, она негодной станет, это факт. Ну а душа священна, бесконечна, душою я начну теперь дышать. Я приобрел священные писания, я их читаю каждый Божий день, они дают мне истинные знания, они теплее солнечных лучей. Я перестал бояться черной смерти и верить начал, дух свой пробуждать, и забываю я свои страдания, я начал Богу душу отдавать. Стараюсь я идти путями истин, стараюсь жить, как Бог нам всем велел. Он жизнь нам дал, и Он ее отнимет, Он каждому дает, кто что хотел. Когда читаю я законы Божьи, когда пишу о жизни я стихи, в груди моей все дышит и пылает, я получаю часть святой любви. Не описать той радости словами, трепещет грудь, как будто лепесток, глаза вдруг наполняются слезами, и Божий свет уж вовсе недалек. Я забываю мир, где я сегодня, я забываю мир мирских забот. О, как блаженно внять частицу блага, частицу всех божественных частот! Я забываю про свои болячки, хоть и болит, но это не беда. Не важны эти беды, эти скачки, Бог нам дает испытывать себя. Тот, кто живет безмерно, беззаботно, не знает бед и не страдает он, страдальцем станет он немного позже. Он Божьим будет светом ослеплен, чем больше мы берем, тем больше отдаем. Должно быть что-то, что на путь направит, на истинный, на праведный свет путь. Болезни, муки, боль или страдания, все, что не сладко, то откроет истин путь. Придет все это рано или поздно, но лучше раньше, ты уж мне поверь, за каждый шаг, неправильный и ложный, наказан будет тот вдвойне больней. И я иду одной теперь тропой, и на пути становится светлей, и вдалеке мне светит свет чистейший, и он зовет к себе меня скорей. И тяжело бывает, и неясно, и иногда ступаю, как слепой хромой, но путь, что я избрал, он не напрасный, он видит это, высший Бог святой. Я сознаю Всевышнего природу, я преклоняюсь сердцем перед Ним, и я понимаю, что живу для Бога, Он любит нас, детей, всегда мы с Ним. Вот мой рассказ про жизнь мою подругу, вот весь мой сказ о том, что я познал. Избрал себе я светлый путь дорогу, чтоб всех любить, и всем я помогал. А если будет так, всегда и вечно, так, как сам Бог того всегда хотел, тогда Он даст нам жизнь священную, вечную. Возлюбит Он своих блаженных сыновей. Одно должно быть свято и желанно, молись душой и сердцем ты Ему. Душой и сердцем веруй постоянно, свой дух и сердце, все вручи Ему. Друзья мои, вы верите во что-то, что спасает, жизнь дает? Тот парень получил свое спасение, ему уж здесь Бог радостей дает. Дерзайте и ищите и не ждите, пока слетит с небес звезда чудес, а лучше к небу руки протяните и Бога в умиление просите, от сердца, от души Его просите, как с лучшим другом с Ним поговорите, себя всего душой Ему вручите, Ему душой и сердцем послужите, Он все простит, забудет все грехи, Он вас возлюбит во Своей любви. И будет Он всегда средь вас, и будет Он беречь всех вас. Аминь. Вы спасены.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю книгу «Откровение святого Иоанна Богослова», глава 1. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав его через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и увидит его всякий глаз, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в руке своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». Откровение, глава 2. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты упал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв, и вот жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу Фиатирской церкви напиши: Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать. Да слышит, что Дух говорит церквам.
2: Откровение, глава 3. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

как иногда не хочется вставать, но контролеры не дадут поспать. И ты встаешь, зевая, сны и мечты в постели оставляя. И снова будет трудный серый день, а в будущем останется лишь тень потерянных напрасно лет, ведь им возврата не было и нет.

Момент творения. Библия и юмор. Глядя на некоторых христиан, можно подумать, что христианство – скучная и безрадостная религия, а Бог жесток и лишен всякого чувства юмора. Вы когда-нибудь слышали о жучиной Библии? Эта Библия вышла в свет в 1551 году и получила свое название благодаря опечатке. По необъяснимой причине в 5 стихе 90-го псалма вместо «Не убоишься ужасов в ночи» было напечатано «Не убоишься жуков в ночи». Еще более известна Библия разврата, опубликованная в 1717 году. Она получила это прозвище из-за того, что в одной из заповедей было пропущено слово «не». В итоге заповедь звучала так – «прелюбодействуй». Но это опечатки, а бывает еще игра слов. Один из наиболее забавных ее примеров принадлежит самому Иисусу. Евангелие от Матфея, 23 глава, 24 стих. Иисус обличает лицемеров в том, что они процеживают комара, но при этом проглатывают верблюда. В арамейском языке, на котором говорил Иисус, слово, обозначающее комара, звучит почти так же, как слово «верблюд». Изречение, приправленное юмором, замечательный педагогический прием, стало своеобразной поговоркой, которую было легче запомнить простому человеку. Слепые вожди, которые отцеживают комара – галма, а верблюда – гамла – проглатывают. Несмотря на ошибки, которые время от времени люди допускают при печатании Библии, мы можем быть уверены, что она остается верным и непогрешимым Божьим Словом. И хотя Бог со всей серьезностью призывает нас к себе, мы можем не сомневаться в том, что Он творит всего, в том числе и юмора. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Яйцо бело, как снег, несмотря на то, что курица, снесшая его, может быть черна, как сажа. Это явление природы нередко было моим утешением в тяжелые минуты жизни. Из грозовых туч получается освежающий и желанный людям дождь. В мрачных рудниках люди находят драгоценные камни. Сильные ветры укрепляют корни старых могучих дубов. Не странно ли, а ведь это правда, что из самых тяжелых переживаний мы черпаем больше всего благословения. Иногда Господь посылает нам любовные письма в конвертах с черной каймою. Прекрасные розы растут среди колючих терниев. Горестные переживания для верующих в Бога, любви и милости — это то же, что дикие розы. Где они растут, там благоухание, как только роса упадет на них с небес. Если больно тебе, если силы иссякли, ты на пару минут посмотри в небеса. Там, среди облаков, где рождаются капли, за тобой наблюдают родные глаза. Если страшно тебе, если вера пропала, ты на пару минут посмотри в небеса. Там, на самом верху, где звезда засияла, тебя любят и помощь окажут всегда. Если горько тебе, если сердце разбито, ты на пару минут посмотри в небеса. Там, где в космосе все исчертили орбиты, совершаются каждую ночь чудеса.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

В дни сталинского террора в бывшем Советском Союзе было трудное время для всех людей, но особенно для христиан из-за верности Богу, не подчиняющихся законам безбожной власти. И поэтому на них воздвигались чудовищные гонения и преследования. Их в России считали беззащитными овцами, обреченными на заклание. Я хочу рассказать о событиях, которые пережил мой знакомый брат Петр из Любара, Житомирской области. Мне неоднократно приходилось иметь с ним встречи и вести задушевные беседы о прошлом и о пережитых страданиях за искреннюю веру в Бога. И вот что рассказал он мне однажды во время откровенной беседы. В 50-х годах он был призван на военную службу в армию. Вначале он поступал так, как немногие христиане в то время. Твердо отказался от воинской присяги и вскоре был судим. Судил в таких случаях военный трибунал. Когда в армии дело идет к трибуналу, то уж никакой пощады или помилования не ожидай. Ты заклятый враг народа или изменник Родины и пособник американским империалистам, достойный высшей меры наказания. Настал день суда. Во время показательного процесса над ним в зале присутствовало много неверующего народа, и когда ему дали последнее слово, он смело свидетельствовал собравшимся о спасении по вере во Христа и Божьей любви к ним. Суд в назидание всем и для устрашения других вынес свое решение — высшая мера наказания — расстрел. Но до расстрела некоторым хотелось доказать батьке-диктатору Сталину свою раболепную преданность, и все начали применять жестокие меры по перевоспитанию упорного сектанта, как они тогда называли верующих. Каждый, с кем приходилось Петру иметь дело, уж очень хотел и выслужиться, и доказать свою преданность коммунистическим идеалам. После суда в камере сразу же начались угрозы, избиения, а потом и пытки. После всего его заставили снять верхнюю одежду, хотя время было осеннее, и было холодно и сыро. Заставляя отречься от Бога, применяли излюбленный в то время простой и везде практикуемый прием пыток, который не все могли выдержать. Заложили пальцы рук в дверную щель и начинали давить. Из-под ногтей брызнула кровь, а мучители все спрашивали: «Возьмешь оружие? Отказываешься от своих убеждений?» Он решил в своем сердце быть верным Богу до смерти. Несколько раз избивали так, что он, обливаясь кровью, терял сознание. Потом, отлив водой и увидев, что ничего не действует на юношу, одели ему наручники и через какой-то промежуток времени должны были вести на расстрел. От того, что наручники были очень сильно затянуты, а время продлилось долго, руки затекли и почернели. Осенний холод еще более усиливал мучения от перенесенных побоев. И вот настал час, когда его раздетого в одном нижнем белье вывели во двор и посадили в кузов грузовика, чтобы отвезти на место экзекуции. Петр в свои 19 лет, как никто другой, прошел через такое горнило страданий, когда уже жизнь становится немилой. Жизнь, дарованная Богом, обесценивается, и хочется отвлечься, забыться, уйти от невыносимых страданий и бежать куда-то далеко-далеко. Тогда разделяется личность, происходит раздвоение, ощущая одновременно немощь плоти и наполняющую духовную силу, способную перерождаться в новую формацию духа. Посему сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос» — Ефесянам 5:14. Армейские власти специально на виду у всех сделали показательное представление расстрела. Впереди воинской колонны по направлению к близлежащему лесу ехали два легковых военных автомобиля с офицерским составом. В одном из них ехал командир части. За ними следовали грузовики с красноармейцами. По краям кузова грузового автомобиля, где был Петр, сидели автоматчики, а на другой машине водрузили станковый пулемет. Когда приехали в лес, то сначала на небольшой поляне по команде выстроили всех в строй. Потом высадили Петра и заставили копать яму для себя. Но он отказался. «Копай!» — сказали ему.
Нам нужно до воды добраться, чтобы напиться». «Здесь воды не будет. Если вы хотите пить, давайте ведро, и я вам принесу из села», — отвечал ему Петр, начав понимать, к чему идет этот разговор. Тогда командир отдал приказ двум солдатам, и они начали копать. Петр подошел к ним и начал говорить: «Хлопцы, не мучайтесь, не копайте глубоко. Здесь же только мое тело будет лежать, а сам я уже в небе буду». Он к тому времени уже распрощался с землей, но солдаты, не отвечая ему ни слова, продолжали копать яму дальше. Вскоре яма была выкопана глубиной под руки среднему человеку. На одной стороне свежевыкопанной ямы по приказу был поставлен пулемет, а на другой стороне поставили Петра спиной к яме. Но он отказался становиться спиной и стал лицом, грудью, прямо к пулемету, и сказал: «Нет, я хочу своими глазами смотреть в лицо смерти». Армейское начальство молча согласилось на это. Солдаты и офицеры с оружием наготове по команде выстроились на другой стороне ямы. Один из солдат держал в руках два красных флажка. Прозвучала команда: «Внимание!» Солдат поднял обе руки с флажками. «По изменнику Родины пли!» Солдат резко опустил руки с флажком вниз. Звонко прозвучала над хмурым осенним лесом пулеметная очередь, извергающая смертоносный свинцовый огонь, направленный в грудь юноши, Божьего свидетеля, мужественно встречавшего свою смерть. Петр, как когда-то молодой Давид, уже познал тайну борьбы со злом и силу победы со Христом. Не убегать от нее, а смотреть прямо в лицо смерти и побеждать ее. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Произошло что-то невероятное. Петр все еще стоит. Что случилось с этим непокорным юношей? Во время выстрела он почувствовал, как сильная струя воздуха подула в его грудь, и он даже наклонился немного назад. Пошатнувшись, переступил туда-сюда ногами, но потом снова занял свое первоначальное положение. Над лесом замерла жуткая пауза. Наступила мертвая тишина. Все затаили дыхание. Взоры направлены на Петра. Почему он не падает? Это же враг народа. Почему стоит? В него выпустили целую пулеметную очередь. Презрение и ненависть в сердцах осуждающих постепенно сменили удивление, тайное уважение и преклонение перед тем, кто справедливее и чище их. Так бывает всегда. От одного полюса люди резко бегут к противоположному. Он и сам удивляется, почему он все еще стоит, ожидая смерти. Но смерти нет, пули почему-то его не затронули. Выйдя из оцепенения, красный от поражения и стыда офицер в гневе приказал повторить стрельбу. Но результат был таким же. Петр оставался стоять на своем месте. Это повторилось трижды. Три пулеметные очереди прогремели над безмолвным осенним лесом. Но результат был тот же. Петр оставался стоять на прежнем месте. Враги и мучители его все еще смотрели в изумлении на Петра. Тогда один из офицеров, как бы очнувшись, в порыве злобы схватил автомат, подошел к заключенному и, размахнувшись, резко ударил его прикладом в висок, так что тот потерял сознание. Что было дальше, Петр не помнил. Очнувшись от резкой боли, он открыл глаза и обнаружил себя лежащим в кузове грузовика, движущегося обратно в воинскую часть. Увидел сапоги пинающих его солдат, сидящих по бокам кузова. Вспомнились последние события — расстрел и удар прикладом автомата в висок. Дотронулся до больной головы, из которой текла, не останавливаясь, кровь, и заливала глаза, лицо, стекала на рубашку. Грузовик трясло по ухабам, причиняя израненному телу боль. Наконец приехали в воинскую часть. Кто-то приказал принести тазик холодной воды, и его заставили обмыть запекшуюся кровь. От холода он так остыл, что все его тело тряслось, как в лихорадке.
Каждое движение давалось ему с трудом. Тупая боль пронизывала все естество. Сейчас больше всего на свете ему хотелось умереть. Умереть, чтобы не видеть всего этого и уже никогда больше не испытывать этих ужасных мучений. А они, наверное, будут еще долго продолжаться. После перенесенных пыток не хотелось уже больше жить. Просил у Бога себе смерти. Он ждал ее как спасение. Легче умереть, чем терпеть такие мучения. Возле воинской части стоял трансформатор высокого напряжения, из которого выходили вверх 4 толстых провода. Окружен он был невысоким забором, который легко можно было перешагнуть. Заприметив его еще днем, Петр подумал о том, как легко было бы подбежать к этому трансформатору, ухватиться голыми руками за провода и в одно мгновение умереть, сгореть, испепелиться от высокого напряжения. Тогда мгновенно исчезнет все, и боль, разрывающая тело, и мучительный холод, и его палачи. Но перед этим он еще хотел в последний раз помолиться Богу. Желание легкой смерти все больше и больше усиливалось в нем. Но как его осуществить? Был поздний вечер. Наступила долгожданная ночь. Петра закрыли в какой-то комнате. Здесь же был солдат, вооруженный автоматом, который сторожил его. Сидя на стуле около полуночи, молодой охранник начал мучиться от дремоты, то и дело охватывавшей его. Наконец голова его упала на грудь, и он погрузился в глубокий сон. Дверь легко открылась, и Петр быстро выбежал на улицу. На дворе была темная ночь. Превозмогая боль в теле, юноша быстро бросился к лесу. Он бежал и бежал, так долго, что ему скоро стало жарко. Наконец, остановившись далеко в чаще леса, где его уже не услышат, начал молиться. Молясь от души, он сильным воплем кричал к Богу, чтобы он простил ему грех самоубийства, который он намеревался совершить. Петя тогда еще не понимал того, что Бог запретил смерти иметь над ним власть. Он и не думал о том, что пули не сумели пробить его, потому что рука Божья охраняла его. Но был, видно, промысел Божий в том, чтобы проявить над ним еще второе чудо и не допустить Божьему свидетелю пойти на самоубийство. После горячей молитвы он направился назад к воинской части, полон твердой решимости довести задуманное дело до конца. Страх перед новыми и изощренными пытками и побоями, от которых он, истекая кровью, терял сознание, подгонял его. Была темная осенняя ночь. Кругом стояла мертвая тишина. Петя быстро перелетел через ограждение, подошел к электрическому трансформатору. Последний разок глянул, как бы прощаясь, в холодное, усыпанное далекими звездами осеннее небо, резко рванул руки вверх и ухватился за электропровод. Вспоминая эту ужасную историю, он рассказывал, что ожидал тогда встретить страшной силой удар тока, но, к своему удивлению, почувствовал едва лишь слабое покалывание, доходившее только до локтей. Подумав, что взялся не за те провода, он поспешно ухватился за другие два, но результат был таким же. Слабый ток еле ощущался до локтя и не дальше. Так лихорадочно менял он положение рук еще несколько раз, но тщетно. Смерти нет, нет смерти. Высоковольтное напряжение не могло поразить его. Изумленный Петр еще долго стоял возле электротрансформатора, не в состоянии сдвинуться с места. Тогда к его сознанию наконец дошла мысль, что Господь не разрешает ему умереть. Покорно смирившись и согласившись с божественной волей и своей тяжелой судьбой, он возблагодарил Бога за все, потом, попросив у него прощения, направился в здание к своему охраннику. Вспоминая это событие, Петр не мог спокойно рассказывать. Из глаз его постоянно ручьем лились слезы. Бедолаге-солдату одному в комнате было уже не до сна. Мгновенно улетучилась его сонливость.
прекрасно понимая, что можно ожидать за побег арестованного, он все же оставался в комнате, бегая с угла в угол, с перепугу не зная, что предпринимать. Вдруг входит Петр. Охранник с удивлением уставился широкими глазами на входящего, а затем, придя в себя, набросился на него. «Ты что это наделал? Ты зачем убежал?» А Петя ему отвечает. «Зачем же ты спал? Тебя поставили охранять, так охраняй». «Ну ладно, ладно, тише. Смотри, чтобы никто не узнал», — успокоившись, сказал солдат. Вся эта история закончилась тем, что на другой день Петю отправили в тюрьму. Дали свой срок. Отбыв свой срок заключения, он возвратился в мире в свою семью. Истощенный и изнеможденный, но счастливый от того, что Бог был с ним в тех суровых испытаниях, которые выпали на его еще юную судьбу. Рассказывая об этом, он показывал во свидетельство свои непомерно раздавленные пальцы на обеих руках. Сейчас они у него уже не болят, но как память о прошлом остались твердые рубцы, которые нет-нет, да и напомнят о той страшной истории, пережитой в его христианской юности. Таких трагических судеб и историй в СССР было множество, и кто их всех может теперь пособирать? Многие верные своему Господу христиане уже упокоились и унесли дела их в вечность к Белому престолу, где восседает вечный Судья Бог, который воздаст достойно каждому по делам его. А многие еще молчат, боясь, что это может повториться снова, так как дьявол еще находится в мире, и слуги его здесь. Вот почему упала и разрушилась такая большая и крепкая империя зла, как Советский Союз. Потому что большие издевательства были там над Божьим народом все 70 лет. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Откровение 17:6.

По серебряное стекло не раз бросаем взгляд. Поправим наспех прядь волос, проверим свой наряд, окинем с ног до головы себя перед стеклом, и я так делаю, и вы, кто с этим не знаком. Художником зеркальный свет, квадрат или овал, он отражает наш портрет, он нас нарисовал. О, зеркала не могут лгать и отвергают лесть. Их долг — портрет наш показать таким, каков он есть. Какое в зеркале лицо? Мы видим каждый штрих, все недостатки на лицо мы исправляем их. Одним движением руки мы пятнышко сотрем, разгладим брови, со щеки соринку уберем. Привыкли в зеркало смотреть,

Скажи мне, Господи, скажи, страницы не солгут. О, зеркало Господних слов умеет говорить, и, высветив добро и зло, покажет, что внутри. Я в Библию бросаю взгляд и вижу без прикрас, какая в свете слова я. Господь ответ мне даст, и сердце моего лицо до мелкого штриха все недостатки на лицо, все пятнышки греха. Увидеть мало свой портрет. Бог скажет: грех оставь. Господних слов зеркальный свет. Исправь меня, исправь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

В настоящей радиобеседе мы продолжаем изучать вечный и универсальный закон. Кто возвышает самого себя, тот будет унижен, а кто унижает себя, тот будет возвышен. В нашей вчерашней беседе мы указали на совершенный пример, образец самосмирения, которым является сам Господь Иисус Христос. Из места небесной славы, места равности с Богом, Он сделал 7 шагов вниз, кульминацией которых была Его смерть на Голгофском кресте. По этой причине Бог возвестил Его к самому верховному месту Вселенной, дал Ему имя превыше всех имен и учредил в будущем, что перед именем Иисуса поклонится всякое колено, и каждый язык признает Его Господом. Хотя этот закон самосмирения был в совершенстве продемонстрирован в Иисусе Христе, наиболее важным для нас, верующих, есть знать, что тот же самый универсальный закон имеет место и в нашей личной жизни. Первой фазой есть первоначально прийти к Богу. Второй фазой есть прогрессирование в духовной жизни после того, как мы к Нему пришли. Я желаю повторить еще раз эти две фазы. Первой фазой самосмирения есть первоначально прийти к Богу. Второй фазой самосмирения есть прогрессирование в духовной жизни. Сегодня я намерен говорить о принципе самосмирения, так как он применим к приходу к Богу первоначально. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, в стихах от 1 до 4, Иисус употребил образец дитяти, как пример того, как приходить к Богу. Читаю. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди их и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Некоторые из этих людей чувствовали, что они уже находятся в Царстве Небесном, но Иисус сказал, что они еще не вошли в Него. И причиной, почему они не вошли, было то, что они еще не исполнили условий. Какие же это условия? Иисус Христос употребляет слово «самосмирение». «Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Ясно, что люди этих дней, дней Иисуса Христа, не ожидали такого вида ответа. Они ожидали, что Христос в качестве образца укажет имя какого-либо великого управителя или ученого раввина или богатейшего человека. Но Он избрал наиболее выдающийся пример слабости и смирения – маленькое дитя, и сказал: «Если вы желаете войти в Царство Небесное, вы должны измениться и стать, как это малое дитя». Дитя. Но ведь дети несовершенны. Родители знают об этом прекрасно. Иногда они даже теряют терпение. Иногда очень трудно иметь с ними дело. Но есть одна черта у маленьких детей, которая является универсально общей. Это то, что дитя способно учиться. У детей нет предвзятости, нет предубеждений, которые, как известно, являются врагами истины. Дитя принимает истину без предварительных доказательств или демонстрации ее верности. И поэтому Иисус Христос избирает в качестве примера дитя, говоря о том, как войти в Царство Небесное. Мы должны смирять себя, как малые дети. Давайте посмотрим, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 главе, в стихах от 26 до 29, о людях, которых избирает Господь. Читаю. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатные мира, и уничиженные,
и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Как ясно из текста, есть три категории людей, которых особенно тяжело приобрести для Божьего Царства – мудрые, сильные и благородные. Что плохого в мудрости, силе или благородстве? Имеет ли Бог что-либо против этих категорий? Совсем нет. Проблема состоит в том, что это три главные источника гордости в натуре человека. Люди часто горды по причине своей мудрости, образования, своей силы, своего влияния или по причине своего благородного происхождения или социального положения. Поэтому пропорция таких людей, которые попадают в Царство Небесное, очень невелика. Она невелика не потому, что есть нечто отрицательное в этих вещах, самих в себе, нет, но только потому, что они являются источником гордости в человеческой природе, а гордость не может войти в Царство Божье. А теперь давайте послушаем, что говорит Иисус Христос в своей выдающейся беседе с одним молодым управителем. Иисус употребляет здесь замечательную фразу, которую я желаю объяснить. Он говорит здесь о верблюде, желающем пройти через игольные уши. Давайте прочтем это интервью между Христом и молодым богачом в Евангелии от Луки, в 18 главе, в стихах от 18 до 25. Читаю. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Находите ли вы этот отрывок трудным для понимания? Я желаю коротко объяснить эту историю. Я жил в Израиле в течение многих лет в различные времена, и мне пришлось слышать информацию из первых рук о ситуации, которая существовала в старом городе Иерусалиме, у Явских ворот и Иерусалимской стены в начале этого столетия. В эти дни Явские ворота представляли собой громадные железные ворота, которые закрывались в момент захождения солнца и никогда не отпирались до восхода солнца в следующий день. Ни в коем случае эти железные ворота не отпирались в течение ночных часов. Но иногда случалось, что поздной ночью к воротам прибывал запоздавший путник с верблюдом и стучался в эти ворота, чтобы ему открыли. Тогда изнутри ему открывали маленькую дверцу, маленькие ворота, которые находились внутри больших ворот. Эти маленькие ворота и назывались игольными ушами. Тогда богатый человек должен был разгрузить своего верблюда, сбросить с его спины весь багаж. Верблюд склонялся, вставал на колени и таким образом с великим трудом протискался через эти игольные уши. Так же обстоит дело и с богатым человеком, который хочет войти в Царство Божие. Он должен положить на сторону весь свой багаж, все свои притязания, всю свою гордость, всю свою надменность и дерзость, всю свою независимость. Потом он должен встать на свои колени и протискиваться в дверь Небесного Царства. Часто бедному человеку, который не имеет в своих руках ничего, кроме посоха,
значительно легче пройти через ворота, ведущие в небесное царство. Все, что он должен сделать, это наклониться и пройти внутрь. Те же самые врата существуют для всех, богатых и бедных, но часто богатым труднее совершить этот переход. Последний пример. Это история из второй книги Царств, 5 главы. Это история о Неемане, который пробовал прийти к Богу с великим парадом, но нашел это невозможным. Нееман был великим человеком, командиром сирийской армии, но с одной проблемой – проказой на теле. Как много людей, подобных ему в наши дни. Они имеют все, но имеют также какую-либо серьезную проблему. Когда по совету своей маленькой служанки, девочки, израильтянки, он собрался поехать для исцеления в Израиль, где жил пророк Елисей, он ехал с большим снаряжением, с золотом, серебром и одеждами. Он ожидал личной большой встречи пророка Елисея в Израиле, специальной его молитвы об исцелении, а услышал очень простой совет: «Иди и окунись в водах Иордана 7 раз, и получишь исцеление». И услышал он этот совет, увы, даже не из уст пророка, а из уст его посланника. Сначала Нееман прореагировал на это злостью, но потом, послушав здравого совета своих слуг, пошел и, окунувшись 7 раз в Иордане, получил исцеление. К Богу ведут только узкие врата, и всякий, идущий через них, приходит в его царство».

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Авраам не колебался в вере. Он был вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное. Он понял, что Господь способен творить из ничего. Из ничего Он сотворил наш мир, как написано в книге «Бытие». Сотворил Своим Словом. Когда все вокруг рушится, а вся ваша изобретательность истощилась, самое время положиться на Бога. Вы нигде больше не найдете помощи. Оставьте самоуверенность. А если вы уже обратились к Богу, то смотрите на Него не как на гончара, которому нужна глина, а как на Творца, созидающего из ничего. Вы представить себе не можете, что Господь может сотворить из ничего в вашей жизни. Важна ли наша вера для Бога, когда Он предлагает нам невозможное? Ответ можно найти в истории Захарии, отце Иоанна Крестителя. Посланный от Бога ангел сообщил священнику, что его жена зачнет от него особенного ребенка. Будущий же отец был слишком стар, чтобы в такое поверить. То, что ребенка обещал ему сам Бог, его не убедило. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Луки 1:18. Другими словами, «Боже, это же невозможно! Где доказательства?» Сомнения Захарии огорчили Господа, и ангел произнес приговор: «Вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Луки 1:20. По-моему, все ясно. Бог ждет от нас веры в Его обещание. Как писал апостол Петр: «Итак, страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». 1 Петра 4:19.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Откровение 22:16. Кратко о Новом Завете. Откровение. Откровение, написанное апостолом Иоанном, это пророческое резюме путей Бога с человеком. История, которая началась в книге «Бытие» с свежестью и простотой, заканчивается теперь сложностями, вызванными накопившейся виной человека и беспорядком. Но наш великий Бог спокойно и величественно распутывает этот клубок и в определенное время совершит суды соответственно своей божественной мудрости. Вот три основных раздела книги, которые обозначены в главе 1, 19 стихом. «Что ты видел?» — глава 1. «Что есть?» — глава 2 и 3. «Что будет после сего?» Глава с 4 по 22. Первое относится к прошлому, второе — к настоящему, то есть к периоду Церкви, а третье — к будущему. В главах 2 и 3 Господь Иисус показан в связи с 7 собраниями в Малой Азии, состояние которых пророчески представляет всю историю Церкви от ее начала до его пришествия, до восхищения. Суду предстоит начаться с Дома Божьего. Победа Господа Иисуса над всем, Его тысячелетнее Царство, Великий Белый Престол Суда, вечная слава Бога в связи с новым небом и новой землей. Вот некоторые из тем книги. Великолепная кульминация великолепных замыслов Бога. Как уместно, что через это Его последнее слово возвещается благословение тем, кто читает, слушает и соблюдает Его истины.

Мой путь не к здоровью, не к суперсословию, не к миропризнанию, что суть пустота. Мой путь не к богатству, а к Божьему царству, где слава всегда Иисуса Христа. Не мудрость ищу я, не в ней торжествую, меня не пленяет ее красота. Мне милость приятней, души моей пятна, омыты пролитою кровью Христа. Просить можно много, прямую дорогу, открытое сердце и знание с небес. Но даже имея, не станешь прямее и ближе к Творцу, если бросил свой крест. Учение и вера, и жизнь, и примеры еще не гарантия света его. Во тьме еще ходит, чьи помыслы бродят, во всем этом Божьем искать своего. Мой путь не к удобству, не к быстрому росту, не так, чтобы был облегчен всякий груз. Мой путь к воскресению из мира и тления, через скорби, что сам перенес Иисус. Мой путь не к наградам, не к бегству от ада, но он к Иисусу и только к Нему. Терпение и радость, страдание и сладость, они для Него и к Нему одному.

серце, хоть и ищешь пути, но садишься на мель и не можешь отплыть. Тянет вниз суета, и куда ни взгляни, все вокруг пустота. А когда я с тобою,

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Прожив несколько недель в Иосии Бисела, мы переехали в дом мистера Б., который являлся юристом, человеком, открыто исповедующим христианство. С ними жила также сестра его жены. Это была прекрасная молодая женщина, которая являлась певицей, культурной леди, но, к сожалению, не христианкой. Как мы все вскоре узнали, она была обручена с судьей Верховного суда штата. Он был человеком гордым, который ни за что не соглашался занять место обеспокоенного и выражал свое негодование в отношении подобных методов. Его долгое время не было в городе, поскольку он занимался делами. И той зимой он не покаялся. Тем не менее, многие юристы пришли к покаянию. Также была обращена и та молодая женщина, с которой он был обручен. Я упоминаю это потому, что судья вскоре на ней женился, что, несомненно, привело и его к покаянию. Но это произошло 10 лет спустя. О подробностях этого я упомяну в другой части моего повествования. Пробуждение произвело большие изменения в моральном состоянии этого города, а также в последующей его истории. Большое количество известных мужчин и женщин этого города пришло к покаянию. Многие поразительные случаи, которые произошли там, я никогда не забуду. Однажды вместе со своей подругой ко мне пришла женщина, о чьем обращении я упоминал ранее. Она хотела, чтобы я побеседовал с ее подругой. Я так и сделал. Но, по всей видимости, эта дама была ожесточена и относилась к вопросу пробуждения скорее легкомысленно. Ее муж был торговцем, и они занимали высокое положение в обществе. Когда я настоятельно рекомендовал, чтобы она уделила внимание данному вопросу, женщина сказала, что не будет этого делать, потому что ее муж не одобряет подобного, и она не собирается его оставлять. Я спросил ее, хочет ли она лишиться спасения только потому, что ее муж другого мнения. И не глупо ли пренебрегать своей душой только потому, что ее муж это делает? Она сразу ответила: «Если он идет в ад, тогда я пойду вместе с ним, потому что хочу идти туда, куда идет он. Я ни в коем случае не хочу от него отделяться». Казалось, мне не удастся достучаться до ее сознания. Но каждый вечер я призывал тех членов общины, которые готовы были отдать свои сердца Богу, выйти вперед. И многие приходили к покаянию. Как я узнал позже, когда эта женщина пришла домой, ее муж сказал: «Дорогая, сегодня я хочу откликнуться на призыв выйти вперед и отдать свое сердце Богу». «Что?» — воскликнула она. «Сегодня я сказала Финее, что не стану христианкой, и меня ничего не будет с этим связывать, что и ты никогда не станешь христианином, и я буду поступать так же, как и ты. Я сказала, что если ты идешь в ад, то и я пойду вместе с тобой». Он пожал плечами и ответил: «Ну, я не собираюсь идти в ад. Я решил сегодня вечером выйти вперед и отдать свое сердце Христу. Тогда я не пойду на собрание, не хочу этого видеть. И если ты в конце концов решил стать христианином, можешь это делать, но я не буду». Когда пришло время, он пошел на собрание один. Кафедра находилась в передней части церкви, между двумя дверьми. Здание было полностью заполнено, но он нашел место возле прохода в задней части. В конце собрания, как обычно, я призвал тех, кто принял твердое решение следовать за Господом, чтобы они вышли вперед и заняли место недалеко от кафедры, где они смогут вознести молитву к Богу. Позже оказалось, что его жена тоже пришла на собрание. Она села в другом конце зала, возле второго прохода, заняв место почти напротив него. Когда я сделал призыв, муж этой женщины сразу же на него откликнулся. Она посмотрела на него,
и как только увидела, что он встал и пошел вперед, тоже направилась к кафедре, где они и встретились. Затем вместе встали на колени и начали молиться. Многие обрели надежду в тот вечер, но эти муж и жена нет. Они пошли домой, сохраняя гордое молчание, так и не сказав ничего друг другу, проведя бессонную ночь. На следующий день около 10 часов утра мужчина пришел ко мне. Моя жена находилась в передней комнате второго этажа, а я в дальней. Пока я беседовал с ним, слуга сообщил, что в комнате миссис Финей меня ожидает какая-то леди. Я извинился, попросив подождать несколько минут, и вышел посмотреть, кто это такой. Оказалось, что это была жена того человека, с которым я беседовал. Они даже и не подозревали, что одновременно пришли поговорить со мною. Я побеседовал с нею и обнаружил, что она была готова следовать за Христом. Ее муж тоже был в подобном состоянии. Затем я вернулся к нему и сказал: «Я хочу помолиться с леди, которая находится в комнате миссис Финей. Если вам угодно, давайте пойдем туда и помолимся вместе». Он последовал за мною и увидел свою жену. Они смотрели друг на друга с удивлением, так как не ожидали увидеться здесь. Мы встали на колени. Как только я начал молиться, женщина стала рыдать и громко стала молиться за своего мужа. Я прервал свою молитву и начал слушать. Оказалось, что она, забыв свою тревогу, страстно молилась за спасение мужа. Его сердце, казалось, разрывалось от нахлынувших чувств, и душа готова была раскрыться. Но как раз в тот момент прозвучал звонок колокольчика. Я подумал, что лучше оставить их одних, поэтому подал знак своей жене, и мы молча встали и отправились на обед, оставив их молящимися. Мы быстро пообедали и, вернувшись, нашли их, как и предполагали, смиренными и любящими. Я хотел бы отметить, насколько сильно проявлялся молитвенный дух во время этого пробуждения. Думаю, об этом нужно обязательно рассказать. По пути в Рочестер мы проплывали по каналу мимо маленького селения, которая находилась в 30 милях к востоку от города. И один знакомый служитель, увидев меня на судне, запрыгнул на борт, чтобы немного со мною побеседовать. Он собирался недолго проплыть со мною, а затем вернуться. Однако он настолько заинтересовался, узнав, куда я еду, что решил поехать со мной. Мы пробыли в Рочестере несколько дней, и этот служитель ощутил такое обличение в грехе, что не мог не рыдать, когда проходил по одной из улиц. Господь дал ему сильный молитвенный дух. Его сердце было сокрушенно. Когда мы вместе с ним молились, меня восхищала его вера в то, что собирался делать Бог там, где мы находились. Я помню, как он говорил: «Господи, я не знаю, как это будет, но я уверен, что ты собираешься совершить великий труд в этом городе». Там настолько был излит мощно молитвенный дух, что некоторые люди не приходили на общее собрание, а уединялись для молитвы, потому что были не способны сдерживать свои чувства во время проповеди. Я думаю, мне следует сейчас рассказать об одном человеке, о котором буду часто упоминать. Это мистер Авель Клери, сын замечательного человека старейшины церкви, где я покаялся. Он покаялся во время того же пробуждения, что и я. Авель Клери получил разрешение проповедовать, но в нем столь силен был молитвенный дух, что он не мог проповедовать, потому что все свое время и силы уделял молитве. Он очень переживал за души людей. Это бремя порой было таким мощным, что он был не способен стоять, терзался и стонал в избытке чувств. Я был очень хорошо с ним знаком и прекрасно знал о его даре. Это был очень спокойный человек,
как и многие, на ком почивает молитвенный дух. От джентльмена, который жил в миле на восток от этого города, я узнал о том, что мистер Клэри в Рочестере. Однажды этот человек приехал ко мне и спросил, знаю ли я служителя мистера Клэри, на что я ответил, что знаю его очень хорошо. Он сказал, «Мистер Клэри находится в моем доме уже немного времени, и я не знаю, что о нем думать». Я был удивлен и сказал, «Но я не видел его ни на одном из наших собраний». Тот человек ответил, «Он не может ходить на собрания, так как почти все время молится днем и ночью. Он находится в таком состоянии, что я не знаю, как это можно назвать. Иногда он даже не может стоять на коленях, просто лежит ниц на полу, стонет и молится. Так что это меня очень удивляет». Я успокоил брата. «Пожалуйста, не беспокойтесь, все закончится хорошо, и он, безусловно, одержит победу». В то время я знал многих людей, которые находились в таком молитвенном состоянии. Мистер Клэри, как и многие другие мужчины и женщины, был исполнен того же духа и проводил значительное время в молитве. Отец Нэш, который несколько раз приезжал помочь мне в те места, где я трудился, имел тоже мощный дух победоносной молитвы. Мистер Клэри оставался в Рочестере все время, пока я там трудился. Он никогда не появлялся на публике, но все время находился в молитве. Я говорил уже, что моральное состояние горожан сильно изменилось во время этого пробуждения. Это был молодой город, достаточно богатый, экономически развитый, но наполненный грехом. Жители были в высшей степени интеллигентными и предприимчивыми. Но в то время, когда в городе началось пробуждение, к Господу обратилось большое количество самых влиятельных людей, и духовное состояние городского населения было прекрасным. Я общался с юристом, который покаялся во время этого пробуждения, и вскоре после этого стал окружным прокурором города. Он осуществлял контроль над судебными расследованиями. Благодаря своей должности тщательно изучил криминальную историю города. Говоря об этом пробуждении много лет спустя, он сказал мне следующее. «Я исследовал записи уголовных судов и нашел поразительным тот факт, что, несмотря на то, что со времени пробуждения наш город увеличился в 3 раза, сейчас нет даже трети тех судебных преследований, которые были раньше. Это то прекрасное влияние, которое пробуждение оказало на общество. Во время пробуждения сформировалась новая социальная среда. В значительной степени управление общественными делами города было в руках христиан. Среди других случаев обращения нельзя не вспомнить о выдающемся гражданине книготорговце мистере П. Он был неверующим человеком, но не атеистом. Это был любитель книг и мыслитель, человек острого ума, проницательный, обладавший сильной волей и решительным характером. Полагаю, этого человека по праву можно назвать настоящим джентльменом. Однажды рано утром он пришел ко мне в комнату и сказал, «Мистер Финей, вопрос веры вызвал много споров, но я скептик и хочу, чтобы вы мне доказали, что все написанное в Библии — это истина». Господь позволил мне сразу понять его состояние и определить, в каком направлении вести беседу с ним. Я спросил, «Вы верите в существование Бога?» «О, да», — сказал он, — «я не атеист». «Хорошо. А относились ли вы к Богу так, как должны?» «Признавали его авторитет?» «Вы любили его?» «Поступали ли так, чтобы угодить ему?» Или хотя бы имели такое намерение? Вы признаете, что вам следует любить его, поклоняться и повиноваться ему? «О, да», — сказал он, — «я это все признаю.
«Но поступали ли вы так или нет?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Я не могу сказать, что это делал». Немного помолчав, я сказал. «Так почему же я должен убеждать вас в чем-то, если вы не исполняли свой долг и не покорились Богу в соответствии с вашим пониманием? Вот когда вы решите жить согласно своим убеждениям, когда покаетесь в том, что были нерадивы, и начнете угождать Богу, я постараюсь показать вам, что Библия — это Слово Божье. А пока нет смысла делать этого». «Возможно, я ожидал другого ответа, но, думаю, это справедливо», — сказал он и вышел. До следующего утра я больше ничего о нем не слышал. Но вскоре после того, как следующим утром я поднялся, он зашел ко мне в комнату и сразу захлопав ладоши сказал: «Мистер Финей, Бог сотворил чудо!» «Выйдя от вас, я вернулся в магазин, размышляя над вашими словами. Я решил, что покаюсь в том, что считал неправильным в своих отношениях с Богом, и буду жить в соответствии со своей совестью». И когда принял такое решение, чувства настолько овладели мною, что я упал. Я точно бы умер, если бы не мистер, который находился вместе со мной в магазине. С того момента он стал сильным молитвенником и ревностным христианином. Многие годы он был членом совета колледжа, выстоял с нами во время испытаний и помог нам своими средствами и своим влиянием. Во время этого великого пробуждения люди из Рочестера писали письма своим друзьям за границу, рассказывая о том, что у нас происходит. Письма прочитали в разных церквях некоторых государств, что сыграло важную роль в пересмотре религиозного учения. Многие приезжали из-за границы, чтобы стать свидетелями этого великого Божьего труда, и тоже были обращены. Действительно, пробуждение распространялось будто волны во всех направлениях. Мой основной труд был в Рочестере, но по возможности я также проповедовал в близлежащих городах. Слово там имело великую силу, и многие были спасены. Куда бы я ни поехал, Слово Божье действовало с огромной силой. Стоило только рассказать людям о Божьем законе и требованиях Христа, как начинались случаи покаяния. Результаты труда в Рочестере в то время привлекли внимание служителей и христиан по всему штату Нью-Йорк, а также по всей Новой Англии и во многих других частях Соединенных Штатов. Сам метод этого духовного труда был инструментом в руках Божьего Духа, что и содействовало распространению величайшего пробуждения по всей земле. Такого масштабного действия Божьего страна ранее никогда не видела. Годы спустя я беседовал с доктором Бичером об этом мощном пробуждении и его результатах, и он сказал: «Это был величайший Божий труд и величайшее пробуждение за столь короткий период времени, которое этот мир когда-либо видел». По достоверным данным, в результате этого пробуждения к церквям присоединилось 100 тысяч человек. Аналогов в истории церкви просто не существует, и это произошло всего в течение одного года. Со времени съезда в Нью-Лебаноне, о котором я упоминал, все менее и менее проявлялось открытое и публичное противление пробуждению. Особенно важно то, что противящихся лично мне тоже становилось все меньше. Это негативное давление в значительной степени ослабло. В Рочестере я с прежними проблемами уже не сталкивался. Дело спасения человеческих душ достигло очень высокого уровня. Пробуждение набрало силу и охватило большие территории. У людей было время познакомиться с ним и его результатами, так что они теперь боялись ему противиться. Служители стали лучше понимать суть пробуждения,
и даже самые ужасные грешники были убеждены в том, что это дело Божье. Очень заметным стало внутреннее преображение людей. Новообращенные становились новыми творениями. Общество основательно реформировалось. Результаты были настолько стабильны и неоспоримы, что люди повсюду были убеждены, что это Божий труд. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Милостивый и любящий Бог позволяет катастрофам обрушиться на землю. Для верующих людей это предупреждение о скором возвращении Христа. Готов ли ты встретить Господа? Господь слишком сильно любит своих детей, чтобы возвратиться без предупреждения. Он знает о том, что человечество туговато на ухо, и что только катастрофы грандиозных масштабов способны привлечь его внимание. Всепланетные потрясения — это своего рода обратный отсчет до момента наступления последнего времени. По словам Иисуса, как только катастрофы начнут учащаться и усиливаться, Его пришествие не за горами. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Луки 21:28. Вас это не пугает или пугает? Может ли так случиться, что мы застанем конец этого мира? Неужели все библейские пророчества начнут сбываться именно сейчас? Доступно ли пониманию самых посвященных христиан то, что этот мир очень близок к времени тьмы? Реальность выглядит угрожающе. Все вокруг рушится, и это заметно даже невооруженным глазом. Друзья мои, я хочу передать вам то, что открыл мне Дух Святой. Всего 6 слов, но в них столько силы, что они вдохнули в меня новую надежду и упрочили мою веру. Эти слова таковы: Бог все держит в своих руках. Если вы доверяете Богу, у вас хватит сил взглянуть в лицо любой катастрофе и заявить: «Эта вселенная в руках моего Отца, Его крепостью она содержится, и я буду спокойно ждать избавления, которое придет от Бога». Да, Бог все держит в своих руках. И мы не должны забывать, что дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. 2 Тимофею 1:7. Дэвид Вилкерсон.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

клань желает к потокам воды, так душа моя желает к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда явлюсь и предстану пред лице Божие.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава Богу! Меня зовут Тимофей, мы приехали из России. Очень рады быть. Я хотел бы рассказать свидетельство свое. Это история о слабом человеке, который повстречал силу Бога. Это было несколько лет назад. До этих событий, за 3 месяца, мне было пророчество. Бог обратился ко мне и сказал, что сильное благословение на тебе. И что Он будет сопровождать меня и велико благословить меня. О чем думает молодой парень, когда Бог ему говорит, что Он велико благословит его? Наверное, об устройстве жизни, правда? Я также подумал, что Бог благословляет, Бог сопровождает. Это удивительно. Но несколько месяцев проходит, и Бог действительно меня благословляет. Я заболеваю онкологией. Но сама болезнь – это не является благословением. Благословение пришло с самой болезнью. И в процессе обследования, когда вынес это как вердикт какой-то определенный, чтобы вы понимали, для меня вообще была даже обычная простуда, для меня было неестественно. Я с детства занимаюсь спортом, у меня все хорошо, я никогда не уходил от Бога, 7 лет я проповедую, я служу в разных служениях. Но здесь онкология, в процессе обследования, я прочитываю историю Давида и Голиафа, сегодня она упоминалась. И через эту историю Бог проговорил. Я не слышал голос Бога, но это было четкое словосочетание в моей голове. Бог обратился и сказал, что твоя болезнь – это как Голиаф. Его многие боятся, он страшен. Но как Голиаф упал от небольшого камня, так и твоя болезнь дана тебе не к смерти, но к славе моей. И я запечатлел эти слова. И, кстати, с этого момента мое состояние ухудшалось. И помимо онкологии, мне нашли двусторонний легочный тромб. Это важнее для жизни, и приступили к лечению этого тромба. В процессе, когда его разжижали, у меня случилось внутреннее кровотечение. И я потерял 3,5 литра крови и был между жизнью и смертью. А теперь хочу сказать слово к молодым людям или другой категории людей, которые говорят, что они смогут покаяться. Я тогда не смог ничего сказать даже Богу. Я помню, я просто потерял сознание, мне было очень плохо. Я помню, я видел просто рядом людей, которые это было дома, которые за меня молились. Но я не смог даже подумать ни о Боге, ни о чем другом. Если угодно, я был как в состоянии, тебе сильно плохо, ты как овощ, если так можно выразиться, если вы позволите. Ты ни о чем другом не думаешь. Есть много людей, которые думают, что они успеют. Они успеют сказать последнее «прости». Но если ты сейчас это слышишь, и ты не примирен с Богом, скажи это сейчас, прости, Он тебя услышит. Но тогда я не имел возможности это сказать. И я потерял сознание, и я очутился в реанимации. Меня ввели в искусственную кому. И я помню, я был как в глубоком-глубоком сне такой. И у меня черное, как будто я со стороны наблюдаю немного. Вот черный экран тут справа. И там белыми буквами пролетали разные слова. Я помню слова из Библии. Я мог только читать, я не мог даже поразмышлять, как-то интеллектуально подумать, как мы сегодня можем размышлять. Я просто мог читать, и там пролетали разные слова, которые я читал с детства. Что надеешься на Бога, они не будут постыжены. Они пролетели слова, и я не мог их возвратить. Я помню слова из песни. «Если воды моря не расступаются, если на молитве ты не слышишь ответа, доверять лишь тебе». И они пролетели. И когда меня уже выводили спустя сутки из комы, я помню, зашла делегация врачей с профессором, и они подходили к каждому больному, задавали дежурные вопросы, как ты себя чувствуешь. И я помню, как один профессор, он уже седовласый, такой пожилой врач, он подошел, он остался возле меня, и он прочитал там в реанимации на каждой кровати «История болезни». Распечатан листок. И он прочитал историю моей болезни и посмотрел на меня. Я никогда не забуду этот взгляд. Он как будто со мной, он ничего мне не сказал, он как будто просто со мной попрощался. Такие добрые-добрые глаза были у него. Вот. И, но Бог был со мною. И церковь молилась. Я спрашивал своего лечащего врача, когда меня уже переведут в обычную палату. Он несколько дней, он вообще не отвечал мне. Он как бы смотрел на меня, что за парень. У тебя такое состояние, а ты тут, когда тебя переведут. Вот. Но церковь прилежно молилась. И буквально проходит 4 суток. Хотя мне врач сказал, что ты здесь надолго. Вот. Проходит 4 суток. И Бог восстанавливает все показатели. Вот, и меня переводят в обычную палату. Слава Богу. И приходит момент, когда... Я расскажу один момент, когда у каждого человека есть предел. Предел, когда ты можешь терпеть то или иное, что есть в твоей жизни. Этот предел наступил спустя несколько месяцев моей болезни. Я высох, торчали лишь одни кости. Я 5 раз терял сознание. У меня сопровождалось все дикими болями. Я принимал сначала обычные обезболивающие, потом полунаркотические, потом уже наркотические. Вот. И вся моя жизнь превратилась в одно слово – страдание. Больше я ничего не знал в тот период своего времени. И это было воскресенье, как сегодня, только солнечно. И я не спал уже долгий период времени. Мне казалось, что я просто схожу с ума. И когда церковь молится, а я здесь. И я помню, возле моей палаты там находилась лестничная площадка. Она находилась в таком положении, что там очень мало ходило людей. Вот. И я туда потихоньку ходил помолиться, вот, чтобы побыть хоть как-то наедине. Вот. И я пошел туда в воскресенье, и я сказал Богу такие слова. Там было такое небольшое окошко. Вот, я смотрел в это окошко, и я помолился и сказал: «Господь, я благодарю Тебя за все, что есть в моей жизни. Я благодарю Тебя, что Ты рядом со мной. Я благодарю Тебя, что Ты дал мне эту болезнь. Но сейчас я больше не могу. Я не могу терпеть. Это мой предел». Вот, быть может, ты тоже переживаешь что-то в своей жизни и говоришь: «Все, я больше уже не могу терпеть. До этого я терпел, но теперь все». Я помолился таким образом Богу и сказал: «Помоги мне, сделай что-нибудь». И я пошел в палату, и я помню, лег, вот, и я заснул. Я не помню, сколько проспал, может быть, час. Я просыпаюсь, я бегал на разные дистанции. Я не знаю, вот у вас было такое, когда вы бежите, вот, и у вас открывается второе дыхание. Вот что-то подобное произошло в моей жизни в тот период времени. Как будто вот кто-то часть боли, той, которой я больше не могу, Он взял. Он не забрал всю боль. Бог не заберет у тебя все то, что есть, то, что причиняет тебе сегодня боль, страдания. Бог не заберет все. Но Он заберет то, что твое не могу. И Он забрал вот эту часть, как будто у меня открылось второе дыхание, и я опять мог терпеть. И опять мог улыбаться, и опять мог славить Бога. И исполнилось Писание, что сверх сил Бог не дает. Слава Богу. И предстояло лечение. Уже онкологии, собственно, меня направили на химиотерапию. Химиотерапия – такой процесс, у тебя все в организме меняется, вкусовые рецепторы меняются. В моменте у меня так поменялось даже, упало зрение. Ты читаешь Библию, потом резко у тебя все расплывается, какие-то все процессы происходят. Но я повстречал очень много людей. Я там самый молодой был, там возраст был где-то вот от 45, наверное, и выше. И так смотрели, типа: «Мальчик, ты что здесь забыл?» Вот. Но я понял, что иногда Бог тебя отправляет в те места, которые, наверное, ты бы самостоятельно не пошел. Вот. И я там свидетельствовал, я говорил им о Боге. Я помню, подхожу к одной женщине, у нее пол лица парализовано. И я так подумал, ну, нужно ей как-то она все унылая такая прям. Вот. И я подхожу, вот: «Как вас зовут? Как дела?» Вот как-то так я подошел. Вот она смотрит на меня и видит мою улыбку, вот как-то так. И она вот говорит, что я больше не хочу жить. И я понял, что я просто говорил им о Боге. Я говорил им о надежде, которую они не имеют. И помню, был один диалог с одним человеком, он пожилой уже. И он говорит: «Вот ты был в церкви, ты веришь в Бога. Вот, я жил, как хотел. Но мы с тобой на одной койке. Я болен онкологией, и ты болен онкологией. Но я сказал, что Бог не обещал нам, что у нас не будет ни болезни, ни страданий, ни боли. Но Он обещал, что в этих болезнях и страданиях, и лишениях Он будет с нами. И в моменте потом мне пришло такое откровение, что я болен временно, а Он болен вечно. Я сейчас здесь свидетельствую, что есть Бог, а я не знаю, что судьбой этого человека. Слава Богу. И я взял в тот период времени, когда принимал химиотерапию, взял неделю. Неделю, когда я буду молиться исключительно за исцеление. Вот от онкологии. Потому что я не сказал по поводу, как тромбом ситуация разрешилась, что когда я пришел в себя уже после реанимации, вот, нужно было понять, прежде чем лечить онкологию, нужно понять, что с тромбом. Вот. И когда меня везли между корпусами, я просто посмотрел на небо, и я сказал очень простую молитву. «Господь, я верю всему, что написано». Вот, я с детства читал Библию. Я верю абсолютно каждой истории, что ты силен исцелить. И исцели меня от тромба. Сделай так, чтобы там его не было. Вот, когда на КТ, процедуре. Вот, и мне потом говорят, что регресс. Вот, тромб... Состояние хорошее, тромба нету. Я поблагодарил Бога. Но чтобы вы понимали, тромб прожжет 3 месяца, и 3 месяца для профилактики. Ты пропиваешь таблетки. Я помню, мне врач после этого дает таблетку, а я ему говорю, а зачем таблетка? Я говорю, там же регресс написано. Вот. Я говорю, я помолился, я верю, что меня Бог исцелил. Вот. А он так смотрит на меня, говорит, я тоже верующий. Вот. А я ему говорю, нет, вы не поняли, я по-настоящему верующий. Он так улыбнулся, конечно. Я думаю, зачем мне это? Вот. И я вот молился, вот когда на химиотерапии, я думаю, неделю буду молиться именно за исцеление. Бог меня исцелил от тромба. Разве Он не может меня исцелить от онкологии? И я молился, потому что до этого я говорил Богу такие слова. Господь, я благодарю Тебя, но есть не как я хочу, но как Ты. Если Ты хочешь меня провести через врачей, то хорошо. Вот. Но сегодня, ну, как бы в тот период я подумал, вот возьму неделю, буду молиться только за исцеление. Я верю, что есть Бог, который исцеляет. И я молился. А в процессе химиотерапии у меня сильно опухли ноги. И я так поставил себе такое знамение, что я буду молиться и просыпаться, и смотреть сразу на ноги. Если отек спал, то тогда меня Бог исцелил. Я молюсь день. Вот, я просыпаюсь, смотрю на ноги, а отек не спал. Я молюсь второй день, третий, четвертый, пятый. Я смотрю на свои ноги, а отек так и не спал. И проходит уже назначенный мною срок, а отек и не спал. Я не разочаровался. Я просто понял, что у Бога есть план, который лучше моего желания. Его план был то, чтобы провести меня через врачей. Иногда ты можешь о чем-то просить Бога, и Он не отвечает так, как ты хотел, не потому, что Он тебя не любит. Не потому, что ты ему безразличен, но потому, что у него есть план. План на твою жизнь. И прими, прими с благодарностью, потом ты поймешь. Я благодарил Бога и продолжил. И после лечения химиотерапии опухоль кратно уменьшилась, и меня назначили на операцию в Санкт-Петербурге. И врач говорит следующее, он мне все обрисовал, сделал презентацию, вот как будет операция. И сказал, что опухоль находится вплотную к 12-перстной кишке. Рядом жизненно важные органы. Скорее всего, мы почку вырежем, потому что мы не можем подойти к опухоли. И говорит, мы обрежем один канал, будут кровопотери. Свыше 40 минут будет большие, будет поражение всех внутренних органов. И большие кровопотери. Я послушал, я там заполнил стандартную процедуру, поставил подпись и иду в свою палату. И я думаю, чтобы почитать. Правда, когда случается что-то в нашей жизни, хочется что-то от Бога получить, что-то почитать. Я просто листал вот так вот Библию. Я листал, я знал много текстов наизусть. Вот, но в этот момент я не знал, что почитать. Я просто листал, листал, листал. И А мое внимание остановилось на книге Иисуса Навина. Первая глава. Бог обращается к Иисусу Навину и говорит, что Моисей, раб мой, умер. Ты встань, перейди через Иордан. И как я был с Моисеем, так я буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Но будь тверд и мужествен. И 7 стих. Только будь тверд и очень мужествен. И 9 стих. Вот я повелеваю тебе. Будь тверд и мужествен. Бог обратился ко мне. Что не важно, что говорят врачи. Не важно, какой у тебя диагноз. Не важно, какая ситуация у тебя в жизни. В этот момент будь тверд и мужествен. И я помню в палате, когда люди перед операцией, они вставали, ходили, вот, они все были в переживании. Я сидел и поднимал им настроение. Они смотрели на меня и думали, что за парень. Да не я такой храбрый, сильный, смелый, как угодно. Бог во мне, который сказал мне, будь тверд и мужествен. Я сказал такие слова, что я не собираюсь контролировать ситуацию, которая не в моих силах. Но я сегодня делаю решение, принимаю решение, делаю выбор, что я отдаю это в руки моего Отца Небесного, который сотворил небо и землю, все видимое и невидимое. И уповающий на Него никогда не будет постыжен. Слава Богу! Я спрашиваю своего врача, как прошла операция. Он мне говорит, что почку мы сохранили. Все прошло очень хорошо. И я восстановился даже быстрее того парня, которому сделали до меня за 2 недели операцию. У него начались осложнения. И сегодня я говорю, что есть Бог. И если ты сегодня не примирился с Ним, если у тебя есть какие-то проблемы, если у тебя есть в сердце тяжесть, которую ты долгий период времени носишь, воззови к Нему. Бог – это не просто дополнение к твоей жизни, дополнение к хорошим людям. Бог – это реальная личность. И Он хочет иметь со мной, с тобой реальные отношения. Он силен изменить мою жизнь. Он силен изменить твою жизнь. И Он сегодня говорит, что Он все очень сильно тебя любит. И будет с тобой в болезнях, страданиях. От чего-то будет тебя освобождать, от чего-то будет тебя сохранять, от чего-то будет проводить. Я хотел бы призвать нас к молитве, короткой молитве. О том, чтобы мы сказали Богу то, что давно, может быть, не говорили. И получили от Него ответ в сердце Духом Святым. Аминь.

Мне с тобой, Иисус, так легко и спокойно, и в душе полный мир, тишина, благодать. Ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны у меня это счастье не смогут отнять. Я не знала тебя, мой Господь и Спаситель, человеческой мудростью в мире жила, но хотелось порою кого-то спросить мне, кто меня защитит в этом мире от зла? Среди людских голосов, среди музыки шумной, среди песен и смеха, что громко звенел, было так одиноко душе моей юной, было так безнадежно и холодно мне, было страшно и пусто, и горько, и плохо. И никто не сумел бы тогда мне помочь, и ждала иногда я последнего вздоха, и желала уйти в непроглядную ночь. Я не знала, как жить и к чему мне стремиться. Я от боли душевной рыдала не раз. Приходилось мне мокрые прятать ресницы и от близких подруг, и от маминых глаз. Мне казалось, что все вокруг черного цвета, но ты в сердце мое постучала, Иисус, и оно озарилось потоками света. Я с тобой, я дышу, я живу, я молюсь. Ты мне дал без условий, без меры, без платы, столько милостей чудных и столько даров. Иисус, как с тобою сегодня богато! Подарил ты мне веру, надежду, любовь. Никогда одиноко теперь не бываю, ранним утром и вечером, ночью и днем. Ты со мной, Иисус, не уйдешь ты, я знаю. Как отрадно, Господь, быть с тобою вдвоем. Даже если я пью скорби горькую чашу, даже если приходит и трудный мой час, никогда не бывает с тобою мне страшно, знаю, ты помощь моя, и ты моя часть. Из твоих рук готова любой принять жребий. Мне с тобою и ночь, дня иного светлей. Без тебя, Иисус, что мне нужно на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны эту радость не смогут отнять у меня. Мне с тобой, Иисус, так легко, так спокойно, и в душе полный мир, благодать, тишина.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Думал ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока моего. Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, и поэтому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Я учусь в воскресной школе, постигаю высший смысл и Христа благую волю и Его святой девиз. Мне из Ветхого Завета очень нравится Давид. Он царем был и поэтом, так Писание говорит. Был он смелым и отважным, Голиафа победил. С Божьей помощью, бесстрашно, камешком его убил. Восхищаюсь Даниилом, верным Господа слугой. У него черпал он силы и душевный свой покой. И во рву он славил Бога посреди голодных львов. Его зрило Божье око и вела вперед любовь. А из Нового Завета мне понравился Христос. Им все грешники согреты, Он избавил их от слез. Буду я миссионером, когда стану я большим, чтоб в Иисуса каждый верил и был им руководим.

Разделение царства. Славное Израильское царство просуществовало лишь 120 лет. В нем по 40 лет царствовали Саул, Давид и Соломон. После смерти царя Соломона царство разделилось на Израильское и Иудейское. Это случилось так. В Сихеме собрались все израильтяне, чтобы посадить на престол Ровоама, сына умершего царя Соломона. Тогда и Иеровоам, и все собрание израильтян пришли к Ровоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Царь Ровоам посоветовался со старцами, служившими во дворце при жизни его отца Соломона, и они ответили ему: «Если ты на сей день будешь слугой народу своему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но Ровоам пренебрег совет старцев и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли перед ним. Они дали ему очень плохой совет. «Так скажи народу этому: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас печами, а я буду наказывать вас скорпионами». И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. Израиль, как мы уже знаем, состоял из 12 колен, по 12 сынам праотца Иакова. Услышав слово нового царя Ровоама, 10 колен восстали против него, отделились и избрали себе в цари Иеровоама. В Священном Писании это царство называется «Царством Израиля». Мы называем его также Северным Царством, так как оно находилось в северной части Израиля. Вначале его столицей был Сихем, потом Фирца и, наконец, город Самария. Израильское царство просуществовало более 200 лет и было уничтожено ассирийским царем Саламанасаром в 721 году до рождения Христа. Ровоаму, сыну царя Соломона, остались верными только колено Иудина и часть колена Вениаминова, которые составили царство Иудина, или просто Иуду. Так как оно находилось на юге святой страны, мы называем его также Южным царством. Столица его был Иерусалим. Иудейское царство просуществовало приблизительно 350 лет и было уничтожено Вавилоном за 586 лет до рождения Христа.

Иуда, Южное царство. Иуда или Южное царство существовало приблизительно 3,5 века. Оно распалось через 135 лет после падения Северного царства. В Южном царстве сменилось 20 царей: Раваам, Авия, Аса, Иосафат, Иорам, Ахозия, царица Гафолия, Иоас, Амасия, Озия или Азария, Иофам, Ахаз, Езекия, Манасия, Амон, Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония и Сидекия. Хотя большинство южных царей отступили от Господа Бога, поклонялись идолам и вели греховную жизнь, все же некоторые из них служили живому Богу. Во время царствования некоторых из них, например, Езекии и Иосии, в Южном царстве происходили великие пробуждения, когда цари разрушали храмы идолов, повелевали народу читать Слово Божие, уклоняться от злых деяний и соблюдать все законы, заповеди, повеления и обряды, которые Господь Бог им завещал. По населению Иудейское царство было приблизительно в 6 раз меньше израильского. И по сравнению с окружающими народами Израильское и Иудейское царства были небольшими. Хотя они воевали и между собою, главными их врагами все-таки оставались языческие народы. На севере — Сирия или Арам, на востоке — сильные государства Ассирия и Вавилон, на юго-западе — филистимляне и на юго-востоке — Моав. Пока Иуда и Израиль были верны Господу Богу, они побеждали в боях. А когда их народ и цари жили в беззаконии, Господь наказывал их, предавая в руки врагов. Все же око Господа постоянно наблюдает за этим народом вплоть до сегодняшнего дня. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Второзаконие 32:10.

Израиль, Северное царство. Это царство просуществовало более 200 лет. На престоле сменилось 19 царей: Иеровоам, Нават, Вааса, Ила, Замври, Амври, Ахав, Ахозия, Иорам, Иуй, Иоахаз, Иоас, Иеровоам II, Захария, Силум, Минаим, Факий, Факей и Осия. История этого царства очень кровавая. Она постоянно воевала с иудейским царством и с другими народами. Царей убивали их сыновья и приближенные, чтобы самим стать царями, а когда они воцарялись, их убивали и так далее. Так сменилось на престоле Северного царства 9 династий, то есть семейных линий. А в Южном же царстве династия всегда была одна – династия царя Давида. Израильский народ очень пострадал и материально, и духовно. Цари Северного царства делали неугодное в очах Господних. Они отступили от путей Божиих, насильничали, были безбожниками. В их царстве процветали безнравственность и идолопоклонство. Нечестивые северные цари ввели в грех и весь народ. Уже при первом царе Иеровоаме народ начал поклоняться идолам. Вот как это случилось. «И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Равааму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это к греху. Кроме золотого тельца, народ также начал поклоняться и идолу Ваалу. В то время в этом царстве жил пророк Божий Ахия. Он пророчествовал против Иеровоама и его царства. «Так говорит Господь, Бог Израилев: ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов». Так и случилось.

скользнул по окошку, потом на кровать. Меня разбудил он, пора и вставать. Я солнечный лучик в ладони ловлю. Я рад тебя очень, ему говорю. Спасибо за утро, что мне возвестил. Спасибо, что рано меня разбудил. Спасибо за утро Иисусу Христу. Ему, дорогому, молитву несу. Спасибо, любимый, вовеки живой. Я радуюсь жизни и встрече с тобой. Услышь ты, о Боже, молитву мою. Всех больше на свете тебя я люблю. За все, что имею, спасибо ему. Спасибо Иисусу Христу моему.

0: Разбавленное молоко. Соловьёвы недавно переехали в деревню. Детям тут сразу понравилось. С правой стороны их поселка колосились поля, а с левой сверкала зеркальная гладь озера. Они скоро втянулись в деревенскую жизнь, развели хозяйство, курей, гусей и даже купили корову. На богослужение Соловьёвы ходили в другую деревню, потому что в их селе верующих не было. Соседи долго присматривались к приезжим. Они какие-то необычные, хотя и неплохие, передавалось из уст в уста. Такая большая семья, а дети всегда опрятно одеты, все хорошо воспитаны. Видно, сам Бог им помогает. Не зря они себя верующими называют. Однако близкого знакомства с ними никто не заводил. И все же одна соседка, тетя Лида, осмелилась. Попросила Соловьёвых продавать ей молоко. «Мы можем оставлять вам банку молока через день», — согласилась мать семейства. «Большое спасибо», — обрадовалась тетя Лида. «Можно сегодня прийти?» «Пожалуйста». «Теперь я смогу поближе познакомиться с ними», — думала она. «Интересно, в какого Бога они верят и что дает им эта вера?» «Сейчас самый подходящий момент узнать обо всем, и никто из соседей ничего плохого не подумает». Однако спросить о том, что ее интересовало, тетя Лида долго не решалась. Как-то раз она пришла к Соловьёвым раньше вечерней дойки. Во дворе ее встретила Юля, самая младшая дочь в семье. «А мама в сарае корову доит», — сообщила она и приветливо пригласила соседку в дом. «Заходите, пожалуйста, а я к маме сбегаю». Тетя Лида присела на стул и внимательно осмотрелась. «Здесь все так просто», — подумала она, — «а домик, пожалуй, маловат для такой семьи». Потом ее внимание привлек текст, висевший над столом. «Вы — свет мира». Тетя Лида несколько раз перечитывала эти слова, но так и не поняла их значения. «Добрый вечер, соседушка», — прервала ее размышления хозяйка, поставив на стол полное ведро молока. «Немного задержала вас, вы уж простите».
1: «Нет-нет, не беспокойтесь, я не спешу. Хорошее у вашей коровы молоко, вкусное, жирное».
0: Она немного помолчала, а потом как-то нерешительно спросила. «Лена, в какого Бога вы верите?» Обрадовавшись этому вопросу, хозяйка оставила свою работу и, присев около соседки, рассказала, что на небе есть Бог, который сотворил все и всех. Он любит всех людей и хочет, чтобы они не погибли в своих грехах, а поверили ему и получили вечную жизнь. Слушая о Божьей любви, о том, как Христос умер за людей, тетя Лида серьезно задумалась. «Если все это правда, если действительно есть Бог, то я совсем неправильно живу». За беседой время пролетело очень быстро. Понимая, что у матери такого большого семейства много работы, тетя Лида заторопилась уходить. «Я еще хочу послушать. Можно в следующий раз прийти пораньше?» «Конечно, приходите», – провожая соседку, приглашала хозяйка. За ужином мама рассказала, как беседовала с тетей Лидой. «Слава Богу, хоть одна женщина заинтересовалась Словом Божьим, а то все сторонятся нас. Нужно молиться о ней», — сказал папа. В тот вечер, а также в последующие дни, Соловьёвы молились о покаянии тети Лиды. С тех пор соседка стала приходить пораньше, чтобы послушать что-нибудь о Боге. Она задерживалась у Соловьёвых на полчаса, а то и дольше. Однажды папа с мамой уехали в город за покупками. Дома остались только младшие дети. После обеда Юля заговорщицки предложила брату. «Артём, пошли подоим корову. Я уже один раз пробовала. Знаешь, как здорово».
2: «Что ты выдумала?» – возмутился Артём. «Ты же знаешь, что мама не разрешает».
1: «Мамы же нет дома, и вообще никого нет.
2: а корову нужно доить».
1: Юля умоляюще посмотрела на брата.
2: «Мама сказала, что корову подоит Лиля. Ты всегда что-нибудь придумываешь, а потом и мне попадает».
1: «Это же доброе дело», – старалась убедить его Юля. «Мы уже большие и должны помогать маме. Когда тетя Лида придет, маме не нужно будет доить корову, и она сможет с ней подольше побеседовать». Артем не соглашался. «Дело, может, и хорошее», – думал он, – «но мама ведь не разрешает».
2: Юля поняла, что Артем не хочет помочь ей, и решила сама исполнить задуманное. Она взяла подойник и отправилась в сарай. Услышав шаги, корова повернула голову и замычала. Юля сначала оробела, но потом бросила в кормушку охапку кукурузных листьев, погладила корову, как это обычно делала мама, и сказала: «Буренушка, не бойся меня, я тебя сейчас подою». Подставив скамеечку, Юля уселась поудобнее и начала доить. Сначала корова недовольно мычала, поглядывая на юную хозяйку, махала хвостом, а потом успокоилась и, прикрыв глаза, стала жевать жвачку. «Вот у меня и получается», – радовалась Юля. «Теперь я могу маме помогать». Струйки молока звонко ударялись о ведро. Наблюдая за ними, Юля забыла, что делает то, что запрещают родители. Однако скоро она устала. Молоко больше не текло, хотя в ведре его было немного.
1: «Почему так мало?» – встревожилась Юля.
2: «Мама всегда полное приносила».
1: Она попробовала доить еще, но напрасно. Корова больше молока не дала, да и у Юли уже не было сил.
2: «Что же делать?» – вздохнула она. «Тетя Лида сегодня должна прийти за молоком, а его так мало». Юля взяла ведро и вышла из сарая. Вспомнив, что скоро должны прийти из школы Нина и Лиля, она зашла в дом и перелила молоко в банку. Банка оказалась неполной. «Что же делать?» – запереживала Юля. «Теперь все узнают, что я доила корову». И тут ей пришла мысль, которая показалась спасающей. «Молоко жирное. Долью воды и сразу отнесу тете Лиде. Тогда уж точно никто не узнает». Юля побежала к колодцу, зачерпнула из ведра воды и, запыхавшись, влетела в кухню. «Бултых!» – булькнула вода в молоко. Схватив банку, Юля украдкой выскользнула на улицу. Только возле дома тети Лиды она замедлила шаг. Сердце предательски ёкнуло. Честно ли это? Но Юля отогнала неприятную мысль и решительно постучала. Тетя Лида удивилась нежданному приходу соседской девочки, но молоко взяла и поблагодарила за услугу. «Ну как?» – встретил Юлю дома Артем. «Все в порядке, я уже отнесла молоко тете Лиде», стараясь принять равнодушный вид, отчеканила Юля. «Как? Зачем отнесла?»
1: «Так надо», – бросила она и, резко повернувшись, ушла в другую комнату. Юля не сожалела о сделанном, и только одна мысль не давала ей покоя. «А вдруг узнают?» Но когда пришли из школы старшие дети и позвали Юлю на улицу, она увлеклась игрой и забыла о своем проступке. Родители приехали поздно вечером и, узнав, что молоко уже отнесли соседке, не стали расспрашивать подробности. Больше о молоке в тот вечер не говорили, и Юля перестала о нем думать. А тетя Лида оставила молоко на веранде и на следующий день, как обычно, хотела собрать сливки. Когда она подошла к банке, то не поверила своим глазам. Сливок не было.
2: «В чем же дело?» – опустила руки тетя Лида. «А я-то думала, что они честные. Поэтому и принесла его девчонка», – замелькали в голове мысли. «Лена даже встретиться со мной не захотела. А добренькие всегда такие. И рассказывают так, как хорошо. А сами?» Обидно стало тете Лиде, и она решила больше не покупать молоко у Соловьевых и вообще не ходить к ним.
0: Через день, когда соседка не пришла в назначенное время, Юлина мама решила отнести молоко сама. «Может, заболела?» – подумала она. «Проведаю заодно».
1: «Добрый вечер, хозяюшка!»
0: – приветливо поздоровалась Юлина мама, открывая калитку.
2: «Да уж, добрый!» –
0: не поднимая головы, буркнула тетя Лида.
1: «Что же за молоком-то не приходите?»
0: Смущенная холодным приветствием, с тревогой спросила Соловьева.
2: «Не надо мне вашего молока. Да у вас и семья большая. Надо будет, у других возьму. У вас какое-то не такое стало».
0: От последних слов Юлина мама еще больше смутилась.
1: «Тогда просто приходите вечерком. Поговорим, Библию почитаем».
0: «Нет», – покачала головой тетя Лида. «Некогда зря время тратить». Разговор явно не клеился. Юлина мама совсем расстроенная ушла. Не понимая, что произошло, она горевала и мысленно обращалась к Богу. «Господи, если в нас причина, если мы огорчили ее чем-то, укажи нам. Боже, помилуй эту бедную душу». Домой мама пришла грустная и задумчивая. Дети сразу заметили это и, окружив ее, услышали печальную новость. Тетя Лида отказалась покупать молоко, потому что оно стало плохим. К тому же она не хочет больше слушать о Боге. «Очень жаль», – с грустью закончила мама. «Так хотелось, чтобы она обратилась к Богу». Глядя на озадаченную мать, дети притихли. Только теперь Юля поняла, что она наделала. «Это я виновата, что тетя Лида не хочет брать у нас молоко», – хотелось ей признаться, но она промолчала. Юля попробовала читать, но книга не могла успокоить ее. Совесть все громче и громче говорила о нечестности. «Тетя Лида не поверит в Бога, и в этом будешь виновата ты». Долго Юля боролась с обвиняющими ее мыслями. Старалась успокоиться, но все ее попытки были бесполезны.
2: «Мама, это я виновата!» Низко опустив голову, подошла она к матери.
0: «В чем?» – не поняла мама.
2: «Я разбавила молоко водой».
0: Юля подробно рассказала, как подоила корову, долила воды в молоко и отнесла соседке. «Почему же ты сразу не созналась?» Вздрагивая от плача, Юля закрыла лицо руками.
2: «Эх, доченька, мы послужили плохим примером для тети Лиды, ведь на нас лежит ответственность перед Богом за ее душу».
0: После этих слов Юля заплакала еще громче.
2: «Я не хотела, я больше не буду!»
0: Мама позвала отца и детей, и Юля, размазывая слезы по щекам, рассказала о своем проступке. Потом они все вместе помолились, и папа решил, что Юля пойдет к тете Лиде и попросит у нее прощения. Этого Юля, конечно, не ожидала. Переминаясь с ноги на ногу, она никак не могла согласиться с решением отца.
2: «Зачем идти к тете Лиде?» «Перед всеми созналась, перед Господом покаялась. А тете Лиде пусть мама скажет. Да и поздно уже сегодня. На улице темно».
0: Однако отец, как бы читая мысли дочери, сказал: «Юля, Иисус учил, чтобы мы сами просили прощения у того, кого огорчили». Еще какое-то мгновение Юля колебалась. Потом подняла на отца заплаканные глаза и решительно произнесла: «Я пойду». В это время в комнату вошла мама с банкой свежего молока.
2: «Это отдашь тете Лиде», — сказала она Юле.

«А я-то думала!» – всплеснула руками тетя Лида и не договорила. Она миролюбиво погладила Юлю по голове и смущенно добавила. «И вы меня, старую, простите, что плохо думала о вас. Теперь я снова буду приходить к вам за молоком».

Иосиф со своей мамой отдыхали на одном из островов, тысячи островов в то лето. И знаете, где они находятся? Нет, не знаете. Есть такое место, куда многие люди приезжают смотреть. Они жили в небольшом домике, который был очень красивый, уютный, и вид открывался как раз на речку. И там проплывали лодки с разных мест. Иосиф любил наблюдать и смотреть, ага, эта лодка вот оттуда, а это вот оттуда. Так интересно ему было. И однажды он увидел, как подплыла прогулочная лодка, и из нее вышли целая толпа солдат. Какое сердце мальчиков не забьется при виде солдат! Они были в парадной форме, веселая компания, вышли на берег и пошли. Иосиф как увидел и стал приставать: «Мамочка, мама, скорей, пойдем, пойдем посмотрим на солдат. Я так люблю их смотреть, мама, пошли посмотрим». Ну, мамочка говорит: «Хорошо». И они пошли в парк. Все солдаты были в парке. Мама с тетей сели под дерево в тенечек и сидели, чтобы можно было и книжку почитать, и поговорить, и понаблюдать за своим сыночком, проказником, который везде-везде бегал за солдатами, смотрел, как они себя ведут. И он подошел к фонтанчику и смотрит. Один солдат такой высокий, симпатичный, подошел попить водички. И Иосиф посмотрел на него и сразу же вспомнил песенку, которую учили они в воскресной школе. Может быть, вы ее тоже знаете? «Добровольцы мы, добровольцы мы, добровольцы мы и армия Христа. Смело мы идем за своим вождем, с ним победим врага, со Христом». И он вспомнил эти слова, как раз солдатик наклонился, чтобы попить, а Иосиф говорит: «Дяденька, а вы доброволец в армии Христа?» Тот так поднялся, посмотрел на Иосифа, говорит: «А ты кто?» Он говорит: «А я смело идущий за Христом». Солдат улыбнулся, и Иосиф засмущался и побежал к маме. А он пошел. Казалось бы, ну что здесь такого? Ну, услышал вопрос, да и все. Но этот вопрос остался у него в сердце. И в ушах тоже. И звучит, и звучит, и звучит. Он думает: что же делать? Если бы я мог найти кружку пива, я бы ни за что не подошел к этому фонтанчику и не услышал бы вопрос. А теперь... как же мне, что же мне делать? Он подошел к друзьям, а те говорят: «Слушай, а что это за палатка тут стоит?» А другой говорит: «Да это евангелизационная палатка. Тут приехали, проповедуют. Пошли послушаем, нам это не повредит». И трое друзей отправились в палатку. Там стояли лавки, проповедник проповедовал, они сели и слышат солдатик этот, и все, все точно звучит для его сердца. Те двое просто слушали. А он думает: что же такое получилось? Как? Каким образом я попал в армию другого господина? В армию, ту, которая делает господин и лидер его, все против Христа делает. Ведь было время, и он сразу же вспомнил небольшой домик, комнату, круглый стол, на столе Библия лежит, стул рядом стоит. И вспомнил, что мама часто склонялась на колени и молилась за него. А он поступил в армию другого лидера и служит под знаменем, которое все исписано грехом. Он думает: что же делать? Что же делать? А что, если я поступлю добровольцем в армию Христа и уйду от того господина? А что мои друзья подумают? Будут смеяться, наверное, не поймут. А что моя мама подумает? Да она умрет от счастья. Жалко будет, если она умрет. Ну, а так она умрет от горя. Она же все время плачет за меня. Нет, лучше пусть она от счастья умрет, чем от горя. Да нет, пусть лучше она совсем не умирает. И он так немножко поговорил с собой, подумал и решил прямо там на месте:
и стал помолился и говорит: «Господи, прости меня, хочу быть добровольцем в Твоей армии и не хочу служить больше другому господину». Жизнь его изменилась. Мама его очень обрадовалась, что он стал под знамя Господа. Прошло время. На следующий год солдаты снова приехали на Тысячу островов. И Джан приехал с ними тоже. Он подошел к фонтанчику и долго стоял, оглядывался, но нигде Иосифа не видел. И он ребятам говорит, своим солдатикам говорит: «Вот на этом самом месте Господь задал для меня вопрос через маленького мальчика: являюсь ли я добровольцем в армии Иисуса Христа?» А Иосиф всего этого не знал и, может быть, никогда не узнает, а только в вечности, что сделал его вопрос.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему